4 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.

0: Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наше радио.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие, объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.

вечер странным, как странен каждый вечер. После бурно проведенной накануне первой ночи в такси они курили, а музыка была словно из прошлого века, и любое сказанное слово звучало нелепо.

Вокзал уже был нем, и небо, и площадь вся. А поезд уж мчался куда-то, его от нее унося. Когда она поняла это, взгляд ее быстро угас, как будто он взял с собой бриллианты из ее глаз.

ехал долго, не понимая, куда поезд держит путь. Он ехал, и запах ее тел мешал заснуть. В глазах его блестели, когда он их открывал всякий раз, то ли огни фонари за окном, то ли бриллианты из ее глаз.

закончен рассказ, и поезд мчится, закончен рассказ, и только ветер в обеих столицах, ему не спится и ей не спится. В обеих столицах солнца завтра не будет наверняка, сквозняки их разбудят, и на глаза опустятся облака. Но вот и все, он подарил мне этот простой рассказ. Я вам песню о нем, она ему бриллианты из глаз. Бриллианты из глаз.

0: радио. Проверено временем.
1: 1000 чертей!
2: Разрази меня гром!
1: Якорь тебе в глотку!
2: Жена твоя каракатица!
1: Чтоб тебе подавиться ядовитой медузой!
2: А чтобы проклятый осьминог выпил весь ром в твоем желудке!

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера.

Из Подмосковья молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком в 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.

0: наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
3: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
4: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
5: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
6: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290 0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

кончилась ночь, и, как всегда, я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: наше радио.
1: Реклама на 107FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
5: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
4: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
5: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
4: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
5: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно, раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча, и от волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху, и привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юноармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: сделано в России.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

Где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

райского сада. Мы увидели все, что, быть может, и видеть не надо. Ни ребенку в слезах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне, шелестя

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» – «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: радио. Так бьется сердце. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в Агроэко. Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 4700.
2: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
4: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
5: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
7: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
8: Аудитория 12+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Храмы чата. Урота чешок сюда. И сонечка там много храмы.

0: наше радио. Так звучит наше. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова 40 обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Средство массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 7 минут, всем доброе утро, всем здравствуйте. 6 мая, сегодня среда, до 25-6 градусов тепла обещают нам сегодня синоптики. Вообще грядут дожди, вчера уже были первые. Я, знаете, мне сегодня, не люблю рассказывать сны, но приснился сон такой, он просто имеет отношение к тому, что, ну, к реальности. Исчезла работа у людей. Вот. А деньги за продукты продолжали брать. То есть бесплатно не выдавали. А работа вообще исчезла у людей. В мире. Я сейчас про мир говорю. Про мир. Если бы это было касалось только меня, конечно, я бы никогда об этом не рассказывал. И я, ну, все, естественно, так сказать, типа, как так, работу забрали. А она вот в одним щелчком. Бывает же такое, да? Вот у тебя, я не знаю, ты сегодня, допустим, каштанового цвета, да? Потом хоп, и ты уже там, я не знаю...
3: Блонд. Доброе утро.
2: Например, блонд, да? Вот. Так же и здесь, по одному щелчку, и работа исчезла. А продукты продолжали продавать, Игорек.
4: Доброе утро.
2: И те, у кого остались какие-то сбережения, они, конечно, ели.
3: Какой выход ты нашел из этой ситуации,
2: Саша? Я проснулся, и мне так стало.
3: Это выход.
2: Мне так стало хорошо.
4: Вчера, Александр, где-то в районе 13:00 я видел вот здесь, прям пересчитал специально, 12 курьеров, у которых исчезла работа из-за того, что отключили связь. И, может быть, это сон не совсем уж и вечный. А деньги за продукты продолжали брать, Саш. И на заправках вчера, когда не работали карты, деньги за бензин продолжали брать только наличными.
2: Ну, я сейчас немного про другое.
4: Я понимаю, что ты о глобальном и так далее, но тем не менее. Недалеко ты ушел от реальности.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Доброе утро, друзья.
4: Яна... Александровна.
3: Да.
4: Как ты готовишься к завтрашнему дню? Во-первых, завтра в первую очередь, конечно, день рождения у Яны. Нужно напомнить всем нашим слушателям. Во-вторых, день радио.
3: Я, ну,
4: я думаю,
3: рада.
4: Что что-то будет особенное.
3: Да?
4: Да.
3: Ну, вообще-то я не планировал. Да? Ну, это приятно очень. Спасибо большое.
4: Продукты купил, Саша.
2: Я заранее нельзя говорить.
3: Слушайте, ну не это, ну мне нет, это еще не праздник. Я, ну, традиционно 12 дней, которые после дня рождения, планирую как-то себя радовать. Ну, вот эти вот 12 солнечных дней первых.
4: А, я что-то забыл про такую традицию у тебя.
3: Ну, это...
4: Подожди, еще раз, что ты будешь
3: личный
4: делать?
3: Личный солнечный календарь каждого так. человека. Он начинается вот в день, ну, иногда за день, иногда после дня рождения. В общем, высчитывается время, дата, место рождения, где ты родился, и где ты отмечаешь свой день рождения, где ты будешь, в каком так. месте ты будешь находиться в этот день. От этого зависит точное время вот этого твоего личного солнечного календаря. И я, ну, каждый год... первые 12 дней с момента дня рождения, ну, провожу, стараюсь проводить, по крайней мере, особенно в хорошем расположении духа, как-то себя радовать, окружающих, ну, чтобы вот мир, дружба, жвачка. Ну, почему? Ну, что за вот? Ну, почему?
4: А как же мода, Янка, о том, что день рождения нужно провести, ну, это уже там с прошлого года тянется, эта мода. В том регионе, сколько тебе лет исполнилось? Ну, автомобильный...
2: Ой, господи, это же...
3: А мы где-то... Мы что-то...
4: Мы в эфире обсуждали
3: говорили.
4: Это. Да, это мы в эфире мне... это обсуждали.
3: А мне в Ленинградской области надо. Я там буду, кстати, на 12-й день. И даже на 11-й. Так что все сходится. Ну, то есть не день в день, но я планирую, да, Питер нас ждет. Вообще, ну, как бы считается же, что вот там первый день твоего рождения, это первый месяц твоего следующего, ну, личного года. Второй день, это второй месяц, соответственно, твоего личного года. И в зависимости от того, как ты их проводишь, проходит твой личный год. Я понимаю, что это все может звучать очень странно и своеобразно, но это работает, если в это верить.
2: Спасибо, что усыпила.
4: Итак,
3: ах, ты зануда, Сашка.
4: Мы начинаем.
3: Да.
4: Поехали.
3: Давайте начнем.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM.
5: Neoclassic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
6: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
8: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайфхолл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
9: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Анна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 21 минута в столице.
3: О еде поговорим в ближайшее время. Так что все те, кто не завтракали, возможно,
4: поздравляем
3: вам сейчас будет тяжело.
2: Я вообще не понимаю людей, которые не завтракают. Это для меня большая загадка. Я понимаю, можно не поесть дома, потому что ты торопишься. Когда я вот не люблю есть на ходу. Это просто ужасно. Но когда ты куда-то приехал, вот на работу, вот я вам серьезно скажу, если можно, я признаюсь в одной вещи. Если вдруг вот у нас есть выход, да, и Яна говорит: «Доброе утро, сейчас будем играть в кинопробы», это значит, просто у меня рот занят. Я считаю, что вот когда человек ест, в смысле, без завтрака у него невозможно, энергии вообще не будет. Завтрак – это нечто невероятное, это ритуал. Завтрак – это что-то, дар божий.
3: Саша начинает есть, это тоже еще один закулисный наш секрет, в 7:01. Вот у него завтрак начинается в 7:00, только мы вот сели, да, уже
4: и заканчивает в 11.
3: И заканчивает в 11. Ну, давай новость-то. Мы не совсем о еде, а о режиме питания больше.
2: Регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья, при том условии, если завтрак и обед были полноценными, рассказали специалисты. При этом, если человек на ночь переедает, то это может негативно отразиться на сне, могут сниться кошмары, и это скажется на утреннем самочувствии. Организм всю ночь работает, если вы поели на ночь, переваривая пищу, и, соответственно, человек не высыпается.
3: Ну, говорят же, да, там, кто за 2 часа, кто, говорит, за 3 часа до отхода ко сну нужно поесть.
2: Ну, там еще есть список продуктов, которые, допустим, вот творог можно там на ночь съесть. У тебя организм все равно будет отдыхать.
3: Ну, не знаю.
2: Я сейчас не буду...
3: Я сейчас не специалист, Саша. Я слышал про 2-3 часа.
2: Ну да, нет, понятно,
3: до
2: да.
3: До сна. Есть вообще ничего нельзя. Как раз, чтобы не перегружать
2: организм. А именно
3: как раз,
2: когда ты ложишься, почему-то хочется вот что-нибудь в рот положить.
3: Но, бывает такое? Согласитесь, что у каждого режим питания свой, и он зависит от разных факторов. У кого-то это связано с работой, у кого-то это связано с какими-то привычками, с настроением, с жизненными обстоятельствами. Но в целом кто-то только завтракает, да, есть такие люди. Вот завтракает и все, да. Дальше какие-то могут быть легкие перекусы,
2: но
3: полноценный прием пищи только один в день. Кто-то только обедает, кто-то только ужинает по разным причинам.
2: Мой дед говорил, что кто как ест, тот так и работает. Плохо человек ест, плохо работает.
4: Тогда я молодец.
3: Но в целом...
2: Я вообще не вижу, чтобы ты утром ела нормально.
4: Я съела бутерброд с утра. Вообще я запариваюсь как Геркулес обычно. Мне очень нравится, пока я там моюсь туда-сюда, я потом быстро тык-дык-дык-дык, и я уже прихожу заряженная, поэтому я не ем на работе.
3: Когда просыпаюсь, ближайшие там 2 часа после того, как я проснулся, я не могу себя заставить позавтракать.
4: Не, я люблю завтракать, согласен. И обедать люблю, и ужинать люблю.
2: Зная, как ты все быстро делаешь.
4: Вот. Но много ли надо времени наводишь на бутерброд? Ну, Саш, там его есть-то? У меня чашка кофе, это стабильно.
2: Сесть. Причем, подумать о дне хорошем.
3: Обратите внимание, что каждый год диетологи, нутрициологи и вообще все специалисты по питанию выпускают новую статью и дают какие-то новые рекомендации. Кто-то говорит, что нужно есть чаще, но небольшими порциями. Кто-то говорит о том, что в разные годы по-разному это происходит, что главное, единственный прием главной пищи – это завтрак, да, и он должен быть плотным и полноценным. Кто-то, наоборот, говорит, что огромное количество продуктов, которые мы считали полезными на завтрак, не нужно есть. Но мы сейчас не конкретно о продуктах, а мы о режиме питания, который есть лично у вас, и особенности этого режима. Расскажите нам, пожалуйста, может быть, про ваше окружение, может быть, он у вас какой-то очень необычный. Может быть, вы едите только суп, например. Утром, в обед и вечером. Вот только первое.
4: Я, знаешь, был долгий период времени.
2: Суп должен быть в желудке.
4: Да. Когда я завтракала супом, солянкой, вот если быть точной, несколько лет, довольно долго, в общем, я работала на телеке, у меня были тоже вот с утра, И кафешка открывалась в 9 утра. Я приходила, была первым посетителем. Всегда у нас внизу там была кафешка. И я спускалась, и девочки уже знали, для меня уже вот наполнена тарелка с солянкой. Это вот было прям прекрасно. И куда-то делась эта традиция, а вообще она очень хорошая. Мне кажется, суп с утра – это вообще прекрасно. И потом столько энергии сразу.
3: Наш.ру. На главной странице есть два бота на выбор. Выбирайте любой и пишите нам, рассказывайте о вашем режиме питания.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
9: Дети есть?
10: Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
11: Давай, отец, ты мужней.
12: За Родину!
13: Отец. В кино с 7 мая.
14: 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем еще раз доброе утро, всем здравствуйте. Давайте прочитаем ваше сообщение, нашу тему. Напоминаю, была у нас новость, что регулярный пропуск ужина не вреден для здоровья при условии, что завтрак и обед были полноценными. И мы заговорили о режиме питания вашем.
3: Да. Доброе утро, подъемники. Утром кружка воды после дойки. Половина чайной ложки меда и стакан парного молока. Плотный завтрак. В основном яичница с жареным хлебом и головкой лука. Кофе. Обедаю редко. Некогда. Ужин строго до 18. Не очень плотный.
2: А когда у вас утренняя дойка? Во сколько?
4: Ну, рано, мне кажется, это, наверное, часов 6 каких.
3: Просыпаюсь в 6 утра. Дома не завтракаю. Приезжаю на работу к 9. Там завтрак, в 13 обед. Даже не обед, а сиеста. Час сна. Обязательно. Вечером ужин и в постельку. Фильм смотреть. Только одна беда. На фильм хватает 20 минут и засыпаю. Получается, от ужина до сна у меня 30 минут выходит. Вес, как школу закончил, 70 килограмм, так теперь 70,5. 40 лет человеку.
4: Утром только кофе, днем бутерброд, но ужин всегда полноценный, обязательно с первым блюдом. И спать мне это не мешает. Уже лет 20 такой режим.
3: Много лет ем только вечером перед сном. Много. Обязательно с первым. Засыпаю уже за столом. Сплю, как убитый. Занимаюсь спортом. Стабильный вес 72 при росте 183. Но, вы знаете, правильное питание – это же не только стабильный вес.
2: Да. Неправильное питание – это еще и нестабильное здоровье.
3: Завтракаю только в командировке и в отпуске, когда приготовлено и уплочено.
4: А так как, Игорь, только кофе?
3: Ну, я не только кофе, я завтракаю, просто я
4: дома
3: нормально.
4: Дома пьешь кофе, да?
3: Нет, и дома тоже не пью. Я говорю о том, что когда вот просыпаюсь сразу, я не могу себя заставить. Мне нужно, чтобы прошло
2: время, я с тобой согласен.
3: Полтора-два часа после того, как я проснулся. И тогда я завтракаю, но я завтракаю каждый день.
2: Да. Нормально.
4: Обычно ем по-сербски. Утром кофе и сигарета, в обед кофе и сигарета, на ужин пол свиньи в кляре.
3: Это опасно.
4: Минздрав очень предупреждает.
3: У меня как раз самый основательный и, по сути, единственный нормальный прием пищи – это завтрак. Отправляю утром ребенка в школу, мужа на работу и с огромным удовольствием в тишине наслаждаюсь вкусной едой столько, сколько мне нужно. В течение дня могу ограничиваться легкими перекусами, а на ужин вообще порция протеина и все. На набор веса такой режим никак не влияет. Уже лет 10 примерно в одном весе нахожусь. Но все почему-то связывают
4: с весом?
3: Да, правильное питание или неправильное питание с весом.
2: Вот
3: если я неправильно питаюсь, но вес у меня стоит, то, значит, мне так комфортно.
4: Ну, видимо, это связано с тем, что бытует же мнение, да, что перед сном, если ты наедаешься, то ты поправляешься, соответственно. Что если ты хочешь быть в хорошей физической форме, то
2: и в
4: определенном весе, в небольшом, ну, или там в нормальном для тебя лично, то ужинать необходимо не позднее, чем за 2-3 часа до сна.
3: Вот смотрите, главное не магия завтрак, обед и ужин, это мне специалист, это не сообщение, а регулярность. Нормальные порции, достаточно белка, овощей, клетчатки, меньше сахара, соли, ультрапереработанной еды и трансжиров. Ну и там три приема пищи – это классика, плюс осознанные перекусы.
4: Завтракаю только кофе, хоть с чем-нибудь мучным, булочки, печенье, пряники. Если работаю в саду, устрою что-нибудь, то вообще не ем весь день, не хочу. Потом ужин. Когда работал на стройке, были в командировке, там приучился к завтраку. Вареное яйцо с зеленым консервированным горошком, каша молочная, кофе или какао. Сначала отказывался, а потом понял, что это здорово.
2: Я вот печеньки, что там еще было, булочки, это самое любимое на самом деле.
3: Сижу периодически на интервальном голодании. Окно для приема пищи в сутки 4-6 часов. Очень помогает для самочувствия, и только вода, когда в желудке тишина.
4: Режим питания обычный, завтрак, обед и ужин, но так как двое детей, есть особенность у нас с мужем. Вечерний чай в тишине, когда дети спят уже.
3: Если я не позавтракаю, то я не в рабочем состоянии. Голодный я, меня лучше не встречать. Я сразу сказала будущему мужу, что если я не в настроении, надо меня покормить. Ненавижу поэтому сдавать кровь натощак. А у многих, кстати,
2: вот тоже
3: такое достаточно истеричное настроение.
4: Когда ты голодный?
3: Да, когда ты голодный.
4: Вот вообще неправильно. Я, если работаю, есть не хочу. Вообще.
3: как лет?
2: Это вот неизвестно, Саша, какие вы работники. Работать-то можете, а вот как вы работаете?
3: Как лягу голодным, так цыгане снятся. Есть такое выражение, да.
4: Цыгане снятся к веселью.
3: Вообще, хочется сейчас после всех прочитанных сообщений и сказанного сказать, что лучше в таких вопросах не полагаться на мнение там радиоведущих или там других каких-то знакомых, а обратиться к специалисту, который изучит ваше здоровье и скажет, как вам правильно нужно питаться, потому что нюансов у каждого организма миллион. Обратитесь к специалисту. А... вот что я хотел сказать. Согласен.
4: И слушайте свой собственный организм. Он всегда точно знает, что вам
2: когда
4: надо.
2: Съесть печеньку с булочкой.
3: Да. Вот с этого все начинается, Ян.
2: Потом 7... лежишь, перевернуться не можешь.
4: Да ладно.
3: В Москве. Доброе утро. И приятного аппетита всем, кто завтракает.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать. Не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать. Просто проваливай.
1: Александр Бон, Яна Лукьянова
2: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
3: Так, дорогие друзья, 7 часов 45 минут в столице. Доброе утро.
4: Просыпаюсь в 4 утра. Стакан воды. Выбегаю на работу. На работе в 5. В 6 кофе с завтраком. Творог, ассорти ягод, грецкие и миндальные орехи. Это все вместе. В 13.00 дома. Много белка и множество овощей. В 18.00 ужин. Может быть, салат или что в обед не съела. В 19.00 достаю ягоды из морозилки на утро. В 20.00 спать.
3: Девушка пишет?
4: Да.
5: Да.
3: Рано вложитесь.
5: Значит, встает в 4 утра. В 4,
3: да, все правильно, так и надо.
5: Всю жизнь завтракал сразу, как просыпался, поэтому совсем не мог понять, как сын не может с утра позавтракать. Вот прям выпихивал. Потом новый режим заставил меня отказаться от завтрака, и сразу же после подъема, да так, что за год привык к этому, и теперь совсем сразу с утра завтракать не могу, только через час-полтора.
4: Я гастроэнтеролог. Сижу, слушаю вас и снова убеждаюсь, что фраза «ем как все» ни о чем не говорит.
3: Слушайте, но раньше она была, наверное, актуальна, потому что ели мы примерно все одинаково, как и носили.
5: Для меня главное – это завтрак. Не зря говорят, завтрак съешь сам, обед раздели с ближним, ужин отдай нуждающимся.
4: Диета, стол номер 5. 3 приема пищи, все остальное от лукавого.
5: У меня нет никакого режима, ем в любое время дня и ночи, ем много, как поросенок, желательно побольше мяса, соответственно, и выгляжу так же, как поросенок. Сергей.
4: Доброе утро, подъемники. Завтрак в 5.40, чай с бутербродами, в 11 обед, в 14 чаепитие, в 17 полдник и в 20.00 ужин. Ем много и часто. Вес 80 кг, рост 185. Надо добирать вес. Работаю на заводе. Вот это прекрасное слово «полдник».
3: Полдник, да.
4: У нас полдники были только в пионерском лагере.
5: Почему? Или чай, или стаканчик молока.
4: Ну, я
3: после сна.
4: Наверное, да.
3: После
4: наверное,
3: сна.
4: Да.
3: Кефир с булкой или с пряником.
5: Хорошее время было, да?
4: После резекции желудка порции по 80 граммов 3 раза в день. Можно и 6 раз, но мне больше не нужно. Дефицитов закрываю, или дефицит, наверное, закрываю витаминами. За полтора месяца ушло 15 кг. Ну, мы тут не специалисты.
5: Однако.
3: Звучит страшно, страшно, когда за полтора месяца уходит 15 килограммов.
4: И по 80 конечно. Граммов еды.
3: Да.
5: Да.
4: Но, может быть, у вас показания были к этой резекции желудка. Мы тут
3: вы на нас не обижаете.
4: Не знаю. Просто это так вот.
5: В 4...
4: Со стороны как выглядит.
5: В 4 утра одно яйцо, в обед бутерброды с чаем на работе, на ужин суп.
3: А вы где, в колхозе работаете? Так рано встаете.
4: Училась в начальной школе. Заходила за одноклассницей по пути. У той завтрак состоял из сковородки с картошкой, которую она одна доливала. Хотя худющая была, правда, потом выяснилось, что у нее глисты.
3: А вы это выяснили? На всю школу вам доложили, да?
5: На работу просыпаюсь в 3 ночи, есть в такое время не могу, только кофе. В течение дня кофе, бутерброд. Ем только дома, после работы, и сразу ложусь спать. И нормально.
4: А я считаю калории. Ем в любое время суток, но калории считаю. Вот мой секрет успеха. Тут многие, кстати, написали, что сильно похудели, считая калории. Но опять же, все зависит от человека. И...
3: А вы их считаете? А вы считаете, вы их сжигаете вообще, нет? Или вы просто их считаете?
4: Ну, а есть сколько определенно... 1500, по-моему, да? Вот в среднем.
5: Я
4: или там
5: не
4: 800.
5: С...
3: Чего, в день?
4: Да. Ну, вот среднестатистически. Понятно, что все зависит от индивидуальности.
5: Мне кажется, да, индивидуальный расчет.
4: Да, но вот среднестатистическое какое-то количество калорий, почему-то я запомнил.
3: Что ты знаешь, я видел ролик, короче говоря, 800, два стола разделены. И написано на одном 4000 калорий и на другом 4000 калорий. И вот тот, что справа, значит, ставят продукты, там дрова, рыба, мясо, там еще что-то. Наставили продуктов целую кучу. А с левой стороны ставят банку Нутеллы.
4: Еще с вином такая же история есть. Когда считают калории.
3: Да, бокалами.
4: Ладно, давайте закроем эту тему.
3: Приятного аппетита, товарищ.
4: Всем, да, приятного аппетита и здоровья, конечно же. 7.50 в Москве. Доброе утро.
1: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
6: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
7: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
8: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
9: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333-4700.
10: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля. 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
11: Аудитория 12+.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
13: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это наше радио. Это навсегда. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Разговор американского госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова состоялся по просьбе российского министра. Об этом заявил представитель Госдепа Томми Пигот. Стороны обсудили американо-российские отношения, а также конфликт на Украине и войну в Иране. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Ранее МИД России сообщил, что в ходе беседы стороны, в частности, провели сверку часов по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. Ведомстве отметили, что беседа носила конструктивный и деловой характер. До этого Лавров и Рубио созванивались больше полугода назад. В России могут ввести заградительную пошлину на ввоз мебели из недружественных стран. Как сообщает «Известия», мера рассматривалась в рамках одного из совещаний в Кабмине. Причина заключается в снижении собственного производства этой продукции. По оценке Минпромторга, выпуск может вырасти при условии реализации мер поддержки. Сейчас мебель из недружественных государств попадает в страну через СНГ. Размер возможной заградительной пошлины еще не утвержден. По оценке экспертов, он может составить от 35 до 50%. Лондонский «Арсенал» обыграл мадридский «Атлетико» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и впервые за 20 лет вышел в финал турнира. Матч в Лондоне закончился со счетом 1-0 в пользу английского клуба. Первый матч в Мадриде завершился со счетом 1-1. Таким образом, по сумме голов «Арсенал» проходит финал Лиги чемпионов. В своей истории команда еще ни разу не выигрывала этот чемпионат. В финале «Арсенал» встретится с победителем пары полуфинала «Бавария-Пари-Сен-Жермен». Ответная встреча пройдет в Мюнхене 6 мая. Новый студийный альбом британской рок-группы Rolling Stones выйдет 10 июля. Название альбома – Foreign Tans, иностранные языки. В пластинку войдет 14 треков, а первый сингл группа опубликовала уже сегодня. В соцсети музыканты выложили видео, на котором Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд работают в студию звукозаписи. Foreign Tans выходит менее чем через 3 года после 24-го альбома группы Hackney Diamonds, который стал их первой студийной работой с оригинальным материалом за 15 лет. В России набирает популярность сонный туризм. Психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров рассказал НСН, почему люди не хотят больше новых впечатлений.
2: Есть множество неопределенностей в мире. Эмоциональные потрясения так или иначе оказывают на людей. И, соответственно, они в какой-то степени не хотят больше новых впечатлений, даже позитивных. Они хотят больше спокойствия. Слишком, может быть, неспокойное время живут, где все быстро меняется. Из-за этого у них вот эта потребность в новых ощущениях слабее, чем была раньше.
1: По словам психолога, на восстановление психики городскому жителю достаточно даже 3 дня в лесу без телефона и соцсетей. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 мая. Сегодня уже среда. Мы будем играть в наши кинопробы. И хочется сказать вам о том, что человек, который у нас выиграет, получит сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс настоящей русской бани и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ну что, мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы. Вы пытаетесь угадать, что это. Отвечать можно через наших ботов. Если еще не добавили свой номер телефона, можно это сделать на сайте наше.ру. Там есть два на выбор. Два бота. Ну а сегодня 6 число, значит, 6 правильный ответ мы ждем. Поехали.
4: А вы, значит, знакомый будете?
5: Естественно, это моя квартирантка.
4: А чё же она в машине-то ночует?
5: А потому что миллионерша и иностранка с причудами.
6: О, у меня такие причуды. Я обожаю спать в автобусе, машине, самолете.
5: Подводная лодка, трактор, велосипед.
6: В общем, все, что движется.
4: Короче, сейчас все движется в отделение. Там начальник, он разберется, кто есть ху.
3: Мне кажется, столько фильмов, где иностранка
7: спала в машине.
3: Ну, посмотрим, угадаете ли вы, о каком конкретном фильме идет речь, который мы переозвучили. Ждем 6-й правильный ответ на наш.ру. Поехали.
0: Подъемники на нашем радио.
8: Реклама на 107FM.
9: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
10: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с Агроэко. Только до 10 мая в фирменных магазинах Агроэко шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от Агроэко – идеальный выбор для вашего отдыха.
11: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах Агроэко. Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
12: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж. 260-60-50.
13: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
14: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, давайте повторим.
3: Давайте.
2: Ну что, мы принимали 6-й правильный ответ. Фильм 95-го года.
4: А вы, значит, знакомый будете?
5: Естественно, это моя квартирантка.
4: А чё же она в машине-то ночует?
5: А потому что миллионерша и иностранка с причудами.
6: О, у меня такие причуды. Я обожаю спать в автобусе, машине, самолете.
5: Подводная лодка, трактор, велосипед.
6: В общем, все, что движется.
4: Короче, сейчас все движется в отделение. Там начальник, он разберется, кто есть ху.
3: «Хочу в тюрьму», «Ширли-мырли», «Старые клячи» и другие неверные ответы загадывали фильм «Московские каникулы».
2: Который, по-моему, никогда не загадывали.
3: И в аквапарк «Карибия» идет человек с номером телефона 909-943-00 и так далее. Мы вас поздравляем. Фильм «Московские каникулы».
2: Между прочим, режиссер Алла Сурикова.
7: Да, и гений актерского мастерства Леонид Ярмольник.
2: Да. «Московские каникулы», если не смотрели и вам нравятся фильмы той эпохи, то рекомендую.
7: Я бы не рекомендовал вам этот фильм.
2: Ну, мне, как фанату Ширли Мырли, это совсем другой фильм.
7: Себе вкус.
2: Это не Ширли Мырли, там немножко другой юмор, это все-таки лирическая комедия.
3: Ну, знаешь, Саша, иногда то, что нравится тебе, тоже вызывает вопросы.
7: С тобой вообще как бы...
3: Да. Да, давай музыку срочно, пока не сказал.
0: «Подъемники» на нашем радио.

0: Наше радио.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу, ах, мама,

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 26 минут в столице. Сегодня 6 мая, до 26 градусов обещают нам сегодня синоптики. Сейчас в Москве 18 градусов.
3: Новость. Никогда не поздно. Взрослые все чаще осваивают навыки, которые не успели получить в детстве. Психологи и преподаватели отмечают, все больше взрослых людей приходят учиться тому, что раньше считали не своим возрастом. Кто-то в 40 лет впервые идет в бассейн, чтобы наконец научиться плавать, кто-то после 50 записывается на курсы вождения, вокала или актерского мастерства, а кто-то решает выйти на сцену со стендапом, просто чтобы перестать бояться публичных выступлений. Специалисты говорят, у взрослых обучение часто идет даже осознаннее, чем у детей. Человек понимает, зачем ему этот навык, и меньше занимается для галочки. Например, умение плавать дает чувство безопасности, танцы помогают вернуть телу свободу, изучение языка – открыть новые поездки и знакомства, а стендап учит не только шутить, но и спокойно переживать внимание зала. По словам тренеров в этой области, главный барьер здесь не возраст, а фраза «мне уже поздно». На практике же взрослые ученики спокойно осваивают велосипед, гитару, лыжи, рисование, публичные выступления и даже новые профессии. И если вы вдруг, говорят специалисты, давно откладывали что-то и говорили себе и окружающим, да мне уже поздно, то не откладывайте и попробуйте, чтобы потом не жалеть.
4: Вот 100% надо пробовать.
2: Вот и вообще лишь куда-то идти.
4: У меня очень много вот еще вот этих вот порывов.
3: Неосвоенных.
4: Я, ну, начнем с того, что я очень давно мечтаю, и я не могу достучаться. Я уже написала несколько заявок, отправила, но меня не рассматривают, видимо. Я все хочу...
2: Вот так я они боятся тебя уже.
4: Доктором-клоуном. Я очень хочу работать, ну, вот как бы подрабатывать.
3: Благотворительная организация.
4: Да, но я им писала, я не знаю, либо я куда-то не туда отправляю, знаю степень моего везения. Да, но вот если точно. Вы меня сейчас слышите, вот люди, которые этим занимаются, я вот, ну реально, я знаю, что у меня бы 100% получилось, но я вообще это все очень люблю. И вообще, в принципе, я бы с удовольствием вышла на сцену. Я когда-то играла в театральной студии, вот взял бы меня какой-нибудь театр, я бы с удовольствием, я очень это все люблю. Фридайвинг я хочу попробовать.
3: Любительских театров
4: потому что много. Боюсь.
3: Или ты хочешь профессиональный сразу?
4: Ну, мне хоть куда-нибудь возьмите.
2: Слушай, я...
4: Фридайвинг, танго аргентинское. Извини.
2: Танго
4: давай, сейчас меня понесет, я вообще не остановлюсь.
2: Это моя дорога в разврат.
4: Почему сразу разврат?
2: Янка, сразу у тебя все разрушится.
4: А я, кстати, поэтому и не танцую, потому что... Нет.
2: Поэтому не танцую.
4: Нет, я не... Ну, в смысле, я хотела пойти... Идите лесом.
2: Ты сама это сказала.
4: Ну, потому что я другой смысл вкладывала. Я хотела с мужем пойти танцевать аргентинское танго. Он сам отказывается идти танцевать. Ну и
3: в
4: все.
3: В парках Москвы, вот сейчас летом, можешь...
4: Ну это такой страстный танец, его надо с любимым человеком танцевать.
3: Бабушки, дедушки танцуют.
2: Не обязательно с любимым, Ян. Главное, со страстным аргентинцем.
4: Вот это я боюсь, понимаешь, лучше с любимым.
3: Никогда не поздно учиться. Вот о чем мы сейчас поговорим. Если вы уже во взрослой... осознанной жизни начали осваивать что-то или освоили, да, то, что в детстве или в подростковом возрасте вам не давалось, или вы просто даже не думали об этом, то расскажите, что это.
4: Вот Сашка
3: примеры
4: у нас плавает.
3: Разные. Ну, Сашка и умел плавать.
4: Он хочет плавать со стаканом вот с этим. Знаешь, у него девчонка молодым в группе ставит стаканчик с водой на лоб, чтобы он, значит, не разливался. И Сашка тоже так хочет, я знаю. Он все время об этом рассказывает.
2: Слушай, мы все думаем, что мы умеем плавать. Те люди, которые занимались плаванием, им большой респект. Им классно. Но вообще, вот человек, когда говорят, что бассейн самый безопасный, на самом деле в бассейн придешь и будешь плавать без правильной техники, ты потом на следующий день встать не сможешь, у тебя что-нибудь зажмет. Поэтому я себе ставлю технику плавания. Вот. Я занимаюсь в группе. Она мне очень нравится, потому что молодежь практически одна, почти. Если не учитывать меня. Вот. Мне очень нравится. Я занимался в театральной студии, вот в театре. А у меня что-то не пошло. Я, ты понимаешь, как-то вот я увидел профессиональных актеров. Кстати, сегодня я иду на премьеру одного фильма, где сам снялся, и там будет очень много актеров. Вот я иду, и меня, знаешь, я
3: как
2: немного...
3: Как называется? Ты уж скажи тогда, что за вбросы.
4: Ищите Сашку на афишах.
3: А Фишихова не будет, у него там маленькая роль.
4: Слушай, ну мы-то знаем, что он там есть.
3: 10 секунд плывет со стаканом на лбу в бассейне.
4: Ты же там гангстер, да, там этот, бандюга или кто-то?
3: Как фильм называется-то?
2: Соучастники.
4: Соучастники.
3: Он будет в кинотеатрах?
2: Это сериал. Я сегодня все узнаю и вам расскажу.
3: Где нам посмотреть на твою очередную роль?
2: Я вам...
4: Ты на сцену будешь подниматься, Сашка?
2: Расскажу. Ну, моя жена мне сказала, что вроде как да.
4: А нас не пригласил Гарри, ты понимаешь?
2: Нет,
4: мы тоже хотим на тебя посмотреть.
3: Он еще не знает, вырезали его или нет.
4: Ну нет, ну как его вырезать?
3: О новых навыках, которые вы освоили во взрослой жизни, пожалуйста, напишите, может быть, кого-то это подтолкнет или будет мотивировать. Ну и возраст ваш тоже, это важно.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
5: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Смотри Лигу Чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига Чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. «Русский танец» Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
15: Без возрастных ограничений.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 8 часов и 39 минут в столице.
3: Какие навыки, профессии, специальности, хобби вы освоили уже в сознательном возрасте или осваиваете сейчас? Мне 44, учусь на телерадиоведущего, в том числе у Дмитрия Ленского. Получается, все идет с кайфом.
2: Ну, прекрасно, хорошо. Дима отличный преподаватель.
3: Мне сейчас 35. С самого детства хотела быть учителем начальных классов, но останавливала безумно низкая зарплата учителей, во всяком случае в нашем регионе. И вот пару лет назад решила сделать хотя бы шаг навстречу своей мечте. И та-дам! Получила красный диплом учителя начальных классов. Теперь осталось дождаться, когда муж станет миллионером, и вперед.
2: У меня сегодня дочь
4: очень круто.
2: Ведет первый урок у 15-летних ребят.
3: Удачи.
4: 15-летних?
3: Может разочароваться в профессии.
4: Как ее сразу? В 43 познакомился со своей второй женой на катке. Пришел учиться кататься. И понеслась. Коньки и ролики, встал на горные лыжи, на вейкборд, купил себе велик. Сейчас собираемся с женой на танго. 10 лет, полет нормальный. Как я раньше жил без этой женщины?
3: В 49 лет встала на горные лыжи. Очень понравилось. Теперь жду следующего сезона, буду продолжать. Еще в планах начать заниматься танцами, как только будет свободное время.
4: Круто.
2: Я тоже еще не встал.
3: Мне в июне будет 50 лет. 2 месяца назад начала учиться рисовать акварелью. Онлайн-курс. Просто балдею от того, как красочки смешиваются и расплываются.
4: Ой, я тоже очень люблю акварель, согласна с вами. В 46 лет пошла получать второе образование. Всю сознательную жизнь трудилась в финансовой сфере, а учиться пошла на фармацевта, провизора. Специализация фармация. Справилась и в этом году защитилась, да еще и с дипломом, диплом с отличием. Мечта детства осуществилась.
3: В детстве мечтала заниматься прыжками в воду. Все соревнования по телевидению смотрела. А родители в целях оздоровления отдали на фигурное катание. Докаталась до мастера спорта, а в 38 пошла в любительскую школу прыжков в воду. Какой же это кайф. Сейчас это уже неотъемлемая часть моей жизни. И коллекция медалей имеется с любительских соревнований. Так что никогда не поздно реализовать свою мечту. Екатерина, 54 года.
4: Круто, вы молодец. В 53 отучился на профессию гида-экскурсовода по Калининградской области, на курсах в университете. Очень доволен, просто счастлив.
2: Ну, а работаете? Здорово. Или нет?
4: Ну, видимо, да. Вообще-то круто водить экскурсии по любимому краю.
2: Ну, мы все ждем твоих экскурсий.
4: Я сделаю, Саша.
3: Второе, высшее в 45 лет. Ну, этим, наверное, никого не удивить.
2: Никого. Никого.
4: Ну, слушайте, какая разница? У вас же нет задачи кого-то удивить. Вы делаете это для себя, это самое главное.
3: Мне 42 года. 2 года назад начал осваивать барабаны. Очень круто. Сейчас начал осваивать укулеле. Тоже здорово. Занялся боксом. Все нравится. Где раньше был?
2: Пишет. Слушайте, я, знаете, я увлекался барабанами, ходил к девчонке, и вот я проходил что-то по полгода, очень красно, ну, классно она преподает, и все, и потом меня, ну, отрубило, и все, и меня пишет знакомый, не знаешь, я, говорит, хочу научиться, я дал ей, ему, вернее, ее телефон, и вот буквально там 2 месяца назад была свадьба.
4: Ух. Ой, меня тут поправили. Фармация, правильно. Спасибо.
3: Мне 38. Несколько лет назад нечаянно открыл для себя алмазную мозаику. Теперь разоряюсь сама и разоряю своего мужчину. Потом заливаю эпоксидной смолой, планирую попробовать мыловарение.
4: Здорово. В 30 встала на горные лыжи, в 33 получила водительское удостоверение, в 42 научилась плавать. До 30 учеба, кандидат наук.
3: А как у вас, дорогие друзья, с навыками, которые вы осваиваете или освоили уже во взрослой жизни, сознательной, так ее назовем?
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение.
3: Всегда хотел научиться шить изделия из кожи. Кошельки, зажимы для купюр, ремни. Полгода назад купил все необходимое для этого и начал пробовать себя в новом деле. Максим, 46 лет.
4: Круто.
2: В 39 пошла, отучилась на грумера, и теперь это моя профессия. Уже 6 лет кайфую. Слушайте, я, вы знаете, это легко отучиться. Ну, понятно, что учиться вообще не просто. Но любой ли может пойти отучиться? Потому что я вот о груминге тоже мечтаю.
4: О груминге?
2: Ну, чтобы о триминге, чтобы животных щипать.
4: Ну, а почему нет? У тебя, тем более, есть на ком тренироваться.
2: Есть на ком.
4: Ну, вот. Мне 40, и, как говорит мой муж, женщина в 40, сорви голова. Начала танцевать. High heels, накупила шлюшьих нарядов для танца, извините.
2: Чего?
4: Шорты, трусы, колготы в сеточку. Откровенные топики, простите, я уж покраснел. После тренировки прихожу домой, сажаю мужа и показываю все, чему научилась. В общем, он охает и восторгается.
3: Ну, вот
4: вообще это круто.
3: Это.
4: Да.
3: И вам нравится, и мужу, наверное.
4: А еще хай-хилс же, в общем, шикарная тренировка, на самом деле.
3: Хай-хилс это что?
4: Это на высоких каблуках.
2: Да, мы любим такое.
3: Энергичное. Танцы на высоких
4: Ну, это, каблуках? По-моему, я могу ошибаться, конечно, я небольшой специалист, но это такой, по-моему, симбиоз стрип-пластики и какого-нибудь там джаз-фанка, например.
3: 49 познакомился с горами, в 51 покорил Эльбрус.
2: Ну, ого. Хорошо, молодец.
3: Отцу 62 года. Постоянно учится чему-то новому. Надо что-то сделать, научился. И сделал сам. Например, около 10 лет назад приобрел новую квартиру. Ремонт весь сам. Положить плитку. Зачем плиточник? Немного тренировки и сам.
4: Круто, когда человек все умеет делать сам. Мне 44. 4 года назад только сдал на права. И просто кайфую за рулем. Теперь бросил работу и таксую. Жаль, что так-то у меня свой бизнес. Не могу сказать. Но получается, что таксую для души. Саня, 44, из Челябинска. А раньше не сдавал, потому что как не соберусь, то какая-то нелепая реформа в этой сфере. А в телефоне, когда учился, куратор сказала, что третий курс самый сложный. И чтоб никаких прав и всего прочего. По итогу курс оказался самый легкий, а времени было столько упущено.
3: В 36 встал на лыжи. Теперь у меня аж 4 пары. Ношусь, как лось, по 20-30 километров.
4: Ого. А в 39 пошла в мотошколу и купила мотоцикл. Муж, глядя на меня, тоже обзавелся железным конем. Катаемся вместе уже 6-й сезон.
3: В 40 сдала на права. В 41 пошла учиться играть на фортепиано. Оказывается, ноты — это не так страшно. В 42 пошла на повышение квалификации художник-аниматор. Сегодня мне 43. Думаю, куда бы еще пойти учиться? Профилактика деменции обязательно после 40.
4: Согласна. Мне 40. Первый раз в этом году сплавлялась по Уральской реке. И уже готовлюсь к новому сплаву. Изучаю тему.
2: Может быть, пойти на пианино играть? Научиться. На барабанах я умею, на пианинах.
4: На пианинах?
3: На пианинах.
4: На пианинах тоже можно.
3: Александр, известные и такие несложные мелодии, учит играть просто цифры. Там 1-2, 1-2, 1-2-2. И на клавиши наклеечки.
2: Даже сложные мелодии сейчас просто вот этими нумеруют и все.
3: Что говорят специалисты? Фраза «мне уже поздно», которая сидит в головах многих из нас, не должна вас останавливать. Вот смотрите, сколько примеров людей, которые уже во взрослой жизни освоили что-то новое для себя, счастливы и жалеют, что раньше не решились это сделать. Так что не упускайте время и возможность.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем 25 градусов тепла. Ветер юго-западный слабый. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
8: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
10: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
11: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
12: Аудитория 12+.
13: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме. Губернатор также пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске и Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригады выйдут на центральные магистрали и улицы с интенсивным движением, затем на второстепенные. Капремонт общежития номер 7 Воронежского государственного университета на улице Хользунова, 40, обойдется в 120 миллионов рублей. Здание, по данным вуза, вмещает 198 студентов подготовительного факультета Института международного образования и 354 его студентов. Подрядчику предстоит заменить окна и двери, выполнить отделку, усилить несущие конструкции, обновить полы, инженерные системы, а также водоснабжение, отопление, электрику и вентиляцию. Завершить работы нужно к 30 ноября. Документы о тендере появились на портале госзакупок. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
1: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Это навсегда. Наше радио. Сделано. Россия.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 6 минут в столице.
3: Александр, сейчас выйду. Так на праздниках будет 12 градусов. Ну да, обещают такую погоду спорную. Хотя у природы нет плохой погоды, но тем не менее. 8 мая 14.
4: Всякая природа.
3: 9 мая 13. Погода. 10 благодать. 16. 11 12. Вот такая история. Это... Давайте погадаем.
2: Давайте.
5: Давайте.
2: Какая книга?
5: По Сергею Есенину сегодня будем гадать.
3: Рассказывайте, что вас беспокоит, выберем самую интересную проблему утра, выведем автора в эфир. А большинству из вас гадаем в экспресс-режиме, обсуждая ваши проблемы и давая какие-то советы. Не обязательно к ним прислушиваться, к нашим советам. Но это наше мнение.
2: Да? Хотелось бы какие-нибудь проблемы, я не знаю, таких жирных, сисочных, мясных в смысле.
5: Сисочных проблем?
3: А вот, Саша, пожалуйста... 13 лет не ел мяса по убеждениям, которые не знаю, откуда появились в моей голове. И вот планирую сорваться и съесть. Как вы думаете, стоит или уже не начинать? Ну, как минимум, нужно, наверное...
2: Сходить к специалисту, да, Игорь?
5: Ну, вообще мясо тяжелая еда.
3: Организм отвык от переработки мяса.
5: Да.
3: Уже, может быть...
2: Господи.
3: Да, все сколько... твои ферменты забыли,
2: ну, что потихоньку это просто, не огромный, не берите килограммовый стейк, потихоньку.
3: Да, если вы сразу килограмм свинины маринованной съедите, наверное, ваш желудок не скажет вам спасибо.
2: Ну да, что-нибудь полегче, попроще.
3: Ну и какие-то есть же специальные, помогающие пищеварению.
2: Да ничего не будет, господи, вон сколько людей,
3: препараты,
2: которые не пили, потом хоп и выпили.
5: И все.
3: А в 13 лет, по убеждениям, 13 лет назад перестали есть мясо, а сейчас что произошло?
2: Ну, заблудший сын.
5: Вернулся
2: к человеку разум.
5: Этап в жизни просто, когда хочется сорваться. Такое же бывает?
3: Бывает, да.
5: Когда ты вот соблюдал.
3: А потом бах и во все тяжкие,
5: а потом бах и во все тяжкие. Просто мне кажется, это вообще частая история.
2: Немного непонятно. С мясом тут у людей, я вот не знаю ни одного человека убежденного там вегетарианца, который бы вот так вот 13
5: сорвался?
2: Лет хоп и сорвался. Это все-таки не алкоголь.
3: Ну, для кого-то это, Саш, алкоголь. Ну, я имею в виду.
2: Понятно.
3: Это же вопрос... Не тяги, может
2: быть. Да вообще, даже. Как бы, тут ничего такого нет. Ну, сорвете, это же ваша жизнь. Надо в жизни, должны быть падения, взлеты. Ну, если все идти по ровной дорожке, ну, что это за жизнь-то такая, господи. Конечно, не надо мои слова принимать как мантру, но я считаю, что в жизни должен быть и шторм, и, так сказать, засуха. Штиль — это вообще вот не про меня, но есть люди...
3: Александр, американские горки Бон.
2: Но есть люди, которые вот всю жизнь, они тоже нам необходимы. Знаете, как клещи, вот мы говорим, что клещи — это вредитель, но они же существуют в экосистеме для чего-то.
3: А какая польза от клещей, Саша?
2: Здрасте, приехали, ну давайте теперь я вам буду рассказывать о пользе клещей.
3: Ну, мне интересно.
5: Слушайте, с этими клещами, вчера в машине ребенок мне такой сидит сзади, говорит, ой, мам, паучок. Я говорю, ну, паучок, говорю, не страшно, говорю, наверное, из деревни привезли. Говорит, слушай, я его боюсь, говорит, он ко мне ползет. А я рулю впереди, а он сзади сидит. Я руку назад так протягиваю ему, говорю, ну, говорю, направь мою руку, давай, посади мне его. Он мне, значит, сажает, я руку к себе, а там не паучок, а клещ. Хорошо светофор был, я остановилась на красном. И была с собой салфетка, я его скрутила. Вообще, это страшное дело, клещи.
3: Тебя?
5: Нет, просто сидел на руке. Но я тебе хочу сказать, что прям ну, неприятно
2: есть
5: было.
2: Есть виды клещей, которые уничтожают сельскохозяйственного вредителя.
3: Я не знаю, Саша.
2: Нет, но я вам просто говорю, ну, все, правда, что существует в природе, оно же не просто так существует. Давайте это истребим. Этот человек может просто... Да, давайте это запретим, это понятно. Это у нас в крови сидит. А вот...
3: Ну, не у нас, давай, а... У них.
2: Мы про людей сейчас говорим. Как про отдельный вид.
3: Ждем ваши проблемы, пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
7: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, что, давайте почитаем проблемы, которые уже есть.
3: Почти год страдаю от защемления нерва седалищного. Проблема оказалась распространенная. Хожу, хромаю, прошел курс лечения. Нейрохирург сказал, пока лечить консервативно. Но легче не становится. Вопрос, настаивать на операции или пока не стоит?
2: Ну, я... Вы такие вещи спрашиваете, но все-таки этот врач вам должен сказать.
3: Должны специалисты вам ответить.
4: Да, все, что касается здоровья, это же такая тема, сами понимаете, лучших специалистов.
2: А там в центры всякие вот известные, я не знаю, вы откуда, из какого города вы?
3: Ну, какая разница?
2: В Москве не пробовали?
3: Ну, я думаю, что и...
2: Кстати, я хотел спросить, а в бассейн вы не пробовали ходить?
3: И в других городах, Саш, хватает специалистов. Не самая редкая проблема.
4: Ну, да. Бассейн, кстати, действительно творит чудеса.
2: Чудеса, да. Я, знаете, я вот сколько я занимаюсь, наверное, месяца
3: два. Особенно на море.
2: Месяца два.
4: Нет, это не работает.
2: Я стал по лестницам бегать, а до этого у меня как-то что-то, какие-то проблемы, короче, боялся упасть, сломать себя. А сейчас я по лестнице в метро просто...
3: Не знаю, у меня вот бассейн на отдыхе творит чудеса.
2: Да.
3: Вот проблема, в которой мы можем разобраться.
2: Давай.
3: Летом предстоит первая в жизни свадьба. Но при первом знакомстве наши мамы не поладили. После него, этого знакомства, не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем. Торжество не устраивать. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но я вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этих событиях. Не знаю, как быть, погадайте.
2: Слушайте, а что вам это? Ну, пригласите всех, да, и все, ну, родители.
3: Ну, я думаю, что они уж на вашей свадьбе-то не будут отношения выяснять. Ну, посидят с кислыми минами вдруг мамы. Или ради такого события сделают вид, что они помирились. А дальше они и не обязаны общаться.
2: Ну, да.
3: Ну, и дружить там, это же...
2: Они чужие люди вообще.
4: Но мне тоже кажется, что родителей надо пригласить. Ну, как-то...
2: А там они уж взрослые люди сами. Было, будет, конечно, смешно, если они устроят
3: разборки. А что они не поладили, интересно? Что не поладили?
2: А, не знаю. Да, кстати, напишите, что не поладили.
3: Видел нашего коллегу, который выступал светским экспертом в деле сына Бекхэма старшего и его невестки. Да. Тоже там мама с невесткой не поладила.
2: Не владаю,
3: да. А невестка непростая, дочь миллиардера, тоже не пальцем, как говорится.
2: Да.
3: И там закрутилось все.
2: На их фоне даже Бекхэм выглядит бедным.
3: Сын сделал заявление в соцсетях, сказал, что все это показуха, наша счастливая семья.
2: А вот это, конечно, свинство.
3: Что мама заставляла, таскала их по светским вечеринкам и ковровым дорожкам, где они все позировали счастливой, дружной семьей.
2: Зачем так унижать родителей, я вообще не понимаю, которые сделали все. В твоей жизни было все. Посмотри, что в жизни других детей, у которых даже родителей нет, свинья ты.
3: А потом Виктория Бекхэм, ну, со слов невестки и сына своего, за несколько дней там до свадьбы отказалась ей шить платье. Ну, или там отдать ей платье, ну, да, которое она шила. А по версии Виктории, та отказалась это платье надевать.
2: Ну да.
3: И все, скандал.
2: Весь мир это обсуждает. Ну, Англия точно. И наш эксперт.
3: Наш эксперт, да. Который в Англии, кстати, никогда не был. Ну что, ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите наш.ру.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
2: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
3: 6+. Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай. Только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
0: Группа «Йорк Шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Йорк Шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
7: Информационная продукция 18+.
8: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
12: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте гадать.
15: Летом предстоит первая в жизни свадьба, но при первом знакомстве наши мамы не поладили, после чего не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем. Торжество не устраивает. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этом событии. Не знаю, как быть. Погадайте. Написал нам Лен. Лен, доброе утро.
16: Здравствуйте.
17: Доброе утро.
15: Лен, давайте с главного начнем. Что там у мам произошло?
16: Ну, нас не поделили.
15: А каким
16: внимания
15: образом?
16: Мало. Каждая считает, что больше внимания достается другой.
15: А прошу прощения, ну так, для понимания ситуации, сколько вам лет?
16: 30.
15: Угу. А вы пробовали с ними поговорить? Вот вы со своей, он со своей, и объяснить, что, ну, это ваш праздник, для вас это важно, и чтобы они там
16: Со своей уже поговорила, моя приняла этот факт. Он со своей говорить не хочет, потому что, ну, мы оба знаем ее характер, и это будет ужасная обида, просто до небес, вот, поэтому...
15: А что значит, вы им внимания не уделяете?
16: Оба тянем.
15: Лен.
16: Ну, как сказать?
15: Звоните им, не приезжайте в гости, живете в одном городе.
16: Нет, в том-то и дело, что мы и там, и приезжаем, и помогаем, но каждая считает, что вот той больше.
17: То есть мамы ревнуют друг друга, вот по сути, друг другу.
16: Видимо.
17: А у вас будущий, а у вас, Лен, с будущей свекровью и у вашего будущего супруга с будущей тещей хорошие отношения?
16: Ну да.
15: Угу. А мамы одни живут?
16: Моя, понимаете, она более сдержанный человек. Если она что-то и думает, она больше это в себе держит, не высказывая.
15: Так, а его говорит прямо, его, да?
18: Да.
16: Ну, по большей части, нет, она ко мне хорошо относится. Вот. Ну, иногда что-то проскальзывает такое.
15: А ваши мамы одни живут или есть папа и рядом с ними?
16: Ну да, наши папы умерли.
15: То есть поэтому мамам хотелось бы внимания, понятно, дело от детей, если они одни живут.
14: Да, они оказывают им внимание, просто каждая думает, что ей меньше, чем другой.
16: Тем более, что это наш первый брак у каждого. Жили мы до этого с родителями.
15: А муж ровесник?
16: Ну, на год меня старше.
15: Ну, ровесник.
14: Нашли же друг друга, а? Такие. Ну, нетронутые. Вот так. Нетронутые.
15: Жизнью. Ну, давайте к книге обратимся.
14: Да, давайте к книге.
16: Давайте.
15: Номер страницы, номер строчки.
14: Вы на Луне, что ли? Что у нас такие?
15: В автомобиле.
16: Страница 14, строчка 7 сверху.
15: Летом предстоит первая в жизни свадьба. Но при первом знакомстве наши мамы не поладили, после чего не виделись и не общались. В связи с этим хочу провести роспись вдвоем, торжество не устраивать. Мой жених меня, конечно, поддерживает, но я вижу, что ему хотелось бы видеть свою семью при этом событии. Не знаю, как быть, погадайте.
14: Ах, и сам я нынче, что это стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Надо сесть, выпить. Ну,
15: устраивать дружескую, да?
14: Да.
15: Вечеринку, мне посвященную
17: свадьбе. Мне кажется, перед свадьбой было бы круто отвезти мам куда-нибудь поужинать. Нет, просто выбрать какое-нибудь классное место, которое бы вот всем было комфортным, и просто вместе хорошо попробовать провести время перед свадьбой.
14: Да, но не приглашать их, это точно не вариант.
15: Да.
14: Это вот наше с вами решение. Так сказал Есенин. Все, спасибо. Ответа мы от вас не дождемся.
17: Но вас наступающим, да.
14: Очень долго с обратной стороны Луны идет связь у вас.
17: Праздником вашим.
19: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 9 часов и 45 минут столица. Сегодня 6 мая. Синоптики обещают нам до 26 градусов тепла. Сейчас в Москве около 20 градусов.
3: Хотелось бы вам напомнить, хотя многие на себе ощутили вчера, что ограничения в работе мобильной связи и интернета, и даже СМС нам обещают и исполняют с 5 по 9 мая включительно во всех крупных городах. Где-то это продолжается уже несколько лет, но в Москве еще не совсем привыкли к подобным отключениям интернета и связи. И вот о чем мы хотели вас предупредить. Если нет интернета, Яндекс.Го может автоматически предложить заказать такси по телефону. Или пассажир может подключиться к Wi-Fi и заказать такси как обычно. В таких заказах рекомендуют пассажиру созвониться с водителем и убедиться, что он едет в правильную точку и будет вовремя. Заказав такси и найдя нужную машину, пассажир может доехать до точки назначения, как планировал. Заказ по телефону нужно оплачивать наличными в конце поездки, а если вы заказали с помощью Wi-Fi, то после восстановления соединения можно проверить в приложении, что поездка завершилась корректно и стоимость рассчитана верно. Если из-за нестабильного интернета не получается начать аренду машины в каршеринге, для многих это тоже стало вчера актуально, нужно дождаться восстановления сети. Для завершения поездок в машинах драйва есть Bluetooth-двери.
2: Да,
3: чтобы воспользоваться ими, нужно включить на телефоне авиарежим и Bluetooth, а затем перевести автомобиль в режим ожидания через приложение. Закрыв двери, можно оставить автомобиль, а завершить аренду потом, когда появится соединение. По вопросам итоговой стоимости аренды можно обратиться в службу поддержки после восстановления сети. Для тех, кто вчера не мог уехать, я видел в интернете фотографии, когда водители такси и курьеры заходили в кафе или в рестораны быстрого питания, чтобы подключиться к Wi-Fi и взять заказ.
2: Да, ну ты знаешь, я вчера, была удивительная история, я знал, что, значит, вот я ехал пока в метро в центре, да, проезжая центр, я не мог, я смотрел домашнее видео. Потому что ничего не грузилось там и так далее. Я смотрел на собак, смотрел на всех своих членов семьи и так далее. Да. На себя, естественно.
3: Наконец-то хоть пересмотрел.
2: Для чего нужны такие видео? Для таких моментов.
3: Когда интернет начали.
2: И как только мы переехали за МКАД, сразу заработало все.
3: Не знаю, вот где-то с 11 у нас здесь в районе Октябрьского поля, потом мы поехали в центр до 3 приблизительно, ну даже до 2. Там 30, у меня не работало вообще ничего, даже смс-ки не приходили. А потом появилась связь, и как раз новости, что закончилась блокировка. Ну, по крайней мере, ну, может быть, она в каких-то районах продолжалась. Вот в том районе, где я был.
2: Это была репетиция блокировки или...
3: Ну, я думаю, что, ну, как бы нам объясняют, что это связано с безопасностью. С безопасностью в том числе, конечно же, 9 мая. Поэтому, вот, наверное, тестируют все эти отключения. Но... Чтобы смс-ки не приходили, я уже давно такого не помню.
4: У нас в районе была связь. Я вчера вот отвозила младшего на зачет в музыкальную школу. Ну, в 4 часа дня, например, совершенно
3: я
4: точно
3: тебе говорю,
4: она
3: что
4: была.
3: В 2 часа уже связь появилась, Ян.
4: Ну, и днем она тоже была. Я приехала с работы, когда и днем она тоже была у нас вот в районе. Я ходила, могла проверить.
3: Я слышал, что на Новой Риге была связь. Не отключали.
2: Да ты что?
4: Вот.
3: Не знаю, врут или действительно блокировка
2: работает не только для
3: отдельных районов. Но обещают, что продолжит сегодня всю эту историю с блокировками.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 25 градусов тепла, ветер юго-западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
6: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бабяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
7: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
8: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
9: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
10: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
11: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек». Все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом. Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
16: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Если в другой регион, абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков. Большинство школ в Чебоксарах вернулись к работе после атаки БПЛА. На дистанте остаются только 3 из них. Образовательные учреждения в Чувашии перевели на дистант после вчерашней атаки БПЛА. Один из дронов попал в жилую многоэтажку, 2 жителя погибли, еще 34 пострадали. К тушению лесных пожаров в Туве привлекли 2 самолета и вертолет. В ликвидации участвует почти 500 человек, сообщает региональный МЧС. По данным министерства, в Туве действует 7 лесных пожаров общей площадью более 2500 гектаров. За сутки был локализован 1 лесной пожар. Крупные возгорания остаются в 4 районах. Угрозы населенным пунктам нет. На этой неделе глава Тувы Владислав Ховалык ввел в республике режим ЧС регионального значения из-за пожаров. Это означает полный запрет на посещение лесов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что если бы Сербия ввела санкции против России, его бы провозгласили величайшим демократическим лидером в мире. Однако он считает, что в этом случае предал бы душу народа Сербии. Также сербский президент в интервью TV Informer отметил, что Сербия упустила множество возможностей из-за того, что не ввела санкции против России. Американская актриса кореянка Килчер подала в суд на режиссера Джеймса Кэмерона и компанию Disney. Она утверждает, что ее внешность без согласия использовали для создания персонажа кинофраншизы «Аватар», сообщает «Нью-Йорк Таймс». В иске упоминается интервью Кэмерона 24 года для неназванного французского издания. В нем режиссер упоминает Килчер, указывая на изображение персонажа Нейтири, и говорит, это на самом деле ее нижняя часть лица. Как пояснила актриса, в эпоху развития искусственного интеллекта наша внешность больше не в безопасности. И если не предпринять никаких действий, такие случаи могут стать нормой. Эффективнее справляться с тревожностью поможет спорт, рассказал ОНСН, создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова.
1: Вся тревожность очень хорошо снимается тренировкой в зале, либо танцами, либо объективно хорошей прогулкой. Наверное, смотрели фильм «О чем говорят мужчины», и там в одной из серий у героя Александра, по-моему, у него была стрессовая ситуация. Не зная этого, они говорят, нам надо вышагать проблему. И они шли вокруг Садового кольца вместо того, чтобы нагнетать, копать яму.
0: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 6 мая. Сегодня среда.
3: Да, что касается дня сегодняшнего, День напитков, Международный день напитков отмечается сегодня.
2: Прекрасный праздник.
3: День святого Георгия Победоносца.
2: Mm-hmm.
3: День рождения авиационной пилотажной группы «Стрижи».
2: Поздравляем.
3: В 91-м году образована была пилотажная группа, наши друзья, которые много мероприятий и фестивалей с нами провели. Большой привет всем, кто сейчас служит ветераном пилотажной группы «Стрижи». Поздравляем с праздником. Александр, что вы выбрали? Отмалчивайтесь, сидите.
2: Напитки. Да, давайте.
3: Напитки. Такая широкая тема, даже не знаю, с чего начать.
2: Ну, давайте по старой памяти.
3: Какие команды столкнуть? А давайте те, кто разные и много. Я сейчас не про алкоголь говорю, вообще, в принципе. Ну, любит напитки там. И не только чай, там, кофе, но и лимонады, и газировки, просто воду, полезные напитки. Делает себе разные коктейли полезные. В общем, напитки в широком смысле этого слова. То есть вот человек, который много пьет.
4: Против
3: не передергивайте.
4: Однолюбов?
3: И это к алкоголю отношения не имеет. Против тех, да, у кого есть там один любимый и вообще с жидкостью как-то не складывается. Есть же, наверное, такие люди?
2: Не знаю.
4: Я мало, кстати говоря, всего пью.
3: Вот, Янка. Ты могла бы сыграть
4: за эту команду. Но у меня, ну, такой небольшой набор.
2: Это чувствуется.
4: Но хороший.
3: А удивительно, да? Вот когда тебе нужно пить воду, там, ну, говорят, что в среднем 2 литра воды нужно в день выпивать. Именно воды, не жидкости, там, чай, кофе, а именно воды. А, то иногда ты как бы с трудом выпиваешь. А вот что-то другое... В пятницу, в субботу, на майских праздниках.
2: Заворотник.
3: Вообще незаметно проходит.
2: Да?
3: 2 литра вообще как с куста. Я сейчас не про крепкое говорю.
4: Да, у меня с кофе так.
3: Ну вот, мы и разобрались. Что разыгрываем, Ян?
4: Разыгрываем экскурсию на наше радио, которое состоится 29 мая.
3: Наш.ру, на главной странице 2 бота. Выбирайте любой, пишите нам заявки, имя и пояснение, за какую команду вы будете играть.
0: Подъемники на нашем радио. Реклама на 107FM.
5: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
6: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха. Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
7: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Ну что, давайте играть.
2: Играем с Анастасией. Настя любит разные напитки. Одно из любимых — смузи из брокколи.
3: Ага, неожиданно.
2: Да, Настя, доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: А вы как готовите смузи из брокколи? Давайте послушаем. Что туда?
4: Хорошо, смотрите, сначала просто его сварили. Вот, потом это все в блендер, блендерить, и все, и можно пить.
3: А, да, молоко, воду добавляете?
4: А, периодически, да, если очень прям пюреобразное получается, то немножко водички, да, добавляю.
5: А лед, там все дела. Получается, у вас какой-то крем-суп из брокколи.
3: Да.
4: Ну, грубо говоря, да, но я люблю это в стаканчике именно, допустим, с утра на завтрак с яичницей, прям очень самое то.
3: Хорошо, давайте тогда отвечать на вопросы.
5: Сбитень. Сегодня четное число, преимущество вашего соперника. Сбитень – старинный общеславянский напиток, приготовленный на основе меда и разных пряностей. Туда добавляют имбирь, гвоздику, корицу, кардамон, зверобой, шалфей. А какой еще ингредиент обязательно добавляют при приготовлении сбитня? Лавровый лист, кора дуба или эстрагон?
4: Лавровый лист.
5: Да, лавровый лист. Это нужно знать.
3: Я думал, сбитень — это алкогольный напиток.
5: Не обязательно.
3: Медовуха.
5: Какой ингредиент... Ну, на всякий случай мы говорим... Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Пейте суп из брокколи.
5: Какой ингредиент в составе Байкала придает ему характерный пряно-древесный аромат? Байкал имеется в виду напиток. Экстракт зверобоя, экстракт элеутерокока или экстракт корня солодки?
4: Так, я думаю, первый вариант.
5: Это второй вариант. И последний вопрос. С овсяным киселем связана одна народная традиция. В центральных регионах России известно второе название напитка. Его подавали на свадьбах. А как его называли? Выгонец, любанец или семенец?
4: Выгонец, любанец или семенец. Я думаю, любанец.
5: Такой кисель подавали гостям на свадьбе в знак того, что пора расходиться по домам. Выгонец.
4: Ага.
5: Вот. Выгонец. У вас один правильный ответ. Вашему сопернику нужно ответить на один вопрос.
3: Чтобы победить. Посмотрим, как справиться.
2: Но шанс в любом случае, да, у вас есть. Ждем тех из вас, друзья, кого можно назвать однолюбом в плане напитков.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро. Давайте играть дальше.
3: Кто играем с Ириной. Ирина однолюб, пьет крепкий кофе, не сладкий, воду, ну и разве что облепиховый чай иногда.
4: Это у вас так аварийка работает?
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, давайте отвечать на вопрос.
2: Как называется коктейль, который готовят в Шотландии, добавляя в пенный напиток томатную пасту, сыр и специи? Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Пицца Эль, жидкая пицца или томатный портер?
5: Наверное, второе.
2: Жидкая пицца. Вам нужно ответить один. Дать один правильный ответ, и вы победили. И вы его дали. Молодец. К началу 15 века существовало более 500 разновидностей кваса. А какой квас был самым популярным в конце 19 века? С хреном, с изюмом или грушевый?
5: Так, с хреном?
2: Грушевый. Кашмирский чай, пожалуй, один из самых красивых, нежных и уникальных горячих напитков с точки зрения внешнего вида. Дело в том, что этот напиток также известен как чай в полдень. Хочется сказать, притормозите лошадь. Имеет необычный цвет. Какой? Синий, оранжевый или розовый?
5: Синий?
2: Розовый. Розовый. Процесс. Ну, мы вас поздравляем.
3: В любом случае, поздравляем. Вы наш победитель, Ирина. Сегодня ждем вас у нас в гостях в студии на экскурсии 29 мая. Ну, а нашу первую участницу, Настю, мы благодарим за игру и желаем хорошего дня.
2: Я только минуточку хотел маленькую ремарку. Процесс приготовления такого чая требует терпения, так как он состоит из нескольких этапов, включающих кипячение и ожидание. На самом деле, Лукьянова, чайные листья нужно замочить перед кипячением, чтобы они приобрели насыщенный розовый оттенок. Такие ингредиенты, как орехи, пищевая сода, соль и специи, помогают придать этому творению жизнь. Этот красочный согревающий напиток символизирует гостеприимство и часто подается гостям в Кашмире по прибытии, если вдруг будете в Кашмире. Пожалуйста, попросите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: От Вернер?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
8: Без возрастных ограничений.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 35 минут в столице. Как всегда, к этому часу новость.
3: Зарплата в шашлыках. Сколько получат самые дорогие рабочие в России? Вот такую новость я нашел на просторах интернета. Не все профессии могут помочь заработать на 1000 порций шашлыка в месяц, говорит автор этой статьи. Аналитики за основу взяли усредненную стоимость шашлыков. На среднюю семью из 4 человек 4 порции шашлыков по классическому рецепту свиной шеи с луком и специями обходятся в 635 рублей.
2: Один шашлык?
3: 4 порции. А, на семью. Порции. Да, 4 порции на семью. Усредненная сумма.
2: Угу. 650 рублей, так.
3: 635. Бурильщики, которым в среднем предлагают 200 тысяч рублей в месяц, в пересчете на шашлыки могут получить около 1258 порций в месяц или 41 шампур в день. Водитель-дальнобойщики,
2: которым... я прошу прощения, как они получат 1000 с лишним порций, если у них зарплата 200 тысяч рублей? А это получается, одна порция — это сколько? 635 рублей?
3: 635 рублей – это, Саша, 4 порции. А, то 4 есть одна порция – это где-то 159, ну там 158,7 рублей. Дальше. Водители-дальнобойщики, которым предлагают зарплату 183 тысячи рублей в месяц, могут себе позволить примерно 1155 порций шашлыка в месяц или 39 шампуров в день. Автомалеры, средние предлагаемые зарплаты которых достигли 183 413 рублей в месяц, монолитчики с зарплатой 175 тысяч рублей могут приготовить 1100 порций шашлыка. А слесарь с доходом 155 тысяч только 979 порций. Я не знаю, где такие зарплаты. Ну, наверное, это тоже какая-то усредненная зарплата.
2: А вообще подобные...
3: считать зарплаты в шашлыках — это что-то новое.
2: Подобные расчеты, они вообще для чего? На что?
3: Ну, просто вот...
2: типа похохмить, повеселиться?
3: Именно, да. Сейчас у нас неделя рабочая между майскими праздниками. Кто-то открывает сезон шашлыков, дачи. И вот, наверное... В одном из изданий, даже не знаю, кто это, решили вот перевести зарплаты в шашлыки.
4: А у вас уже есть планы какие-то на 2 майски?
3: Пока нет, но, наверное, отправлюсь на дачу.
2: Янка, нет такого в России, планы на 2 майские, на 1 май. Есть планы на майские.
4: Ну, в этом году они раздроблены, поэтому были первые
2: это
4: майские.
2: В голове у тебя все раздроблено.
4: Майские.
2: А мы так себя в такие установки делаем. А на самом деле ничего не раздроблено. Следующая эта неделя начнется, мы выйдем не в понедельник, ты понимаешь, о чем я говорю?
4: Да.
2: А во вторник это намного легче. Или, как ты любишь говорить, легче.
3: А где порция шашлыка стоит 160 рублей, я перееду в этот город? Ну, мне кажется, что речь идет же не о ресторанном шашлыке, а...
2: О буличном?
3: Ну, нет, просто приготовить. Купить мясо, замариновать и вот потом приготовить, соответственно. Ну,
2: самому?
3: Себестоимость продуктов в магазине, наверное.
2: Самому?
3: Самому, да.
2: Ну, наверное. Не знаю.
3: А вы покупаете готовый шашлык? Я покупаю. У меня вот есть один большой супермаркет недалеко от дома, и там очень вкусно маринуют шашлык, причем любой. Куриный, и свиной, и говяжий.
4: Да
3: и
4: по-разному
3: разные
4: бывает.
3: Разные маринады, и свежий он. И разлетается просто, особенно в выходные, летом, очереди стоят.
4: Бывает по-разному. Бывает просто захотелось, а времени мариновать уже нет. Поехал, купил, пожарил.
3: Вперед. Да. А сколько вы в шашлыках зарабатываете? Задумывались об этом? Задумайтесь. 10.39, что 10.40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Кирьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 48 минут. Столица сегодня 6 мая. До 26 градусов обещают нам сегодня синоптики. Будет жарко, но, возможно, дожди.
3: Завтра день радио. Завтра день рождения нашей Яночки. Она очень ждет подарки от вас, дорогие слушатели.
4: Ну, перестань.
3: Можно
4: да
3: не начинать
4: не
3: нести уже с утра. Да. И отправлять поздравления, чтобы сделать и день радио, и день рождения. Вот угораздило, да? Человек, который всю жизнь посвятил работе на радио, родится еще и в день радио.
4: Судьба.
2: Судьба. Она же работала на...
4: 26 лет я работаю в эфире. По-моему. 27.
2: День радио 7 мая отмечаем мы в России.
4: Какая разница? Всю жизнь мы отмечали день радио 7 мая. И не надо тут Александру Арнгольдовичу рассказывать. Это наш праздник.
2: Просто нужно, так сказать,
4: общий.
2: Все-таки разделять
3: всем
2: пельмени от вареника.
3: Хорошего дня.
4: Ты, боже мой, там.
3: Берегите себя и до завтра.
2: Любим вас.
4: Не скучайте.
3: Пока.
0: Подъем берегите. На нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
5: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
0: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
6: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
0: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
6: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
0: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
6: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
7: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные

0: Сообщество «Терновка Парк». Его представят на Всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия, почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков, отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригада выйдут на центральные магистрали и улицы СНТ. Интенсивным движением, затем на второстепенные. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
2: Это что вообще в мире происходит? Сзади моего отсутствия. Значит, говорят нам в новостях, что судебный туризм стал популярен в России.
3: Судебный?
2: Судебный. Люди ходят по открытым заседаниям ради эффекта сериала в реальной жизни. И чаще всего этим занимаются кто? Ну, конечно, домохозяйки или городские молодые девушки в достатке. Даже есть некий топ посещений. Это гражданские дела, криминал и громкие дела с публичными фигурами. Нет, ну я не знаю, они явно не слышали про радиокафе «Маяковский».
3: Иначе по судам не ходили.
2: Конечно, советуем попробовать. Мы начинаем прямо сейчас.

0: Реклама на 107FM.
1: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
2: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
4: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 47.

0: День такой.
1: Лен, ну прежде чем мы к каким-то приметам, праздникам придем, я считаю, что нужно обсудить самое главное и самое насущное. Я маюсь этим с самого утра раннего.
2: Потому что май месяц, это вот ты маешься.
1: Вот. Угу. Еще жениться,
2: это все он виноват.
1: Жениться в него нельзя, ты знаешь, и замуж выходить.
2: Ну, типа да, наверное. И рождаться как бы тоже не очень правильно.
1: Тоже будешь маяться.
2: Да, тоже будешь маяться.
1: Если родишься, будешь либо телец, либо близнец, это норма. Но если телец, такой приземленный знак зодиака. Если близнец, конечно, уже посложнее. Все близнецы. Извините, на всякий случай. Я хотела узнать. Так,
2: во-первых, что ты маялась-то?
1: Что я маялась? Насчет колготок.
2: А, пора ли снимать?
1: Пора ли, да, колготки, голые ноги, вот эти подсандали, дядьки, женщины прекрасные. Скажите, вообще напишите, как вы сегодня вышли? Ну, морально уже, точнее, морально еще рано. По погоде уже давно пора.
2: Я вчера видела девушку в сарафане,
1: так.
2: Точно без колготок, хотя я вообще-то под сарафан не заглядывала, но мне так кажется, как-то в сарафане и в колготках не ходит. Ну, вообще нормально смотрелось. В общем, даже не чужеродно, потому что жара-жаришка и нормалек.
1: А вот как эта обувь, которая не предполагает носка, уже тоже можно?
2: Уже все, уже народ вон ходит в этих, в сандаликах.
1: Пожалуйста.
2: Да.
1: Пожалуйста. Ну, у некоторых они вообще-то предполагают носки.
2: Но это другая история.
1: Это совершенно другая история. Ладно, все, с этим разобрались, ты сказала,
2: можно. Скоро все опять будет, погода у нас испортится, опять там какие-то дожди стоят, но, слава богу, не так уж, чтобы прям до пальто, дело вроде как до пальто не дойдет.
1: Вроде как только слово.
2: Да, до пиджаков, может быть, и каких-то ветровок. Но опять встанет вопрос о голых ногах, так что далеко колготки не убирай.
1: Все, ладно, я их надену на голову, как в детстве. Я не знаю, делал ты так или нет, когда хочется эффекта двухкосичка невероятно длинных волос, и ты такая рассекаешь по комнате, это чудо.
2: А еще эффект фаты создает вот эта накидушка у бабушки на что-то на телевизоре лежала у нее, на какой-то стиральной машине. Да, на подушке точно вот эти клали.
1: Мы помним эти времена.
2: Какая страсть.
1: Казалось
2: и
1: бы,
2: вот это... все, ты эту фату прям на голову прилепил и пошел. Королевишна.
1: Да.
2: Нереально.
1: И гуси за тобой деревенские, потому что больше никого некому эту красоту показать. Так, давай расскажем, что сегодня нельзя делать. Говорят, постараться ни с кем не конфликтовать. Пожалуйста. Если сегодня ругань какая-то, там ссора возникнет до конца лета, можете в одиночестве провести.
2: По-моему, современным людям это не грозит, вообще.
1: Думаешь...
2: Провести до конца лета в одиночестве можно... Ой, ладно, все, молчу. О плохих историях не будем рассказывать.
1: Методом мизинчика нужно просто уметь мириться, и все. Мирись и больше не дерись.
2: Вот
1: это
2: так вот.
1: По-взрослому. Ты смотри, например, у кого-то жену увел. Ну что ты? Ну не будь ты плохим человеком, протяни мизинчик, и все.
2: Мирись, и больше не дерись. Да, вот я собиралась на стрижку записаться, но пишут, что хорошо, что не записалась, потому что стричь волосы сегодня тоже нельзя.
1: Убыли денег.
2: Нет? Да вообще к болезни, страшно сказать.
1: Ой,
2: ладно, бог с ними, с деньгами. Это больше к стоматологам. А вот стричь волосы нельзя, пишут, к болезни. Ужас! А также ножницы, иглы, топоры и пилы сегодня тоже нельзя брать в руки под народным запретом. Не знаю, почему необоснованно написано просто, что нельзя и все, острые предметы брать.
1: А мы как
2: брать.
1: Про научное шоу необоснованному верим. Мы не выговорить его не можем. Поэтому сейчас без всяческих обоснований. Просто песня. Раз, два, три, погнали.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Так, ну, а для вас, по мнению Ленки, только что пел Юра Музыченко. Знаете, как было смешно за эфиром?
2: Ну да, может быть, в эфире уже не так. Но я уверяла всех, что это за хэттерс.
1: Я говорю, так это пневмослон. Она говорит, ну да, и вот Музыченко мне вообще сильно нравится.
2: Да, очень нравится.
1: Я говорю, Лена, это пневмослон. Проходит секунда. Да, вот хэттерсы, они вообще хорошие.
2: Шляпники вообще хорошие.
1: Я говорю, так это пневмослон. Она говорит, Юрочка мой, Юрочка Музыченко, мой Музыченко. Я бы, говорит, его обняла. Ну, это я уже от себя немножко добавляю. И
2: ну, я бы его обняла.
1: Конечно. Мы как вот очень громко звучим, по моим ощущениям.
2: Ну, нет, есть нормально.
1: Такое, кажется, да?
2: Нормально.
1: Ну, ладно.
2: Mm-hmm.
1: Хорошо, было и было.
2: Так, рассказывай. Про Юру Музыченко.
1: Ну, есть, а про кого еще? Я про Юру Борисова исключительно говорю здесь. Ты про Юру Музыченко.
2: Я вообще хотела рассказать, на самом деле, знаешь, про что? Про московское долголетие, как я тебе уже заявила за эфиром, что ученые, короче говоря, выяснили, что оптимисты медленнее стареют. Но оптимисты не по жизни, вот как бы как таковые, да, к которым мы себя относим, собственно говоря.
1: Почему? По факту?
2: А по отношению к старению. То есть, если ты готов состариться и как бы относишься к этому, ну, не негативно, скажем так, да, то, соответственно, и стареть ты будешь медленнее. Поняла, как работает?
1: Что-то как будто бы, вот знаешь, видела я примеры, кто относится к старению с полным принятием, но не могу сказать, что уж вопиюще хорошо они выглядели. Да, да, да. Как будто все-таки.
2: А я не понимаю, как можно позитивно относиться к старению. Нет, принять, наверное, да. Но относиться позитивно я против.
1: Ну, без страха, то есть, имеешь в виду.
2: Не то, чтобы я боюсь, но как-то это все равно не радует.
1: В общем, ладно, самое главное, чтобы не как в фильме «Субстанция». Я его не смотрела, но по трейлеру поняла,
2: что по рассказам друзей.
1: Да, про жажду лютой красоты и про страх старения. Если это не так, ну,
2: возможно, тоже не смотрел.
1: Но, с другой стороны, Лен, мы сидим за двумя микрофонами. Наши слушатели, они где-то по ту сторону. Кто нам запретит говорить неправду?
2: Слушатели, расскажите, что там было в «Субстанции»?
1: Была какая-то жижа, предположительно. В общем, ладно, пока она в наших мозгах окончательно не сформировалась. Мы сейчас на какую-то песню прервемся.
2: Ну, давай уже все-таки The Hatters. Нет, не найдешь? После пневмослона мы просто обязаны поставить шляпников.
1: Я так быстро не могу. Ты как
2: на
1: бы
2: букву З.
1: На букву З. Ты его во сне представляю, я пока скажу вот «Браво, The Hatters», и включу группу «Браво», чтобы просто как-то выкрутиться. 12:40

0: Встречайте Ростелеком Мобайл. Мобильная связь от Ростелекома. 100 гигабайт, 1000 минут и 1000 смс. Максимум за 300 рублей в месяц. Переходите со своим номером. ПАО «Ростелеком». Подробнее о тарифе первой мобильной на сайте rt.ru. 18+.
1: В «Спортмастере» двойная выгода. Покупайте подарки к Новому году со скидками до 50% и получайте 4000 бонусных рублей на будущие покупки. Подробности и ограничения на sportmaster.ru.
2: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
3: 13 – счастливое число. Когда речь идет о зарплате, переводи зарплату на карту Black и участвуй в ежемесячном розыгрыше 13-й зарплаты. Разыгрываем 150 зарплат за перевод в декабре. Т-банк. Он такой один.
4: Акция до 31 декабря 2026 года. Подробнее об организаторе и условиях акции, количестве призов, месте, порядке и сроках их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
6: Наши новости.
7: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30,3 миллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал составили почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры, для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планируют создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия, почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мурал с летчиком Великой Отечественной войны, его потомкам, участникам СВО, пишут на пятиэтажке у Кольцовского сквера. Он вскоре появится на доме номер 9 по площади Ленина. Над ним работают две художницы. Официальное открытие состоится 8 мая. На стене изображена фигура капитана Ефима Ильина, флагманского штурмана 9-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 22 июня 1941 года он ушел на боевое задание в Восточной Пруссии. С того вылета экипаж капитана не вернулся, сам штурман попал в плен и был расстрелян в 1942-м. Второй герой Мурала – его потомок, подполковник Михаил Никилин, командир полка, участник СВО. В феврале 22-го он отправился в зону спецоперации, дважды получал тяжелые ранения и оба раза возвращался в строй. 30 мая 2023-го Михаил Никилин попал под массированный обстрел. Он сумел вывести всех подчиненных из-под огня, но сам погиб. Подполковника посмертно наградили орденом мужества. Это были новости региона.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Ленкин протеже только что отыграл. Все, слух.
2: Угодила.
1: Она ему продюсирует. И ни в коем случае не наоборот. Потому что, понимаете, наше радиошоу, ну, вышло вообще за грани. За границей, возможно, популярности. Мы уже межгалактическое пространство покорили своими голосами и светлым умом.
2: Сам себя не похвалишь, никто не похвалит.
1: Сейчас поклон.
2: Это правильно. Короче, решили мы тут с Кариной 6 мая объявить днем хвостовства и восхищения собой. Угу. Собственно, сейчас это была как раз преамбула.
1: Конечно, это не просто какая-то природная нескромность, это была демонстрация того, что нужно
2: как
1: делать.
2: Правильно делать.
1: В сообществе, да.
2: Вот я всегда говорю, когда делаешь там девушке комплимент, говоришь, ой, какое у вас платье красивое, она в ответ, ой, да ладно, ну, ж, ну ничего
1: ну,
2: такого
1: хватит,
2: особенного.
1: Я вчера за 3 рубля купила,
2: да,
1: у собаки
2: занавески
1: бешеные,
2: шила.
1: Изо рта вырвала.
2: Все такое. Не надо так отвечать, это неправильно. Говорите сразу, да,
1: я
2: прекрасное, хорошее платье. Спасибо большое, большое спасибо. Всех целую, люблю, обнимаю. Короче, восхищаться собой – это нормально. Считаем так. Мы, по крайней так. мере, мы.
1: Меня тоже туда вписало. Ладно, я тоже так считаю.
2: Ну а как? Кто только сейчас рассказывал, какие мы замечательные. Это было не восхищение, а чистая правда?
1: Конечно, констатация факта.
2: Понятно. И в связи с этим, собственно, в связи с тем, что 6 мая объявляется днем хвостовства и восхищение собой. Призываем вас писать в нашей группе ВКонтакте комментарии по этому поводу, рассказывать, что в вас есть такого классного, невероятного, в чем вы супер-мега-пупер вообще там, нереальный, просто хит-хитяра по жизни.
1: Так,
2: разные же бывают истории. Да? Вот я могу сделать губы, как у рыбы. Вот так.
1: Пожалуйста. И на радио демонстрируют.
2: Да, и продемонстрируют это по радио.
1: А мы просто тренируем фантазию. Я же рассказывала эту историю, но, скорее всего, не тебе. Да и наши слушатели тоже пусть еще раз ее узнают. Повторение, мать учения.
2: Значит, однажды... Все, зашлась в смехе.
1: Сейчас, секундочку. Мне звонит подруга. Ну, по-моему, поздравляет с каким-то праздником. Наверное, день рождения. Я не помню, или где-то мы сидели. И, в общем, разговор складывается так. Она говорит, ну вот, смотри, в нашей компании все так гармонично сложилось. Я очень хорошо готовлю. Мой муж может все прикрутить и починить. Твой муж прекрасно шутит. А ты, Энн, где такой поза?
2: Просто красивая.
1: Хороший человек. Просто хороший человек. Вот если я буду хвастаться, то только этим исключительно.
2: Я хороший человек. Ну, по-моему, это вообще гигантский плюс. Потому что в хорошем человеке, как известно, все должно быть прекрасно.
1: Его должно быть как много, поэтому мы куда? На обеденный перерыв.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
7: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
8: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Омской области разбился легкомоторный самолет. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Причины и обстоятельства инцидента устанавливаются. В результате ЧП погибли два человека, сообщили в Следственном комитете. Упавший самолет сильно поврежден, пожара на месте крушения нет. В Красноярском крае из-за паводка подтоплены более 10 жилых домов. Причиной стал резкий подъем уровня воды в реке Усолка на фоне потепления и сильных дождей. Он превысил критическую отметку и достиг более 7 метров. В зону подтопления села Троицк попали 15 жилых домов, где проживают несколько десятков человек. Из двух домов эвакуированы 4 человека, сообщили в краевой прокуратуре. Также подтопление зафиксировано в селе Бакчет. Под водой оказались огороды и хозяйственные постройки. На месте работают спасательные службы. Минпромторг выделил 4,5 миллиарда рублей на улучшение надежности и увеличение срока эксплуатации

0: Явление на выставке российского павильона. Он закрыт для широкой публики в связи с санкциями. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
2: Радио Кафе. Радио Кафе Маяковский.

0: Реклама на 107FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
2: Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290-0707, код города 473.
5: Вырезал ракету из картона, строгим тоном произнес: вези меня в Сидней, Сидней, Сидней. Это где-то в Австралии. Я троечник, я слышал на Discovery про этот населенный пункт. Внутренние голоса меня не поправили, тоже не сильны в географии, но значит все правильно. Поехали, только приберусь немного на столе, на столе, на столе.

0: Радио кафе «Маяковский».
1: Понимаешь, Карина, мы же, поскольку сегодня обозначили темы сегодняшнего дня, нормально я разговариваю, да?
2: Хвастовство.
1: Ну, да, хвастовство, и как бы вот чем вы можете удивить, не знаю, там, сказать, что вы это делаете лучше всего, есть у меня такие таланты, способности, вот это я делаю там на 5 с плюсом.
2: Ну-ка, выпячивать себя, да?
1: Да, короче, если бы мы вещали не только на Воронежской области, на весь мир, то вот наверняка бы к нам в нашу группу в комментарии зашел некий британец, о котором уже пишут многие телеграм-каналы, который установил рекорд, протащив своим, внимание, половым органом машину на 40 метров. То есть вот человек хотел похвастаться. Самое дорогое, самое ценное не пожалел, употребив не по назначению.
2: Лен, я, конечно, в шоке. Я слышала эту новость за эфиром, она меня покорила. Я слышу ее в эфире, она покорила меня дважды. Это, знаешь, как хорошая шутка.
1: Я не понимаю, как это сделать, понимаешь? Вот, ну, нам, дамам, невозможно...
2: Ты хотела бы понять все. Все-таки как это сделать?
1: Ну, мне как будто интересно.
2: Это требует неких обсуждений. Вопрос даже не как, вопрос зачем. Но когда в мире существует лежание на диване, я не знаю, прослушивание музыки, ладно, падал теннис, на котором все помешались в последнее время, но куда? Это насколько все вот эти вот хобби?
1: Потому что только смелые и решительные могут так поступить. Мне интересен, так сказать, ген зачатия этого... Ой,
2: куда? Ты уже
1: наверное,
2: зачать.
1: С ним будет несовместимо.
2: Ну, вообще, какая тема, собственно, такие и слова в эфире, но это призабавненько.
1: Многие же таскают вот там самолеты, да, там, не знаю, грузовые машины двигают, но какими-то другими частями тела.
2: Зубами. Ну и, пожалуйста, как бы...
1: У нас... повязочка, как говорится, сползла. Докуда доползла, там и остановилась.
2: Ну, у нас сейчас любой спорт, во-первых, сильно развивается. Вот это, не знаю, я присматриваю...
1: А, то есть ты думаешь, он у него накачанный?
2: Не, я не об этом. Я вообще не об этом. Я вообще об этом не думала. Я к тому, что вот возьмем, например, фигурное катание. 30, не знаю, 40 лет назад. Были определенные пируэты, определенные прыжки, четверной. Никто из девушек, да из мужчин вообще не прыгал. Сейчас время идет, и спортсмены становятся ну просто какими-то мега-людьми. Они уже как будто бы учатся...
1: Летают в космос.
2: Да-да, практически так. Летают над этим льдом. Я думаю, что и вот в этой отрасли...
1: Именно в этой отрасли человек стоит у истоков большого спорта, хочешь сказать.
2: Большого спорта, конечно. Не большого тенниса, большого спорта. Ой, кажется, у нас что-то происходит.
1: Кажется, у нас появился человек, у которого можно точно узнать, насколько это возможно. Потому что нам, девушкам, непонятно, как. Да,
2: давай
1: нашим каким слушателям таким
2: скажем.
1: Магическим
3: образом. В общем, друзья, здравствуйте, меня зовут Павел Рыжиков, и наконец-то я в эфире.
1: И наконец-то нам расскажет, как же так.
2: У нас сегодня ТВ-губерния ведет съемку.
3: Господи, это страшно.
2: В честь праздника.
1: Завтра у нас день радио, и поэтому пришли...
3: Пользуясь случаем, хочу вас поздравить с этим знаменательным праздником. Пожелать вам здоровья, успехов, хороших гостей, вот, чтобы они обязательно у вас были.
2: Муж красивого.
1: Ну, зачем нам муж красивый в эфире? Давайте определимся все-таки, что нам надо.
2: Я никогда не сомневалась, что Павел Рыжиков, если уж и будет поздравлять с праздником, то заранее. Это
3: его. И подарит каждый по 2 цветочка.
2: Подожди, или как, Паш, как на телевидении принято?
3: Кто празднику рад, тот все делает накануне, поэтому все нормально, все хорошо.
1: Кто празднику рад, звучит-то как,
3: понимаешь.
1: Конечно,
3: празднику рад, но разве не рад? Это же хорошо, ну праздник это всегда здорово.
1: Ну, Паш, ну тебя тоже тогда с днем радио.
3: Спасибо.
1: С подступающим. Потому что, да, ты же тоже у нас большая часть нашей жизни. Выходные на нашем без тебя невозможно плохо проходят.
3: Так
1: поэтому будь другом в субботу, явись.
2: Пока они не начали целоваться, я, наверное, включу какую-то песню. Знаете, как правильно говорить, как вы начали? Ой, что-то подступает. Это Павел Рыжиков у нас в эфире.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, сама говорила, туда-сюда, было-было. Это я сейчас, знаете, чем хвастаюсь? Памятью на новости, которые хотели бы вам рассказать.
2: Да, мы сидим, вспоминаем, так, что хорошего случилось за прошедший день. Выясняется, что не так уж и много чего хорошего. Нет, то, слава богу, живы, здоровы относительно. Уже большое спасибо.
1: Ты куда-то далеко пошла.
2: Да, в грустную какую-то тематику ударилась. Но что хотелось рассказать. Вот тут девушка пыталась провести 30 черепах из Таиланда, спрятав их под одеждой. Она приклеила мешочки с черепахами прямо к телу. Мне вот интересно, как они ее щекотали
1: своими тельцами? Они же еще довольно кусучие. Даже если на вид у них маленькая челюсть, говорят, что она цепкая.
2: Какие, представляешь, вот эти черепахи на тебе. 30 черепах на тебе.
1: Это что? А ну это какая-то контрабанда была, да?
2: Ну да,
1: хотела
2: да,
1: она разжиться на этих черепахах.
2: Да, да, да. Типа из Таиланда. Он один из ключевых таких узлов нелегальных торговли животными, короче говоря.
1: Извини, ну просто это... Ой, я понимаю, что это вообще серьезная вещь, но очень смешно звучит нелегальная торговля черепахами. Здесь тоже все...
2: Не черепами, да?
1: Да, черепахами. Сразу возникает вопрос, зачем? Как будто вот эта девушка, она, скорее всего, невеста того мужчины, который там таскал машин всякими местами, и это провозила черепах. Они потом вечером встречаются и говорят, а расскажи мне, как ты провел свой день. Она говорит, а лучше расскажи. Нет, ты, давай ты.
2: Мистер и миссис Смит, но на каких-то, не знаю, на минималках, что ли, в конце концов. Зато у них забавно.
1: Как знать, минималка ли это?
2: Хотя да,
1: вполне себе максималка. В общем, интересным люди промышляют. Да, вот так вот посмотришь и кажется, ну что, мы как-то скучно живем.
2: Нам бы черепах поперевозить на себе. Нет. Обычно как-то тортилы ассоциируются у нас с черепахой. Мы ее любим.
1: Тортилы ассоциируются у нас с...
2: Тортом?
1: С тортом. Ой, и как-то я сама до этого не дошла. Сразу стало хорошо. Завтра же...
2: А с Годзиллой? Нет, мне уже теперь интересно, с чем у тебя тортила.
1: А это уже было и было.
2: С тарталеткой?
1: Исключительно с тортом. С тортом. А завтра у нас как бы праздник, да? День радио. Значит, завтра торт можно все будет официально съесть. Вот и договорились.
3: Тихо плакать.

0: Наша реклама.
1: Встречайте Ростелеком Мобайл. Мобильная связь от Ростелекома. 100 гигабайт, 1000 минут и 1000 смс. Максимум за 300 рублей в месяц. Переходите со своим номером. ПАО «Ростелеком». Подробнее тарифы первой мобильной на сайте rt.ru. 18+.
2: В «Спортмастере» двойная выгода. Покупайте подарки к Новому году со скидками до 50% и получайте 4000 бонусных рублей на будущие покупки. Подробности и ограничения на sportmaster.ru.
3: А вы знали, что в сезон простуд нас могут атаковать более 200 видов вирусов? Терафлю мощно бьет по симптомам вирусов гриппа и ОРВИ, вне зависимости от мутации. Он действует как... А вы ощущаете как... Терафлю. Сила и комфорт.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. Реклама. АО «Хелионрус». Полные показания препарата смотрите в листке вкладыша.
5: Порой в суете дней мы ищем что-то большее. Не очередной маршрут, а настоящие приключения. До 14 декабря отправляйтесь за впечатлениями на Дни открытых дверей и станьте обладателем мощного кроссовера Tenet T8. Переходите на сайт tenet.ru, регистрируйтесь и проходите тест-драйв у официальных дилеров Tenet с 15 ноября по 14 декабря 2025 года. Вас ждут семейные активности и розыгрыш флагманской модели Tenet T8. Tenet. Живи движением. Подробности на сайте tenet.ru.
6: 18+.
7: На Авито новогодняя хватамба и скидки на товары до 80%. Самое время распаковать в себе музыканта, мастера на все руки, чемпиона по подаркам. Вау! Хорошая история попробовать себя в разных вещах. На Авито. Хватамба — название распродажи в категории товары, проводимые на Авито с 1 по 23 декабря 2025 года. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
8: 13 – счастливое число. Когда речь идет о зарплате, переводи зарплату на карту Black и участвуй в ежемесячном розыгрыше 13-й зарплаты. Разыгрываем 150 зарплат за перевод в декабре. Т-банк. Он такой один.
9: Акция до 31 декабря 2026 года. Подробнее об организаторе и условиях акции, количестве призов, месте, порядке и сроках их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Салатовые дни в «Пятерочке». Праздник скидок с доставкой. Заказывайте продукты для новогоднего стола со скидками до 40%. Доставим из «Пятерочки» от 30 минут.
11: «Пятерочка» выручает!
12: Продавец ООО «Агаторг». ОГРН 108-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Зоны и время доставки ограничены. Акция действует с 25 ноября по 15 декабря. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 18+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44.
13: Наши новости.
14: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30,3 миллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал составили почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры, для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планируют создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия, почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Евгений Грибанин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мурал с летчиком Великой Отечественной войны, его потомком, участником СВО, пишут на пятиэтажке у Кольцовского сквера. Он вскоре появится на доме номер 9 по площади Ленина. Над ним работают две художницы. Официальное открытие состоится 8 мая. На стене изображена фигура капитана Ефима Ильина, флагманского штурмана 9-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 22 июня 1941 года он ушел на боевое задание в Восточной Пруссии. С того вылета экипаж капитана не вернулся, сам штурман попал в плен и был расстрелян в 1942-м. Второй герой мурала – его потомок, подполковник Михаил Никилин, командир полка, участник СВО. В феврале 22-го он отправился в зону спецоперации, дважды получал тяжелые ранения и оба раза возвращался в строй. 30 мая 2023-го Михаил Никилин попал под массированный обстрел, он сумел вывести всех подчиненных из-под огня, но сам погиб. Подполковника посмертно наградили орденом мужества. Это были новости региона.

0: Кафе «Маяковский».
1: Хвастовство, самонахваливание и прочее выпячивание своих лучших сторон сегодня в нашем эфире никак не порицается.
2: Наоборот, поддерживается. Да, поддерживается. Даже и скажу, чем поддерживается. Билетами на концерт Neo Classic Orchestra «Идеальное свидание. 3000 свечей». Возрастное ограничение 6+, так что можно даже прям с детьми идти.
1: Да, даже всё. Прям не хотелось бы, конечно, но можно.
2: На свидание с детьми-то идти, да, согласна. Но если что, мало ли что, опять же, можно.
1: Так, давай смотреть сразу, как наши хвастаются. Вот что нам Александр говорит. «Люблю быть первым, и вот сегодня получилось». Ну, а что? Я так-то шикарный мужчина. В меру упитан, в полном расцвете сил. Примерный семьянин, работа, дом. Пишу книгу.
2: Ничего себе.
1: Нет, говорит, ну, получилось слишком идеально. Но это недалеко от правды.
2: Ай, Александр, ну, недаром я вас
1: не люблю. А что за тема книги? Ну, как напишите, пришлете нам почитать. Мы, конечно, от корки до корки, ну, не обещаем, а так вот по диагонали я всегда с удовольствием.
2: Смотря какой толщины книга. Если страниц 50, то, наверное, осилим.
1: Да,
2: а если,
1: 30.
2: Конечно, четырехтомник... то, наверное, нет.
1: То будет
2: сложновато. Тут вот не обещаем уже, да. Александр, вы нам, да, хотя бы поглавно высылайте. Там первая глава.
1: О, и мы в эфире будем просто зачитывать.
2: Судя по тому, что прекрасно написанные комментарии, значит, и книга тоже должна быть хорошей.
1: Может быть, как...
2: Что?
1: Просто какая-то параллельная вселенная, где какой-то у человек что-то сделал с радиоведущими. Представляешь? Приходят вот такие строчки, мы начинаем читать, и такие, ой, становится не по себе, эфир-то развлекательный, надо что-то делать, выходить из положения. Ладно, это я уже брежу. Так, давай.
2: Полина рассказывает. Я чемпион мира по опозданиям. И там сколько-то, 4 восклицательных знака. Я опаздываю везде и всегда. В школу, на экзамены, в универ, на работу, на все совещание... На все совещания, наверное, на работе, на свидание, на прием к врачам, в театры, на концерты. Хотя бы на несколько минут без этого никак не получается. Поезда – это вообще отдельный вид экстрима. Пробежка через вокзальную площадь, запрыгивание в последний вагон уже тронувшегося поезда. Без этого путешествия не получается. Да, Полина, страшный вы человек.
1: Я вот пока ты читала комментарий Полины, у меня уже какая-то тревога внутренняя начала развиваться, потому что я прихожу во всюду заблаговременно. И вот эта картинка, когда кто-то бежит к тронувшемуся поезду, мне уже нехорошо. Если представить, что
2: это я
1: бегу, ой, вообще становится жутко.
2: Однажды мы выезжали в Москву, а был февраль, наверное, не прошлого года, а позапрошлого. И утром случилось вот это вот ужас этот, когда падает дождь и тут же замерзает и превращается все в каток. Просто это было невозможно. Невозможно было выйти даже. Я вышла из подъезда и поняла, что просто я сейчас грохнусь, потому что это вот ровная, ледяная поверхность.
1: Зацепиться не за что, как говорится.
2: Не то слово, просто, а у нас поезд, а я не могу до машины такси даже дойти, потому что вот все, я как-то корова на льду, которая ножки расползлись, и ты такой стоишь, от тебя, ну, сумка еще какая-то, и я говорю, нет, я не могу, я никуда не пойду. В общем, все это рассказываю к тому, что мы успели прям вот впритык по этому льду, как-то я там уже добралась.
1: Собралась силами и с мыслью.
2: Да, добрались до поезда, и у нас пол вагона опоздало, потому что невозможно было просто добраться. Но когда это происходит в стандартном режиме, то да, это совсем другая история,
1: но,
2: конечно.
1: Кстати, если за это еще ничего не бывает, да, со всех сторон, то
2: а все Полину знают,
1: можно
2: судя
1: похвалиться.
2: По всему.
1: Да, это значит, хороший коллектив собран вокруг человека. Продолжите дальше писать в сообществе нашего радио Воронеж ВК, чем вы можете похвалиться. Мы все озвучим, кому-то подарим билеты на концерт «Neo Classic».

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
4: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229 0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30,3 миллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал составили почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры, для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планируют создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским в день его 90-летия. Глава региона.

0: Вела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машко отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мэр Сергей Петрин сообщил о начале подготовительного этапа обновления дорожной разметки. В ближайшие дни подрядчик приступит к демаркировке старых линий, где толщина материала близка к максимально допустимым нормативам. Основные работы проводятся при сухой и теплой погоде. Эти условия обеспечивают качественное сцепление материала. Как и в прошлом году, разметку будут наносить преимущественно ночью, чтобы не создавать неудобств водителям. Сначала бригада выйдут на центральные магистрали и улицы СНГ интенсивным движением, затем на второстепенные. На Чижовском плацдарме в Воронеже стартовал военно-патриотический конкурс «Пост номер один», который проводится в области с 2010 года. Организатором традиционно выступил региональный образовательный центр «Орион». В слете участвуют 19 команд, юнармейцы, кадеты, показавшие лучшие результаты на ранних этапах. Участники соревнуются в элементах допризывной и строевой подготовки. Жюри оценивает внешний вид, слаженность и подготовку командиров. Команда победителя отправится на всероссийский этап в Волгоград. Это были новости региона.
1: Вы слушаете наше радио Воронеж 107 FM. В эфире дневное шоу Радио Кафе Маяковский.
2: Говорят в новостных пабликах, что мебель может подорожать в ближайшее время. Значит, пошлина там для импортеров повысится, и, возможно, российские производители посмотрят на них и тоже как бы цены приподнимут.
3: Я даже в этом не сомневаюсь. Ни на секунду.
2: Скорее всего, так будет точно. В общем, нам-то до этого что? Для того, чтобы слушать дневное развлекательное шоу «Радио Кафе Маяковский», мебель никакая не нужна, только маленький приемник и неистовое желание прикоснуться к нашему.
3: Нет, стульчик иметь было бы неплохо.
2: Стульчик, маленький приемник и наше меню.
3: Все,
2: мы начинаем. Вверх.

0: Реклама на 107FM.
1: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
2: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города.

0: Радиокафе «Маяковский».
1: Так, ну что ж, если хотите, как говорится, на идеальное свидание, но если конкретно на концерт неоклассик оркестра, да, это
2: да,
1: сейчас
2: да, да,
1: Perfect English был продемонстрирован, насколько вы поняли, вы заходите в сообщество, пишите, а лучше уже не пишите, нам как бы достаточно, просто читайте комментарии на тему того, чем наши слушатели могут похвалиться, прихвастнуть, так сказать.
2: Потому что у нас сегодня день восхищения собой и день рассказов о том, какие мы распрекрасные и как вообще нам хорошо друг с другом на самом деле.
1: Я люблю себя.
2: Вот Таня пишет, я офигенно запоминаю тексты песен. Вот такой вот у человека суперспособность. Знаю много и разных, но на музыкальных квизах не могу точно сказать, кто поет и как называется, а вот спеть могла бы.
1: Как говорится, человек на квизе бесполезный, но очень приятный. С ним весело всегда.
2: Но спеть могла бы. Вы знаете, у нас много застревает тоже в головах разных песен. Мы порой с Кариной цитатами из песен вообще разговариваем, потому что, ну, ты волей-неволей все равно все это запоминаешь, но прорываются в жизни и откуда-то из недр прошлого всякие невозможные.
1: Вот.
2: Там розовые розы, их же невозможно
1: какая-то
2: забыть.
1: Светку Соколову. Светку
2: Соколову,
1: ты вроде с ней
2: да.
1: не знакома, с другой стороны, практически родственники. А все песни «Фабрики звезд», вот разный сезон. Понимаешь, тебе говорят, ты такой, вот Мигель в какой был? Ты такой, да вот в этой. И что он пел? «Кальменок». Я, в общем, знаю все это.
2: Офигеть.
1: Не потому что люблю, а просто потому что знаю.
2: Откуда-то приползло и прижилось.
1: Да.
2: Казалось
1: группа
2: бы,
1: «Корни».
2: Ненужные вот. Знания, да? Нет, чтобы что-то нужное
1: или
2: приползло.
1: Историю. Физику,
2: и запомнилось.
1: В конце концов, понимать, чтобы вот это вот ваше горячее в холодное льё, оно что-то происходит, вообще сплошные чудеса.
2: Нет, это не приживается. Приживаются только вот эти вот строчки из песен.
1: Да.
2: Так, Наталья говорит, привет, наши. Я знакомлю незнакомых друг другу людей. На работе девчонки зовут меня Сваха Натаха. У Свахи Натахи уже 6 результативных свадеб.
1: Внимание, результативная свадьба.
2: Результат налицо. И такой... Это я младенца изображала, если что, не скорую помощь.
1: Наталья как-то уже про это писала, и я каждый раз удивляюсь, во-первых, тому, что такая профессия, как свах, казалось бы, сейчас уже не существует, а кто-то практикует, да, просто вот от души. Во-вторых, 6 – это действительно крутой результат.
2: Офигенный результат. Так, Наталья, я, конечно, знаю ваш контакт, но у меня тут сын на выданье. Нужна помощь.
1: Да, и у меня подруга... Лен, у меня подруги, у тебя... Сын.
2: Так,
1: может
2: так.
1: быть, просто посредством комментария Наталья
2: что-то уже получится.
1: Так все сделаем, да.
2: Дальше она рассказывает, еще я люблю что-нибудь рекламировать. Тут надо было, Наташа, написать особенно себя. Да так, что это обязательно или попробуют, или купят. Говорят, что во мне погиб промоутер. Ну почему погиб? Нормально там он себя чувствует у вас. Но я считаю, да, что не погиб, он жив и даже более-менее живее всех живых. Сейчас декрет отпустит вас из своих... цепких лапок. И все. И просто вас оторвут с руками, с ногами, с головами, потому что люди, которые умеют продавать, они, конечно, на вес золота, потому что продать-то у нас есть что, купить вот некому. Поэтому очень нужны люди, которые умеют продавать.
1: Все, вот видите, вы людей друг другу подбираете, а мы вам подобрали профессию. Обращайтесь.
0: Радиокафе «Маяковский».
3: Ох, бывает, на печи сижу, и тут гости.

0: кафе «Маяковский».
1: Так, ну что, тему хвостовства возьмем да продолжим. Что вы хорошо умеете делать? Спросили мы у вас в нашей группе ВКонтакте, и вы ответили, за что спасибо вам большое. Собственно, когда текст писался с постом вот этим вот вступительным, я думала, что же я умею, вот что я могла бы про себя рассказать.
2: Жонглирование.
1: Да?
2: Нет?
1: Нет.
2: Попробовал.
1: Бисероплетение.
2: Тоже промах.
1: И не поняла, что ничего.
2: Астрофизика.
1: Ты понимаешь, ничего я не умею делать лучше всех. Это же какой-то тоже суперспособность.
2: А, не, ну лучше всех, это ж нет, это невероятно. Просто хорошо. Ну вот достаточно хорошо.
1: Ну, есть.
2: Есть такое, конечно.
1: Я могу есть, да.
2: Вот эти цитаты всякие бесконечные приводишь, откуда они в твоей голове берутся. И, значит, делаем выводы, что ты хороша памятью.
1: Опа, вот с памятью-то как раз беда. Лимфоцитин ждет нас. Ну, ладно, отбросим как бы свои отсутствующие суперспособности, переключимся на ваши, потому что, слава богу, что они у вас есть. Екатерина говорит, я люблю путешествовать. Все мои отпуска связаны с поездкой. Хочется много увидеть, посмотреть мир. Во время путешествия мы растем, взрослеем, достигаем своих целей гораздо быстрее, чем это происходит в обычной жизни. В повседневности мы заняты удовлетворением своих основных человеческих потребностей, а во время путешествия происходит удовлетворение духовных потребностей.
2: Нечеловеческих. Нечеловеческих.
1: Вот. То есть у Екатерины получается суперспособность, это вот желание путешествовать. Это мы поддерживаем, это мы тоже любим.
2: Да, и еще как бы заработок на это иметь вообще еще не только суперспособность, но и супервозможность.
1: Да, это было бы просто идеальное совпадение.
2: Светлана говорит, у меня нет суперспособности. Я обычная, но люблю дегустировать чай. Для меня это супернапиток. Состояние, которое дает чай, не дает никакой другой напиток. Ладно, Светлана, сделаем вид, что вы уговорили. Нужно попробовать. В общем, говорит, это состояние гармонии внутри и снаружи. Да, все сходится. А как здорово научиться правильно заваривать чай. А чайные церемонии в кругу друзей, что может быть приятнее.
1: И без плюшек, заметь. Вот просто именно чайные церемонии.
2: Есть как будто вот, ну, буквально несколько вещей, которые могут быть приятнее, но комментарий пишет Светлана, да. Не могу даже заикаться, я
1: именно, начала. Именно про то, что именно чай.
2: Прикольно, забавно.
1: Тут же нашлись люди, которые готовы пригласить Светлану к себе, потому что большая коллекция чая. Наши объединяются.
2: Наши молодцы.
1: И это хорошо.
2: А это Светлана со Светланой. Вот Светлана следующая пишет, говорит, злоупотребляю терпением мужа на 5 с плюсом.
1: Во-во-во.
2: Знаю, это говорит, большинство можем. Стихотворений Есенина и Высоцкого наизусть, а они, будем честны, были на редкость плодовитыми поэтами. Могу поддержать других и себя, а это немаловажно. А, это три, там как, запятые были, которые я почему-то проигнорировала. О, это вы что, из тех, кто в компании может такой, вы помните, ничего вдруг, это все сидят, орут.
1: Парус,
2: все.
1: Порвали парус.
2: Порвали парус, да-да-да. Кто-то селедку машет на бутерброд, рассказывает, шпроты. Не, а вы что, из Есенина, вы помните? Все, конечно, помните, как я стоял, приближившись к стене. Кстати, ой, вы слышали?
1: Да так, нет, так,
2: при
1: так.
2: Нашем радио будет сказано. Новая группа есть, которую создала нейросеть. Поют песни Есенина в том числе. Ну и других известных поэтов. Я не знала, мне так сильно понравилось. Вот, стихи что-то для песен. Вот как-то так, наверное, называется этот проект.
1: У нас в гостях, не поверишь, была реальная группа, которая у нее прям вот проект, она называется «Карманный томик», эта группа, она у нас, опять же, вот, ну, в эфире была, которые, у них целый альбом по Есенину, а может быть, даже и не один. Зачем нам нейросети? У нас есть живые, так сказать, исполнители Есенина, потому что он песенный поэт.
2: Да. Песенник.
1: Песенник.
2: Поэт.
1: Тихонхренник.
2: Песенник. В общем, и то рекомендуем, пожалуйста.
0: Радиокафе «Маяковский». Наша реклама.
3: Салатовые дни в Пятерочке. Праздник скидок с доставкой. Заказывайте продукты для новогоднего стола со скидками до 40%. Доставим из Пятерочки от 30 минут.
4: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агаторг». ОГРН 108-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Зона время доставки ограничены. Акция действует с 25 ноября по 15 декабря. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 18+.
5: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Мумий-тролль. Имя
6: Илья Лагутенко.
0: Легенда.
7: Рождение произошло у меня в квартире на 4-м этаже. Мое личное было название «Шок». Я была такая, типа, зашокируем всех и скажем «Шок». Что-то звучное хотелось такое, из двух слов. Поэтому «Мумий-тролль».
0: Заходи на наши.ру в раздел «Подкасты». Программы, интервью, радиопрезентации. В любом месте, в удобное время. Подкасты на наши.ру. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наши новости.
9: В студии Никита Кочергов. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30,3 миллиона рублей. Объем инвестиций в основной капитал составили почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры, для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планируют создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия, почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело, а собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанске Луганской Народной Республике. Делегация из 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива выездной миссии возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Министр здравоохранения Игорь Банин вручил врачам благодарности за профессионализм и самоотверженность. Главный организатор поездки, заведующий отделением медицинской реабилитации ВОДКБ номер 1 Николай Машков отметил, что основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. Мурал с летчиком Великой Отечественной войны, его потомком, участником СВО, пишут на пятиэтажке у Кольцовского сквера. Он вскоре появится на доме номер 9 по площади Ленина. Над ним работают две художницы. Официальное открытие состоится 8 мая. На стене изображена фигура капитана Ефима Ильина, флагманского штурмана 9-го скоростного бомбардировочного авиаполка. 22 июня 1941 года он ушел на боевое задание в Восточной Пруссии. С того вылета экипаж капитана не вернулся, сам штурман попал в плен и был расстрелян в 1942-м. Второй герой мурала – его потомок, подполковник Михаил Никилин, командир полка, участник СВО. В феврале 22-го он отправился в зону спецоперации, дважды получал тяжелые ранения и оба раза возвращался в строй. 30 мая 2023-го Михаил Никилин попал под массированный обстрел. Он сумел вывести всех подчиненных из-под огня, но сам погиб. Подполковника посмертно наградили орденом мужества. Это были новости региона.

0: Маяковский.
1: Ваше хвастовство мы сейчас читаем и озвучиваем. Немного вам завидуем, а может быть и нет, с добротой относимся. В сообществе нашего радио Воронеж ОВК. Так, ну что, Августин?
2: Давай, Августин, зачитывай.
1: Говорит, в моменте, что первое приходит в голову, так это создание из вечных проблем себе из-за своей неугомонности.
2: На это самое место,
1: тут
2: видимо.
1: Тут я чемпион. Создать, а далее эпично решать мое все. Без этого как-то скучно пожилось, наверное. Моя, пожалуй, сверхспособность, продолжает Августин, так это чувство. Людей. Мне достаточно с человеком провести несколько часов чая, не путать с водкой, как говорится. Чай не водка, с кем попал, не пью.
2: Какой-то у нас сегодня чаевническая вообще компания.
1: Да, чтобы понять, чем человек дышит, да, не совсем понятно, зачем нет способность. Кто сельдерея, кто петрушка, а может, вязкая хурма. Своего ж мало. Читать чуть выше, чтобы вникать в чужие мироздания. Это вопрос. Вопрос, да. Вот, еще, говорит, у меня один момент бахвальства из серии фартовости. Оказываться часто в нужном месте в нужное время и слышать, видеть то, чего не стоит. Но надо прекращать душнить. Я так бы новую главу с возрастным ограничением по эфиру 39+. И о пионер-вожатых в шкафе в подсобке в моем детстве.
2: Ишь, Августин, куда вы? В какие глубины памяти вас занесло?
1: Говорит, в хронике раздолбая, а Христофоров с удовольствием написал. Всем нашим солнце и позитива в организме.
2: Ой, как хорошо.
1: По скриптам говорит, на проходке уже не претендую. Проходки.
2: Позитив в организм мне очень понравился.
1: Ой, вот это, кстати, в нужное время и в нужном месте оказаться, чтобы что-то услышать. Я тоже владею таким навыком. Возьму, похвалюсь. Сейчас вот как бы уже меньше, да и уже ничем не удивишь. А в детстве, мам, дорогая, раньше, еще в тот век, когда у бабушек было 1000 секретов, ото всех, я всегда оказывалась под вот этой дверью. Я просто иду мимо, а там история вселенского заговора. Конечно, там любую конспирологию можно было взять и на раз-два вообще щелкнуть, услышав, про что они там говорят. И дальше ходишь и принимаешь какую жизненно-устойчивую позицию? Хранить секреты.
2: Они тебя замечали, они тебе говорили, Карина, только никому не рассказывай.
1: Когда-то да, когда-то нет, но я с детства. Вот благодаря этому профессионально ничего никому не рассказывала.
2: Только на радио.
1: Только на радио.
2: Больше никогда и ничего, и никому.
1: Здесь же я без имен.
2: Вот так вот и живем.
1: Работаем инкогнито. Не то, я бы даже сказала по-воронежски.
2: Так, Павел пишет, я чемпион по просмотру интересных длинных сериалов. Могу уснуть во время очередной серии, просыпаюсь, приходится возвращаться к моменту, который сохранился в памяти, поэтому просмотр гораздо дольше, чем время фильма. Зато бью рекорды, могу до 5 утра смотреть, ведь интересно же, а что же дальше? Да, и вот эти вот заразы, они же всегда в конце серии это очередной оставляют какую-нибудь такую штуку.
1: Я думала, ты уж про наших слушателей. А что, мы не достигли этого уровня дружбы, чтобы
2: назвать их заразами? Нет, я про режиссеров, про сценаристов, которые обязательно какую-нибудь зацепку оставят, что ты не можешь уже остановиться, потому что тебе надо понять, что же там будет дальше. Поэтому я всегда, как только заканчивается серия на чем-то более-менее неопределенном, я себе и мужу говорю, так, все, баста, карапузики, кончились и танцы, иначе это все.
1: Само по себе не наступит. Прервемся на песню, вернемся и, как говорится, добьем уже ваши комментарии и кому-то разыграем наш приз.

0: Маяковский.
1: Что-то как-то в горы захотелось. Ну, только что благополучно, не в роли камня. В горах Карина Баринова в роли камня. Ой, фу, нет. Тьфу-тьфу-тьфу.
2: Да, да, да. Мне сразу вспомнился фильм «Все везде и сразу». Я его обожаю. И там есть сцена, где два камня... Они их превратили-то в какой-то параллельной вот этой реальности, их превратило в два камня, и сделали с глазками такие, и они обмениваются с друг другом мыслями. Как бы идет закадровый такой текст, и ты... Такие молчаливые камни, но при этом они с друг другом разговаривают.
3: Подожди,
2: лежат на вершине горы.
3: Все везде и сразу, это не с Ди Каприо, это то, вверх куда-то нужно.
2: Да, китайское, как бы корейский он, по-моему,
3: какой-то. А ты что,
2: какой-то.
3: Поняла его?
2: Конечно.
3: Реально?
2: Он великолепен, я его обожаю вообще. А эти с длинными пальцами, которые мягкие, и которыми они вот так вот махали.
3: Блин, я уснула, но вот до того, как уснуть, я просто что-то смотрела. То есть, возможно, там весь смак, и вот эта вишенка
2: была
3: в конце.
2: Карина, ты обязана его пересмотреть. Это вообще очень крутое
3: реально
2: кино.
3: Реально суть имеется? Ну, вот
2: да,
3: не уловила.
2: А да, нет, это очень прям межличностное, а я бы сказала про отношения между взрослыми мужчинами и женщинами, в семейные отношения такие, которые длительный срок уже прошли, не знаю, там люди 35 лет с друг другом прожили, и все надоедает, да, и друг другу уже надоели. И вот эти вот параллельные реальности, которые в этом кино, они как раз добавляют вот этой какой-то, как сказать, интересности, что ли, жизнь. Ну, нет, блин, все, смотри.
3: Не, вот так
2: и отношения с детьми, с дочерью-подростком, которые бабл ты... Ой, это уже был спойлер. Все, молчу.
3: Что-то там, видимо, происходило.
2: Не, очень-очень-очень крутое кино, да, я понимаю, что оно далеко не для всех, но ты просто должна посмотреть.
3: Ладно, допустим, пока посмотрим в комментарии. Вот Елена говорит, мы на тему хвостовства, да, что она делает лучше всего. Говорит, мы с мужем шутку называем друг друга командой спасателей. Иногда мы тоже забываем про какой-то продукт в недр холодильника, а потом неожиданно находим его в последний день срока годности и как начинаем спасать. Но чаще всего мы спасаем упаковки от продуктов и прочих товаров, от попадания на полигоны.
2: ТБО.
3: Да, подробнее расскажу в следующем комментарии.
2: Итак, следующий комментарий.
3: Внимание, следующая серия.
2: Моя способность приобщать людей к более осознанному экологическому образу жизни, говорит Елена. Когда я пришла на последнее место работы, как-то рассказала, что сортирую мусор и сдаю его на вторичную переработку. Коллеги сначала отнеслись к этому скептически. Некоторые даже посмеялись надо мной, типа, вот чудачка, это же надо так загоняться, выделить место в квартире под вторсырье, куда-то потом это все везти. Зато сейчас мы всем отделом собираем стекло, бумагу, батарейки, чеки и прочее на переработку. А коллега, который тогда посмеялся, спустя год хвастался, как они дома с женой теперь сортируют и тоже сдают мусор. Ничего себе, вы умеете заряжать людей на такие подвиги. Круто. Вот недавно родственников мужа втянуло в это занимательное дело. Теперь вместе ездим в собиратор по выходным. Также мне нравится идея книгообмена. Несколько лет назад в своем подъезде на первом этаже организовала полочку для освобождения книг. Периодически народ туда приносит ненужные им книги, и дело живет.
3: Хорошее дело.
2: Вообще, Елена, вы молодец какая. И мне приятно осознавать, что моя капелька в море становится ручейком. Вот, правда, говорят, думай глобально, действуй локально, начни с себя, а там, глядишь, и уже кто-то начнет меняться в лучшую сторону.
3: Я
2: вы
3: тоже
2: герой.
3: Однажды участвовала в книгообмене, но только в одностороннем, если он бывает. В общем, лежала книга, я ее взяла.
2: А, нет, я наоборот отнесла. То есть я понимаю, что многие там какие-то книги, которые никто уже никогда не будет у нас в нашем доме читать, они кому-то пригодятся. Ну, соответственно, я их просто обычно кладу там у нас рядом с мусоркой. Есть такой
3: отсек для книг.
2: Отсек для
3: специальный.
2: Книг.
3: Так отсек архитекторы
2: для песка,
3: задумывали.
2: Металлическая такая штука. И, соответственно, я просто на нее положила гору этих книг.
3: Нормально. Татьяна говорит, а я кайфую от своей суперспособности доставать с полки то, что муж в упор не видит. Ситуация. Он стоит напротив шкафа. Ну нет, тут этой футболки. Я подхожу и не глядя достаю. Он с огромными глазами. Ведьма! Кстати, этой сверхспособности другие женщины обладают. Женщины! Так что может он где-то прав.
2: Да, только женщины могут что видеть пустую тарелку, оставленную мужчиной в холодильнике. Вот это удивительная способность тоже у мужчин, оставлять пустые тарелки. То есть колбаску он взял с тарелки, а тарелку так в холодильнике и оставил. Тоже, мне кажется, чисто мужская вообще.
3: Я вот уже взбесилась, пока ты говорила. Сильно не понравилось это все. Беспардонность.
2: Алексей рассказывает: привет, наши. Раньше умел идти по натянутому канату с закрытыми глазами и петь песню. Сейчас боюсь. Но главное, умею просто быть счастливым, довольным текущим жизненным моментом, синтезируя хорошие мысли. А к этой способности я пришел как раз после ходьбы по канату.
3: Как говорится, было с чем сравнить.
2: Ой, да, Алексей, нам хотелось бы вам отдать, конечно, эти приглашения на концерт, потому что это удивительная способность синтезировать вот эти самые хорошие мысли и нести их людям. Но мы посовещались, и я решил...
3: Мусор сам себя тоже, как говорится, не разберет и не сдаст.
2: Что Елена просто человек-подвиг, поэтому ее надо как-то тоже порадовать.
3: Да, Елена, вам достаются наши билетики. Алексей, извините, мы вас использовали.
2: Ну, вот так.
3: Прощаемся буквально до завтра. Завтра в 11 часов на том же месте те же Лен Полиханова,
2: Карин Баринова и радио «Кафе Маяковский».
3: Покасики.
2: Пока-пока. Слушайте.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным ГИСМИТИО, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж. Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Меня зовут Андрей. Я холодильщик в «Агроэко». Моя работа – следить, чтобы мясо оставалось свежим. Я уверен в качестве нашей продукции, поэтому сам часто покупаю ее в фирменных магазинах. Когда пришел в компанию, боялся не справиться. Но мне помогли. Коллеги поддержали и рассказали о всех тонкостях. Сейчас я профессионал, уверен в завтрашнем дне и планирую расти дальше. Если ты ищешь работу, где ценят ответственность и трудолюбие, приходи, ждем тебя в нашей команде. Узнайте больше на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
4: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
7: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
10: Маяковский!
11: Наша музыкальная история.
12: Группа «Альянс». В 1981 году «Альянс» создали гитарист и вокалист Игорь Журавлев и бывший участник «Зодиака» Сергей Володин. Московский коллектив играл рок-музыку от новой волны до фолка и выпустил более 10 альбомов. В начале 90-х музыканты сотрудничают с певицей Инной Желанной, затем распадаются и возобновляют концертную деятельность уже в 2008 году.
13: Песня
12: «Звуки на заре».

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В городе Тара в Омской области произошла утечка газа во время работ на трубопроводе. Несколько школьников, находившихся на экскурсии неподалеку, отравились газом. Детей эвакуировали, рассказал губернатор региона Виталий Хаценко. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь, угрозы для жизни и здоровья нет. Глава региона поручил провести проверку произошедшего. В региональном управлении прокуратуры уточнили, что всего газом отравились 15 человек, 14 учеников и педагог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Телеграме, что российская сторона 1820 раз нарушила режим тишины. По его словам, производились обстрелы, попытки штурмов, авиаудары, применялись боевые дроны. Зеленский объявил режим тишины с полуночи 5 мая до полуночи 6 мая. Режим был введен в одностороннем порядке и начал действовать за несколько дней до объявленного России перемирия. В Карачаево-Черкесии к поискам двух девушек из Астраханской области привлекли вертолет МЧС. В обозначенный срок туристки не завершили туристический маршрут в горах, сообщает республиканский МЧС. Наземная группировка также продолжает поиск. Накануне спасатели обследовали маршрут протяженностью 35 километров. Установить местонахождение девушек не удалось. Работы по поиску туристок осложняются высоким уровнем снежного покрова и особенностями горного рельефа местности. В Швейцарии выявлен случай заражения опасной формой хантавируса. Его подтвердили у пациента, который вернулся с круизного лайнера «Хондио», следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, и на котором обнаружили несколько случаев заражения хантавирусом. Выявленный вирус передается от человека к человеку. Швейцарские власти считают, что рисков распространения заболевания среди населения страны нет. Россияне стали экономить на продуктах, что является крайней мерой при снижении уровня дохода. Относительно 2025 года идет снижение зарплаты на 3,5%, рассказала экономист Наталья Репко в пресс-центре НСН. По ее словам, это может сильно сказаться на покупательской способности. По прогнозу экономиста, снижение зарплат продолжится. Более 1200 турфирм закрылись в первом квартале года. Однако вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий

0: И если закрыто одно направление, они плавно перетекают в другое, то есть они от отдыха не отказываются.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей. Наше радио. Сделано в России.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте. Так, друзья, прежде чем мы вам хотим предложить еще одну...

0: прежде чем мы вам... Боже, как я не по-русски разговариваю, это сейчас кошмар какой-то. Прежде чем мы вам предложим еще одну тему, чтобы обсудить и обсосать как эту самую куриную косточку с хрящиком, хочу прочесть сообщение, сказать, насколько же мы любим наших слушателей. Вот смотрите.
1: Давай.
0: Было сообщение на еще того, чтобы это самое, коту показывать дулю, кукиш. Ну, короче, скрутите и там показывать, чтобы он, ну, там, дорогу перешел и прочее, прочее. И вот нам пишет наша слушательница, скорее всего. Она, да, девочка, скорее всего, говорит такая, хватит гнать на котов, типа, знаешь. Но сейчас дальше поймешь, что там стоят смайлики, я с искренней улыбкой это все сейчас буду рассказывать. Вот, добрый день, зря вы на контиков гоните. Трактовка, в принципе, неверная. На самом деле, они не притягивают, а так предупреждают о возможных неприятностях. Проверено на собственном опыте неоднократно. Так, поэтому сейчас мысленно их благодарю и стараюсь быть осторожным. Мальчишка пишет. Все. Но за пуговку, на всякий случай, держусь, когда кот пересекает дорогу. Понимаешь? Вот. Всем добра в личку. То есть и нам прилетело, и так, котиков защитили. Но на всякий случай, вы все же правы, я все равно плюю через левое плечо. Класс, красавчик. Очень молодца. Очень смешно.
1: Вспоминается, значит, дебаты из Южного парка, когда они обсуждали о... Значит, мальчики вот эти, да, главный герой из Южного парка, обсуждали...
0: Да, там нет девочек.
1: Основу... Нет, там есть девочки, но главный...
0: Да.
1: Основы христианства и иудаизма, и их различия. И, значит, мальчик Кайл, который исповедует, чья семья исповедует иудаизм, он тоже приходит домой и говорит, мама, а что, ну, как бы, а у нас, почему у нас ада нету? Она говорит, ну, в ад верят христиане, мы иудеи, у нас есть только рай. Он говорит, а вдруг они правы?
0: Угу.
1: И на всякий случай переходит в христианство. И также я вчера имела разговор с человеком, он татарин. Я его спрашиваю, а ты мусульманин? Он, точнее, я так сказала, ты же, говорю, мусульманин? Он говорит, ну я туда хожу.
0: Да. Я вообще, на самом деле, Алиса Михайловна.
1: На всякий случай.
0: На всякий случай, да. Вот, истории хорошие сейчас были, иллюстрации, но я же про котиков не просто так завел.
1: Не просто так. 9 мая. Будет не только день Великой Победы, но и день рождения моего младшего кота. Ему исполняется 1 годик.
0: Так, дальше.
1: Мой любимый муж собирается ему устраивать день рождения.
0: Да, будет паштетный тортик?
1: Ну, он что-то готовит, да, он готовится.
0: Он сам или будет заказывать?
1: Ну, он как-то готовится к этому дню рождения, да. И мне самой интересно, честно говоря, что будет. Угу. И я подумала, что вот мне, знаешь... Вот,
0: ой, да побойся бога!
1: Мне в годик...
0: Так.
1: Паштетного торта или торта? Торта,
0: торта, конечно, да.
1: И шариков. Никто не предоставлял. Также у меня не
0: потому
1: было...
0: Потому что в отличие от тебя, кот твой в годик, он как-то в адеквате, а ты еще была таким поленом, по сути дела,
1: неправда,
0: говорящим, пукающим,
1: была...
0: какающим.
1: Ну, не говорящим, но я была ощущая самоочарование. И вот смотри, вот так вот посмотри отстраненным взглядом, да, вспоминается тот мем, я ем гречку с сосиской, а мой кот рагу из кролика с дифлопе с крутонами. У наших животных, если вздуматься, у наших питомцев, до хрена того в собственности,
0: да,
1: чего у многих людей нету.
0: Согласен.
1: Вот,
0: вчера,
1: например,
0: к примеру, я на пару тысяч рублей заказал маминой собаке кроссовки, которые можно грызть. Там вместо шнурков в канате. Они прям в виде кроссовок. Я себе не покупал вообще уже давно вещей, а тут я покупил 2, блин, кроссовка купил, чтобы собака их просто сгрызла и уничтожила. Ну, там я 2 раза нажал, ну, как бы мама сбросила, думаю, ну ладно, плюсик, ладно, там, ну, как бы цена не сильно
1: дорогая. А там левый, правый кроссовок?
0: Да нет, они такие, знаешь, как валенки, они, им, в общем, пофигу. Они универсальные, они униразмер.
1: Ага.
0: Да. Уни нога.
1: То есть у Ленского нет кроссовок? Баленсиага.
0: Баленсиага. А там,
1: у собаки есть, чтобы грызть.
0: А там прям вот Баленсиага, да. Мечи что-то бы еще там покупались, ну и так далее. Поэтому, в принципе, я очень прекрасно понимаю. Потом у моей собаки, у Джемки, у нее офигительная шлейка. Офигительная, там светоотражающая. Там еще липучки, там кармашки. Она такая, прям как жилет, жилет Вассермана. Да. Я такой смотрю, думаю, я бы тоже в этом неплохо смотрелся. И я по секрету скажу, я даже померил, но это уже что-то на очень... Не надо это видеть и не надо фотографировать. Да. Вот. Получилось такое, знаешь, такой гладиатор в сбруе. Вот.
1: У моих пузатым. Котов, вот то, что я хотела бы, чтобы у меня было, у них есть вот эта вот лазалка большая, здоровая. То есть если посчитать в пропорциях кота и этой лазалки, то эта лазалка, наверное, высотой с 4-этажный дом.
0: Прекрасная лазалка.
1: Вот бы у меня была лазалка высотой с 4-этажный дом.
0: Я на горке смотрю с любовью. любовью. Вот эти вот, которые детская площадка. Думаю, какой же я взрослый, большой, почему я не могу съехать с пятой точкой по вот этим вот
1: пластикам. Так, поехали катать тебя пятой точкой.
0: Давайте.
1: А наши слушатели, дорогие, пишите пока, пожалуйста, через наших ботов, через нашего...
0: В чем вы завидуете вашим животным? У них есть, а у вас нету.
1: Вы бы тоже, может, это хотели. А у вас нету. А у них есть.
0: Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
2: Реклама на 107FM.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
7: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж». 290-0707. Код города 473.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Да.
2: Я Ленский, с тобой не разговариваю.
1: Ленский
2: больше
1: будет мне мстить.
2: Я не буду мстить, я просто больше не буду с тобой разговаривать.
1: Хорошо,
2: все, и все.
1: Ладно.
2: Короче говоря, очередной наш главный инженер. Ты знала, что он под столом сидит, и что он за ногу меня схватит. Ты знала об этом?
1: То есть ты с ним разговариваешь?
2: Мне еще целый день в этом ходить. У меня лекции сегодня.
1: Так отбери у него.
2: Что от него я не могу? Фу, чужое я не ношу. Ничего не знаю, сколько не надо вот это вот все. Короче, все. Ну что это такое? Взрослые люди, в конце концов.
1: Да.
2: Ты и он. Что такое?
1: Я сидела, колечки
2: смотрела. У тебя подчиненный, он начальник. Вы что, ты знала, что он...
1: Кто начальник? Он начальник?
2: Конечно, он же руководитель отдела. Ты чего?
1: Здрасте. Моего?
2: Почему твоего?
1: Ну так и все, мы в параллель работаем.
2: Я поэтому так и сказал. Говорю, у тебя есть подчиненный, он начальник. Вы что вообще?
1: У меня подчиненный в другом департаменте.
2: Работаем.
1: Пожалуйста. Значит, мы спросили у наших... Спасибо большое.
2: Пожалуйста.
1: Мы спросили у наших дорогих слушателей, что есть у ваших питомцев то, чего бы хотели, может быть, даже и вы. И вообще-то даже не у каждого, вот не у каждого человека есть, а у них есть, а они вот, может, и даже и не ценят это, и не понимают даже, что они должны быть рады.
2: Вот фраза, и она прям такая, знаешь, очень яркая. Вот, проблем у них нет.
1: Проблем у них нет. А что есть?
2: С нашей точки зрения, может быть, у них нет проблем.
1: У них свои проблемы.
2: Да, да, да, да, да. Я сейчас вам потом
1: крокодил
2: одну страшную вещь расскажу. Да, потом сейчас вам одну вещь расскажу. Она вроде как и страшная с нашей точки зрения, а с точки зрения животных немножко все там по-другому. Расскажу сейчас, да. Давайте. Так, у кошек есть вечный отпуск. Тебя кормят, поят, горшки моют, а ты лежишь и ходишь. Не надо, не надо. Коты работают для жмаканья, для жмяканья, для целования их в пузо, для издевательств, для тисканья. Вы чего, думаете, им это нравится?
1: Да, вон мой
2: вот
1: кот,
2: поверьте,
1: сегодня уперся двумя руками мне в глаза, лишь
2: да,
1: бы я его не целовала.
2: Вот, то же самое. Я шел сегодня, а че он красиво лежит?
1: Ну, он сам виноват.
2: Он сам виноват. И он, хоп, он уже висит у меня где-то в районе шеи, я его жмакаю,
1: и
2: он орет.
1: И голова у него так вкусно пахнет.
2: Да там, да, вот, поверьте, знаете, как они из-за этого страдают? Очень сильно.
1: Работа.
2: Это
1: такая,
2: работа.
1: Да.
2: Знаете, красивым быть — это тоже работа.
1: Ну, покупал кошки, тарелочки, лежанки, премиальный карпа, зелень. А ей это даром не нужно. Ест с пола, спит, где попало, к кормам равнодушно. Завидую ее простоте и естественности.
2: Вот. Боюсь темноты. Жутко завидую нашей собаке. Мне бы ночью слайму нестись в лес, вот, и притащить оттуда ежика. Испытываешь лишь восторг. Я думаю, ежик с вами не согласен, но все равно. Вот. Кстати, насчет ежиков потом, ну, как бы там, в общем, последите, потому что заразу всякую носят эти ежики. Они милые, классные, но, блин, это дикая тварь вообще страшная.
1: Вот нам тут пишут, смотри. А как потом собаке объяснить, что эти кроссовки можно есть, другие нет? Что эти кроссовки еда?
2: Честно? Я сделал из вредности. Вот, маменька в корзину положила в вазоне, так как у нее только единственный пункт работает там. Я думаю, окей, хорошо. А потом, когда она сожрет тебе сапоги или сандалии, я сразу два заказал. Думаю, бери, шпулька, давай, красавица моя, сожри там все. Не знаю, почему так сделал. Ну, мило, с улыбкой. Но я, конечно, маму уже предупредил, но бог с ним.
1: Этот человек со мной не разговаривает, что я не сказала ему, что под столом сидит наш технический директор, и вот-вот схватит его за ногу.
2: Да!
1: Я чуть не поперхнулась.
2: Я ношу кроссовки за 1500, а вы их кушаете. Так я же о чем и говорю. У меня кеды последние, вот штуку стоят. Вообще классные кеды себе купил. Вот. Хочу в конце сезона за 1700 вашему котику отдать, пусть это самое...
1: Кобзику.
2: Кобзику, давайте.
1: А кто такой Кобзик?
2: Ну, неважно, Кобзику. Давайте, да. Только слушай, так, чтобы не сильно там вот как-то... Ты как-то мой ноги. А так, да, возьму. Отдам шпульки.
1: Пишет нам кто-то, ну, наверняка мужского пола, почему-то мне вот подсказывает мое внутреннее чутье. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой.
2: Да.
1: Где хочу, ну, в общем, надо ли продолжать, все мы знаем.
2: Да все мы знаем, это стихотворение.
1: Ну, там кисую, хорошо быть кисую, хорошо собакой, где хочу. В общем, да.
2: Там писаю, где хочу, там как. Все, что, ну, все нормальные слова, это как бы, да, это вполне нормально. Вот, так, друзья, пишите, пожалуйста.
1: Тут написано еще.
2: Давай.
1: Мой кот скотина.
2: Да,
1: имеет
2: согласен.
1: Право валяться, спать,
2: да?
1: И шерсть свою раскидывать по всей квартире, и орать дурниной, а я нет.
2: Вот, я иногда ору в кота. Я его ловлю, на морду себе вешаю и в пузо бу-бу-бу-бу-бу вот так вот делаю.
1: Это налог на роскошь быть котом?
2: Да, это налог на роскошь быть котом. Сейчас будут зоозащитники писать, да, я знаю, это издевательство над котом. Вот, он довольно счастливый, вообще ни разу не шуганный, и вообще его ни разу в жизни не били.
1: Не битые коты,
2: да.
1: Конечно.
2: Или такой, идешь мимо, он берет тебя и кусает за пятки, и все. Он же меня кусает, я его кусаю. Все, нефиг. И вообще один-один. Так, друзья, пишите, пожалуйста.
1: Что есть у ваших питомцев, чего вообще-то не у каждого человека есть? Надо это ценить вообще бы. Это шерстяной, цени. А может быть, этого даже у вас нету, а у вашего питомца есть.
0: За сценой.
3: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем заколабилась группа «Электропартизаны» и поговорим на латыни с формацией «Нуки». Группа «Электропартизаны» выпустила дуэтный альбом. Релиз получил название «Оркестр меланхолия». В записи приняли участие Тем Булатов из «Люмен», Макс Иванов из «Торбы на круче», Михаил Башаков и другие артисты. Всего в альбоме 12 треков. Вадим Курылев рассказывает о концепции пластинки.
4: Рок-группа, разросшаяся до мощностей оркестра, полувымышленная формация на базе группы «Электропартизаны». Таков был изначальный замысел для нового альбома. Для осуществления этой концепции нам понадобилась поддержка музыкантов и вокалистов других групп. На каком-то этапе мы все же решили отказаться от расширения штата инструменталистов, ограничившись на этот раз только приглашенными вокалистами. Просто потому, что это наиболее заметно для песен, когда их поют разные голоса. Но оставляем за собой право на надежду, что когда-нибудь запишем и настоящий сборный рок-оркестр. А для начала проекта уже хорошо было реализовать концепцию с приглашенными вокалистами.

0: Послушать дуэтные треки от группы «Электропартизаны» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Формация «Нуки» представила новый трек «Sove et Coagula». Это латинское выражение ассоциируется с алхимией и буквально переводится как «разделяй и соединяй». Подробнее об истории создания этой песни узнали у Дарьи Ставрович.
1: Идея этой песни родилась из беседы с интереснейшим персонажем. В тексте много цитат, что-то, конечно, преувеличено для эффектности, но, честно говоря, не сильно. Как обычно, человеческая природа – главный и неиссякаемый источник вдохновения. Также, мне кажется, Витя написал совершенно охренительный рифак. Помимо того, что это, в принципе, один из лучших рифов, когда-либо написанных, он еще идеально попадает в настроение. Я прямо вижу, как копыта главного героя цокают в ногу со временем. Всем слушать и можно почитать.

0: Послушать новый сингл «Нуки» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наша реклама.
2: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
3: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
4: Давай, отец, ты мужней.
5: За Родину!
6: Отец. В кино с 7 мая.
7: 16+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
11: Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И обсуждаем мы с вами в этом часе, что есть у ваших питомцев, чего вообще-то не у каждого человека есть. Да и у вас, может быть, тоже этого нету, а вот у них это есть. Погнали. У моего кота есть пронзительно-оранжевые глаза, а у меня нет. Слушайте, да, действительно, цвет глаз питомцев — это что-то удивительное. Да. Я когда котенка своего, Ну, я не могу сказать, что я его ухитила. Я все-таки согласовала похищение котенка. Утырила его с шиномонтажа. У него были глаза чайного цвета. Черный кот с чайными глазами. Это просто что-то. А сейчас желтые глаза себе отрастил, и все.
2: Ну, и нормально. Привет, душнилки моих котиков. Роскошные меховые кроватки. Мне б такие.
1: О, да. Кто из нас не любовался на маркетплейсах и не залипал на вот эти мохнатые простыночки и покрывалы для кровати и диванов? Они очень красивые, вот эти пушистенькие, мягенькие,
2: да.
1: Как облачка.
2: Но мне подарили.
1: Но как представишь, как оттуда выскребать кошачью и собачью шерсть?
2: Это бог с ним. Они еще тонкие. И вот это, знаешь, такой тип, они вот так, ну, как бы тут сверху ворс. Да. Такое, а снизу какая-то типа марли. Если этим, не дай бог, укрыться и ночью запутаться, встать ты уже не сможешь. Ты будешь в коконе. Мне, в общем, такое подарили. 2 дня полежала, я свернул, сказал спасибо. Забирайте, друзья. До свидания. Я нормально вообще своими шмотками закрыл. Вот вместо покрывала. Да, и нормально себя чувствую. Абсолютно.
1: Под голову энциклопедию.
2: Потом иногда находишь такие вещи интересные в своей собственной кровати. Прикольно.
1: У нашего кота есть влажный корм. Например, Ленского-то можно найти. У нашего кота есть влажный корм с тунцом и креветками. И там реально цельные, настоящие креветки. Муж каждый раз возмущается, как в анекдоте. Ну почему я ем гречку с сосиской, кот креветки и тунца?
2: А пусть он вылавливается, полоснет под водой.
1: Причем, знаешь, мне очень нравится вот этот кошачий тунец. Он стоит раза в 4 дороже, чем человечий. Ты читаешь состав. Там написано буквально то же самое. Тунец, соль, вода.
2: Ага.
1: Ты открываешь человечий тунец, там написано «тунец, соль, вода».
2: Угу.
1: Но почему же кошачий стоит в 4 раза больше?
2: Ну,
1: а потому что ветеринар тебе за эти в 4 раза больше будет пояснять, что а вот там сбалансированный тунец. Кто балансировал тунца?
2: Есть люди, балансирующие тунца.
1: Балансировщики тунца есть?
2: У моего кобеля нет работы, и я ему в этом завидую, но за это он расплачивается целый день почти полного одиночества. Единственное развлечение – погонять кота. Но кот этого не любит и сам гоняет собаки нам. Да.
1: О, у меня коты скооперировались. У меня теперь один таскает игрушку в зубах. Это такая меховая кисточка на веревочке, а дальше палочка. А второй бегает за ним и на эту палочку наступает, прижимает ее к полу и ловит
2: ее. И они, в общем, друг с другом играют.
1: Да.
2: Счастливые люди.
1: Любовь человеческая, пишет нам. Если любить животное, то просто потому, что он есть. Да, безусловно, любовь, как к ребенку.
2: Да, и
1: даже,
2: более
1: знаешь,
2: того...
1: Знаешь, не каждый ребенок даже ее получает. Не будем о грустном.
2: Но на самом деле ведь мы тоже получаем взамен, если они демонстрируют свою любовь к нам, она же тоже, безусловно.
1: 5 утра каждый день. Я получаю демонстрации любви. Мне приносится любимая игрушка.
2: Вот. Mm-hmm. Мне такая говорит: мама, вставай. Давай,
1: мама,
2: хочу
1: почеши.
2: Играть, конечно.
1: Мама, почеши меня,
2: что ты
1: всего
2: дрыхнешь?
1: Вдоль и поперек,
2: довольно
1: я буду как счастливая. Сосиска вокруг тебя сосискаться. Мне бы кошачье зрение, ловкость, пишет нам Сергей Леш и Сергей Посада. О, а вот это интересно.
2: А вот сейчас очень странная зависть. Вы уж мне, пожалуйста, простите, но я должен это сказать. Добрый день. Я завидую своей собаке. Она может облизать свой нос. Раз, и соплей нету. Фу. Простите, пожалуйста, я должен был издать этот звук. Ну зачем вам это? Вот, ну, как бы, мне кажется, не самый лучший вкус. Вот.
1: Да не...
2: Дамблдор вечно жаловался, что ему там попадалась ушная сера и прочее. Не надо, зачем оно вам надо вообще? Нафиг, съешьте йогурт. Так, друзья,
1: у моей собаки куча наград за победы в спортивных соревнованиях. Да, это наши совместные награды, но лично у меня никогда столько не было. Завидую.
2: Вот, правильно.
1: Ты талантливый.
2: Какие талантливые собаки.
1: А понимаете, в чем разница? Вашим воспитанием занимались ваши родители, а воспитанием вашего собакина вы почувствуете разницу.
2: Как ты хорошо сказала.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
7: В Забайкале действуют сотни очагов.
6: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
8: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды – ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры. Для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским в день его 90-летия. Глава региона вручил юбиляру знак отличия почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. А собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанской Луганской Народной Республике. Делегация 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Как отметили организаторы поездки, основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. В Воронеже 6 по 8 мая пройдет обработка городских парков и скверов от комаров и клещей. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Применяемые при обработке препараты создают длительный барьер от насекомых на весь сезон. Составы безопасны для горожан и их питомцев, но в целях предосторожности в парки и скверы не рекомендуется заходить во время обработки еще 2 часа после. Сегодня обработки уже подверглись Центральный парк и парк Алые Паруса, сквер Дубравы и парк Патриотов. Завтра с утра обработка пройдет в парке Орленок и лесопарке Оптимистов. Из-за большой площади некоторых зон отдыха работы проводятся в 2 этапа. Так в Центральном парке будут проводить 3, а всего в этом году планируется обработать 35 парков и скверов. Еще в Воронеже и области начали обследовать пляжи к купальному сезону. Всего в аварийно-спасательную службу региона поступили 53 заявки, как от муниципальных структур, так и от коммерческих. Водолазы водного отряда областной аварийно-спасательной службы уже провели работы по расчистке акватории пляжа возле санатория имени Горького. Находки самые разнообразные, от относительно безобидных веток и коряг до бутылок, обрывков рыбацких снастей и даже

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
1: Мы в прошлом части с вами обсуждали питомцев. Я предлагаю немножечко плавно от этого перейти в похожую тему, точнее так, через питомцев перейти в другую тему. Вот нам тут пишет.
2: Какую?
1: А слушай, Дима, Алиса, привет. А у меня кошка тоже 9 мая родилась в 5 утра. У меня 9 мая в 6 утра, так что кармические братья наши с вами, кот и кошка. И, как я уже говорила в прошлом часе, муж собирается какой-то праздник коту устраивать. Я, честно говоря, просто я не понимаю, как это будет
2: заняться
1: выглядеть.
2: Заняться вам нечем. Может, дать ему триммер, пусть идет, у него траву подстрижет на даче. Там
1: Нет дачи.
2: У меня есть, пусть поедет и поедет, и там нужно подстричь одуванчики. Че тут фигней мается, Серега-то? Серега, ты сейчас меня слышишь? Че вот это вообще вот коту? Мне... Праздник сделайте,
1: подожди,
2: и одуванчики подстригите,
1: пойдите. Подожди. Смотрите, я подумала. Я не буду говорить, кто из наших коллег. Не буду говорить эту фамилию из трех букв. Но этот человек ходил на бал собак.
2: Да, я это видел.
1: Бал маскарад.
2: Маскарад?
1: Да.
2: Господи, пожалуйста.
1: Это был бал маскарад. Я сейчас очень стараюсь слово бал произносить.
2: Я понимаю.

0: Понимаю, почему.
1: Бал собак, маскарад, посвященный Хэллоуину.
0: Господи, боже мой. Да, точно, я вспомнил это. Мы же обсуждали, мы же кости перемыли этому человеку из трех букв.
1: Поэтому у меня как бы вопрос. А какие странные праздники вы отмечаете? Понятно, что день граненого стакана – это святое.
0: Да.
1: Понятно, что как
0: день
1: бы...
0: День сисадмина каждую пятницу, день автомобилиста каждую пятницу, по-моему, да?
1: Да, я не в курсе. Я знаю, что первый снег – день жестянщика, но это вот такие какие-то, это общепринятые. А вот как бы...
0: В смысле, общепринятые? День жестянщика – это издевательский. Да, это, собственно, издевательский праздник. Они такие, ха-ха-ха-ха, сейчас приедут эти курицы, которые не смогли затормозить и не знают, что такое дистанция.
1: Я знаю, что Артемий Лебедев отмечает всегда первую двойку своего ребенка.
0: Ну, это прикольно, кстати, хорошо.
1: Когда ребенок приносит, как бы, один из его 11 детей приносит домой двойку, он эту двойку, он покупает торт, и они отмечают эту двойку.
0: Слушай, ну, это шикарно, по-моему. Ну, как бы, каждый человек должен двойку получить. Это же, ну, такое событие знаковое. Пятерка, понятное дело, тоже, да? Угу. А двойка – это прям крутяк. Ну, это прям хорошая идея.
1: Вот у тебя были какие-то странные праздники? Что ты странное отмечал?
0: Ну, нет.
1: Развод?
0: Да чё, не, нормально, мы спокойно как-то так все. Мы тихо поженились, тихо разошлись. У нас с этим ничего не было.
1: Вот. Ну, да просто нет, бывает, такого что не девчонки было. Развод отмечают.
0: Ну, в августе я всегда... Да, естественно, вам же нужно... Анна Асти должна же зарабатывать деньги через караоке, когда девки разводятся, расстаются.
1: Это очень смешно.
0: Вот, так что имейте в виду, девчонки, каждое ваше расставание...
1: Каждый развод – это копеечка в копилку Анны Асти.
0: Человек, заработавший себе деньги на чужом горе...
1: О, так это
0: вот
1: прямо...
0: теперь смотрите.
1: Слушай, это
0: Анечка, привет тебе большой.
1: Мародерство.
0: Да, пиявка.
1: Митя.
0: Все, хана, теперь я взял и уничтожил Анну Асти. Прости меня, пожалуйста, дорогая. Вот, хорошая деваха такая классная. Я не помню, как она выглядит, но неважно. Вот. Так, но императрица, я что-то помню. А, царица.
1: Царица.
0: Царица. Императрица это...
1: А императрицу не трогай. Императрица у нас заслуженная
0: Ирина Аллегрова. Да, конечно, конечно. Кстати, насчет Аллегровой сейчас уже Коля сбились, а мы так всегда разговариваем. Я однажды слышал, как Ирина поет без шуток хэви-метал, тяжелый рок. И это офигеть как круто. С ее хриплым голосом, с ее мощной подачей.
1: А еще она секси.
0: Да. Вот. Короче, да, слушай, значит, а Настя-то я, конечно, да, нехило так сказал. Ну ладно, да бог с ним. Давайте праздники страны. Слушай, ну у нас это август, это всегда там на моей родине, это яблоки, это виноград, это авитаминизация полностью.
1: Может, витаминизация, а не авитаминизация?
0: Витаминизация, там все, там вообще иногда выходило даже и не переваренное. Я вот себя жрал очень сильно. А, ну и, конечно, у нас можно было еще такой день сделать, это выходные коричневых пальцев.
1: Что это такое?
0: Рассказываю, потому что, в принципе, у очень многих, ну, у нас бабушки, дедушки живут в частных домах, а так как у нас есть большие деревья грецких орехов, то наступал сентябрь, мы шли в школу, а потом в один день, как-то вот четко после выходных, мы все приходили, и у всех были коричневые пальцы, потому что бабушки чистили орехи грецкие, тебя заставляли,
1: ага,
0: йод въедается,
1: конечно,
0: и мы все вот с этими коричневыми ладошками ходили, и все знали, у тебя есть грецкие орехи, у тебя есть бабушка.
1: У
0: тебя есть бабушка с грецким орехом. Да, вот у нас был день такой коричневых пальцев был всегда. Да, это круто было. Так что, друзья, пишите, пожалуйста, особые дни, даты, неважно, там, календарные дни, там, календарные, может, у вас еще что-то есть.
1: Что странное вы отмечаете.
0: Да.
1: Ну, не знаю, все отмечают, ну, как я говорю, да,
0: а у вас там день там выпавшего зубика первого.
1: Ну, типа того, да, почему нет?
0: Да, день чихнул в жену. Там, ну, какие такие вещи, мало ли что может быть. Пишите через наших ботов.
1: День чихнул в жену через 9 месяцев обычно отмечают.
0: Я не это имел в виду.
1: Пишите через наших ботов.
0: Да. Фу, ну так.
2: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует выдать своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно, доплату членам одной семьи, мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
4: Санаторий имени Горького предлагает уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707, код города

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ваши личные праздники, спросили мы у вас, что вы отмечаете, может быть, даже это странно, может быть, и непонятно, да и какая вообще всем разница, если вам от этого хорошо. Это правда.
2: Да.
1: Нужно себя радовать, друзья, нужно уметь, мы забываем об этом.
2: Смотрите,
1: иногда.
2: Насчет дня сисадмина мнения разошлись. Значит, один говорит, что день сисадмина — это не пятница, а пятница 13-е.
3: Ну, окей.
2: Ибо еще можно выпить с сервером, и ничего за это не будет.
1: Че?
2: Не знаю.
1: Ну вот я
2: это
1: тоже.
2: Что-то на...
1: На сисадминовском.
2: Да, да, да.
1: Я из всего вашего сисадминовского знаю только, а вы как бы пробовали включить и выключить компьютер,
2: и
1: да?
2: Экран протереть, да.
1: Да, да,
2: день
1: да, да,
2: сиса...
1: да.
2: Еще можно подуть в разъем, знаешь, достать провод, подуть в разъем. День сисадмина, не врите, это последняя пятница июля.
1: Ой, вот ну хватит, я просто... Что это врите, не врите, прекращайте, ребят. Ну так, такие вы правдорубы, слушайте.
2: Они просто да. За точность, они за точность.
1: Хорошо, окей.
2: Так, добрый день, дорогие ведущие. Недавно отмечали день возвращения Акселя у дочки. Аксель — это такой, поясняю, да?
1: Да,
2: это
1: я
2: прыжок в фигурном катании.
1: А!
2: И, когда юные спортсмены осваивают, грызут гранит фигурного катания. Либо
1: грызут лед?
2: Да. Бывает такое, что у них уже успешно получившийся какой-то элемент...
1: Вдруг уходит.
2: Вдруг берет и уходит. Причем уходит вот просто на ровном месте. Там были прыжки, прошли прыжки. Там было скольжение, ушло скольжение. Вот.
1: То есть что-то происходит, какая-то сбивка, да? Mm-hmm. Вот этой вот памяти, механической памяти, да?
2: Да, да, да, да. А все это происходит, потому что ребенок растет. И у него элементарно мышечной памяти как таковой быть не может. То есть он каждый день учится это делать заранее с выросшими за ночь мышцами.
1: О, прикольно. Вот я так. Что-то об этом не думал. Так, отмечаем с женой первый секс, а про годовщину свадьбы забываем.
2: Угу. Воскресенье, ну, единственный день, свадьба. Когда мы с женой дома. Для трехлетнего сына это как праздник. Приносит пирожное со свечкой. Ему важнее свечку задуть, чем само пирожное. Боже мой, какая прелесть.
1: Так, краснодарский привет всем. Всегда отмечаем день фотографа. Так как отец работал фотографом уже 47 лет, а вообще самое главное – это желание и праздник. Можно придумать любой, чтобы его отметить. Пишет нам Алексей, станица Брюховецкая. Ну, кстати, это самое, да. Помните, тоже, опять-таки, «Любовь и голуби». Вокс у нас цитирует всегда «Южный парк», а я всегда «Любовь и голуби» цитирую, да. Когда сидит дядь Митя или ставит такой календарь, говорит, день взятия Бастилии в сухую прошел, а ей уж 80, да. Поэтому праздник – в принципе, если полистать народный календарь, то что угодно. Сегодня, вот сегодня, например, Юрий в день.
2: Ну вот нам пишут, 1 пятница августа, отмечаем день пива.
1: День пива.
2: А да. Чё, а давай посмотрим, какой сегодня. Вот мне интересно, какой сегодня праздник?
1: Так я же сказал тебе только что.
2: Какой?
1: Юрий в день.
2: И все?
1: И день Георгия Победоносца. Все, достаточно? Тебе мало,
2: подожди,
1: что ли?
2: Подожди, минуточку.
1: Все, во-первых, скоро вернемся, время...
0: Это

0: наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
0: Группа Йорп Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелионрус».
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И буквально еще две минутки отмечаем необычные праздники, которые вы отмечаете.
2: Мы отмечаем то, что вы отмечаете. Да, зовите нас с собой. Мы проведем праздники.
1: Не успела я сказать.
2: Проводы.
1: Проводы праздников.
2: Проводы праздников.
1: И
2: я люблю
1: проводы
2: праздников. Да, конечно.
1: Праздники проводов. 6 мая сегодня 26 года. В России и в мире отмечают сразу несколько праздников. Это день герба и флага Москвы. День Конституции Республики Тыва.
2: Угу.
1: Малое водосвятие при половине Пятидесятницы, церковный праздник между Пасхой и Троицей. И главный международный день против диеты. А я-то думаю, что я сегодня жру, как соломорезка? Я думала, я не выспалась и давление, и там еще что-то.
2: Нет, просто толстая.
1: Я отмечаю день сопротивления диете.
2: Конечно, конечно. Я видел, как, собственно, в тебе исчезало куриное бедро. Вот.
1: Итак, при росте 1,68 м я вчера вечером взвесилась. Я вешу 48 килограмм 850 грамм.
2: Спасибо за эту информацию.
1: Спрашивают у нас, можно вернуться к собакам?
2: Это до туалета или после?
1: Вместо.
2: Вместо.
1: У заводчиков есть такая традиция. Припасать шампанское на роды собаки и торжественно отмечать рождение щенков. Всегда придерживаюсь традиции. А вы каждого щенка отмечаете? Вот мой вопрос. И что там бывает? Как собаки.
2: Нет, ну, типа, ну, как бы роды же, как бы
1: я
2: у собаки.
1: Поняла,
2: сразу
1: да
2: у нас же ощенилась.
1: Видите, я пошутила.
2: Семерых ощенила собака, рыжих семерых щенят, писал Есенин. Там было немножко другое слово, но неважно. Вот, а Лиса, Дима, привет из солнечного Воронежа. Есть такой микрорайон, Водокачка, анклав за 70 километров от города. Там ежегодно проходит почти национальный праздник, день рождения Субботина. Это крайне многосторонний человек, собравший вокруг себя компанию прекрасных людей. И нас, в том числе, чего уж утаивать. Так на следующих выходных пройдет практически музыкальный фестиваль местечкового масштаба в честь 50-летия. Вот такой вот праздник, Леша Монтажник. Леха, я считаю, что это круто. Вот, когда просто целая компания единомышленников собирается, это на самом деле очень-очень-очень-очень хорошо.
1: Дорогие друзья, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наш дневной эфир тоже плавно, медленно, но верно подошел к своему логическому завершению. Мы с вами прощаемся, до завтра.
2: Почему вы так быстро закончили? У нас
1: еще
2: есть несколько секунд.
1: Чтобы ты успел еще что-то сказать.
2: Я должен сказать, вот до свидания. Пришли наши коллеги, которые будут дальше вас веселить и развлекать даже, ну, какими-то там такими прикладными способами, типа подсвинков. Всем счастливо. Пока, до завтра.
1: Пока, до завтра.
0: Наше радио.

0: Наша реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно. Температура воздуха днем плюс 25 градусов. Слабый юго-западный ветер. Атмосферное давление ниже нормы. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8 800 333 47 00.
4: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
5: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
6: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
8: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
7: Аудитория 12+.
4: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
9: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
10: В Забайкале действуют сотни очагов.
9: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
11: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Число пострадавших при атаке вооруженных сил Украины в Чебоксарах 5 мая возросло до 35 человек. 11 остаются в больнице, двое погибли. Об этом сообщил сегодня Минздрав Чувашии. Повреждены 40 многоквартирных домов. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как сообщил губернатор Олег Николаев, повреждены также детский сад и ряд учебных учреждений. Сейчас специалисты производят обход квартир для оценки ущерба и идут восстановительные работы. В пунктах временного размещения находится свыше 1000 человек. Семьи погибших получат по 1,5 миллиона рублей, пострадавшие от 313 тысяч до 627 тысяч рублей. Также предусмотрена финансовая помощь за полностью утраченное имущество первой необходимости. После атаки беспилотников школы техникумы Чувашии переведены на дистанционное обучение. Бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если Тегеран не согласится на условия США, предупредил Дональд Трамп. По словам президента, в случае достижения договоренности между странами Армузский пролив будет открыт для всех государств, включая Иран. Накануне портал Axios сообщил, что глава Белого дома может возобновить военную операцию против Ирана в течение текущей недели. В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американская операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена. По его словам, Вашингтон и Тегеран будут рассматривать возможные пути урегулирования. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. В прошлом году более 620 тысяч. Это на 10 с лишним процентов больше в сравнении с 2024 годом, сообщает Евроактив со ссылкой на Еврокомиссию. Россиянам выдали более 477 тысяч туристических виз. Это составляет примерно 77% от общего числа. Наиболее востребованными направлениями стран ЕС у россиян остаются Франция, Италия и Испания. Российские операторы связи ищут способы упростить пользователям перенос данных из зарубежных хранилищ. Так, Мегафон дает своим абонентам возможность с 13 по 19 мая не расходовать интернет-трафик тарифа при пересохранении файлов из iCloud в облако Mail. После активации функции автозагрузки в приложении облака данные из хранилища Apple будут переноситься в фоновом режиме. Это позволит сохранить все памятные фото, видео и ценные документы, а также поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах. Легендарная британская рок-группа Rolling Stones отметила в Нью-Йорке предстоящий летом выпуск нового студийного альбома Foreign Tongues – иностранные языки. На мероприятии в Бруклине 82-летний солист Мик Джаггер и гитарист Кит Ричардс, а также 78-летний гитарист Ронни Вуд прошлись по красной дорожке. Они позировали для фотографии, дали интервью комику и ведущему ток-шоу Конану О'Брайену. Сборник из 14 треков выйдет 10 июля, когда будет отмечаться 64-я годовщина основания рок-группы. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Друзья, привет и добро пожаловать в шоу «10 баллов». Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Напарник, привет.
2: Здравствуй, Андрей Геннадьевич. Здравствуйте, ребята. Надеемся, все у вас хорошо. И среда плавненько протекает для вас таким образом, что вы прям вот наслаждаетесь этой средой.
1: Как настроение, напарник?
2: Шикарно. Шикарно? Как может быть настроение в такую погоду, когда ты сел на мотоцикл и поехал? Красота же,
1: конечно,
2: красота.
1: Конечно, ну. Так, но тем не менее, мы не будем нарушать традиции. Мы хотим устроить все-таки небольшую перекличку, хотя я понимаю, что не все могут сейчас отправлять сообщения, мы это откровенно наблюдаем. Но тем не менее, давайте сегодня отдадим дань этому прекрасному солнечному, абсолютно летнему дню, потому что да, у меня даже я сегодня на машине, к сожалению, в машине термометр показывал 28 градусов в какой-то момент. Я прямо поймался на мысли, что лето пришло. Что мы хотим попросить, кроме привета, напарник? Что-нибудь хотим?
2: Я не знаю. Ты как-то вот начал это все...
1: Завелся, да?
2: Да, завелся, думаю. Опа. А что-то он собрался.
1: Ребят, пришлите нам еще немножко лучиков солнышка. И просто привет, кто вы и откуда.
2: Весна опять пришла. И лучики тепла. Доверчиво глядят в мое окно. Кто знает продолжение этой песни, ребята? Я-то знаю. Ты знаешь продолжение? Ребята, кто знает продолжение песни, которая начинается словами «Весна опять пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно»? Вот вы прям и пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Я, мол, там, Николай, я эту знаю. А еще, если вы скажете, при каких условиях вы узнали эту песню, нам будет вдвойне интереснее. В общем, ждем ваших сообщений через сайт наш.ру и через наших ботов.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2020.

0: 2006 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И спасибо вам большое за сообщение. Много сегодня прилетело. А так, в общем-то, большинство-то, конечно, знает.
2: Ну, потому что у кого-то это связано с какими-то травматическими переживаниями детства и юности. У кого-то с музыкальными предпочтениями родителей, папы или старших каких-то товарищей. Но песню про Владимирский Централ, к сожалению, точнее, к счастью, или к сожалению, не знаю, к сожалению или к счастью, констатация факта. Факт таков, что песню про Владимирский Централ знают все. Ну, так как-то сложилось. Спасибо большое, ребята. Тест на музыкальную эрудицию никто сегодня не завалил.
1: Да,
2: перейдемте, да. Давайте перейдем к чему-нибудь приятному, к нашему общению. Дело в том, ребята, что вот эта пора межпраздничная, да, она как нельзя лучше подходит для того, чтобы немножечко имитировать бурную трудовую деятельность. Ну, потому что вроде как одни майские праздники отгуляли, еще свежие воспоминания, вторые вот-вот начнутся, еще даже денежки, наверное, остались. И вот эти несколько дней, пусть даже их и пять, они как бы вот совсем не для работы.
1: Ну, я с тобой абсолютно согласен.
2: Но на работу надо ходить. И ничего не сделаешь, на работе нужно присутствовать, нужно на работе быть, нужно, ну, в общем, ребят, вы меня поняли, да? На работе нужно находиться. И, знаете, дело в том, что поскольку мы, большинство из нас, ну, все-таки люди рабочие, у нас есть чем на работе заняться, ну, как бы находясь на работе, но это не
1: чтобы
2: работа.
1: Провести время, да.
2: Совершенно
1: да,
2: верно, да, провести
1: абсолютно
2: время.
1: Абсолютно верно.
2: Вот. Дело в том, что вот когда Андрей Германович, ну, бывает такое, у нас у всех бывает, мы как бы никто из нас не святой, когда Андрею Германовичу нужно вот подобно, как бы это сказать, скоротать время на работе, он смотрит что-то там для лодочки, выбирает себе, ну, какие-то там...
1: Я смотрю не для лодочки, я смотрю, кто что продает.
2: Вот.
1: А поскольку там 1000 объявлений примерно,
2: да,
1: то я залипаю, да.
2: Андрей Германович, я могу рубиться в какую-нибудь компьютерную игру, вот в «Героев магии меча», например, в Half-Life. Ну, то есть вот бывает такое.
1: Ну, давай выдадим немножко инсайдерской информации, что, как правило, у нас все-таки это может делать тот, кто не сидит за пультом.
2: Конечно, конечно. Ну, мы вдвоем, один как бы...
1: Один работает в этот момент.
2: А второй деградирует. Мы это так и называем.
1: Да, кто-то, место для деградации.
2: У кого неделя деградации. Да. Вот, ребят, мы уверены, что у вас на работе тоже есть чем заняться в тот момент, когда вы не очень хотите выполнять свои обязанности. Ну, например... поиграть в какую-нибудь игру. Всякое возможно. Сходить поболтать с друзьями в курилке. Это же любимое занятие вот людей, которые пришли на работу и понимают, что, ну, в принципе, на работу-то они пришли, но работать как-то не очень...
1: А что торопиться-то? Работа никуда же не убегает.
2: Работа никуда не денется, и работать не хочется.
1: Я знаю,
2: сходить
1: что даже...
2: пообедать два раза за день.
1: Да, в доминошку я знаю, что иногда прямо забивают. Прямо очень распространено, особенно на больших предприятиях, где станки всякие стоят, и неохота никому работать.
2: В общем, ребята, интересуемся у вас. Вот чем у вас можно на работе заняться? Мы же понимаем, что вы-то не такие, вы прям, ну, чтобы не спалиться.
1: Можете не подписываться.
2: Чем у вас на работе можно заняться таким, ну, чтобы, как бы, вот есть русское слово такое, оно, как бы, я его не могу назвать в эфире, это, как бы, сейчас попытаюсь как-то вот, в общем...
1: Может, бить баклуши подойдет?
2: Нет. На работе. Вот такой фразеологизм.
1: Все поняли,
2: на работе. И ты, вроде, как бы, ну, ты там... Теряешься, вот, теряешься на работе. Вот, ребят, где у вас можно на работе затеряться и чем себя занять, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Давайте сегодня это пообсуждаем.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И напарник мой сегодня высказал смелое предположение, что вот в эти дни между праздниками, конечно, многие ходят на работу, но работать-то особо не хочется, поэтому, в общем, поинтересовался, как вы отлыниваете от работы. Но выяснилось...
2: Что-то у меня сегодня какие-то одни песни в голове вспоминают.
1: Что такое?
2: И куда ни взгляни, в эти майские дни всюду пьяные ходят они.
1: Да, ну эту песню я хорошо знаю.
2: А кто не знает. Итак, ребят, где у вас на работе можно, скажем так, потеряться? Ну, короче, вы поняли.
1: Добрый вечер, напарники. Потеряться негде, но есть возможность сделать подход на отжимание, подтягивание, на пресс и поприседать.
2: Да что, совсем негде даже, кофейку негде попить. На старой работе играли отделы в игру по сетке, пока нас их из главного офиса не спалили. Уволили, в общем, увидели подозрительные соединения, потом играли поодиночке.
1: Отлично. Ну, потом надо было вернуть сетку. Ну как, без сетки-то?
2: А что, вы не научились сетку делать закрытую?
1: Тем более сейчас. А зачем сейчас Wi-Fi есть? Ничего, вам провода-то эти тащить. Пламенный привет из-за полярного круга города Североморска. Работаю в энергетике, и у нас можно поиграться очень часто. Я, например, в это время читаю. На данный момент на моем рабочем столе Стивен Кинг «Бегущий человек».
2: Хороший какой у вас. Мне нравится Стивен Кинг.
1: Стивен Кинг,
2: по-моему, на работе, кроме работы, можно вздремнуть в кабинете. О, вот это дело, вздремнуть в кабинете.
1: Да, это хорошо. Мы тоже иногда это проделываем.
2: Прямо в студии. На работе можно поколымить. Вот как ты так?
1: Да.
2: Ты сидишь на работе, вроде как работаешь.
1: Да, а делаешь другую работу.
2: А еще и колымишь.
1: Это сейчас бывает. Привет, наши. Куча времени, пока врачи спасают. Слушай, наша. Залипаю в телефоне. Водитель скорой помощи из Кемерово. Виктор нам пишет.
2: Ребят, а где у вас на работе можно вот потеряться? Вот если работать не очень хочется, но хочется как-то присутствовать на работе, пишите через сайт наш.ру, через наших ботов. Любопытно узнать, а как у вас?
0: Наша реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Шедевры русской классики от Инверно Оркестра. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
5: Без возрастных ограничений.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: какой ты нафиг танки?
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: Ну и продолжим разговор о том, как вы пропадаете на работе.
3: Ну, потому что на работе это же, ну, можно затеряться. Добрый вечер. Мы в офисе подсели на разукрашивание антистресс. Даже ручек специальных прикупили с блесками. Красивые. Как раз сейчас бульдога разукрашиваю.
2: Да, пишут нам очень, очень просто. Привет, наши. Куча времени. А, это я читал про врачей, которые спасают. Mm-hmm. Привет, нужно просто уйти в другой цех или участок. Или можно просто засесть в кабинете.
3: Да прекрасно. Добрый день. У меня такая работа, что я целый день почти свободен. У меня станок с ЧПУ. Я запустил программу и свободен. Играю в игрушки на телефоне, слушаю вас, отвечаю всегда. Шурик из Питера. Кайф же.
2: Кайф, кайф. Прекрасная работа, но ответственная.
3: Да.
2: Работал с админом, когда родился ребенок, был жуткий недосып. Приходил на работу и уходил в серверную. Спать на коробках от оборудования. Там был второй телефон из кабинета. Если ему нужен был, звонили, будили меня.
3: Привет, напарники! А я в свободную минуту на работе люблю позалипать в Яндексе или в Google карты. Ищешь интересные со спутника, а потом уже панорамы можно включить. То есть вот нормальное занятие включила, вроде как за компьютером что-то мышкой шевелит.
2: Североморск на связи, привет земляку! Работа сетевая, где работа, там и всегда можно разграничить. Вот, как и отдых, уже непонятно, что где.
3: Добрый день! Работа времени от времени то пусто, то густо. От этого так жалко времени, оно так теряется, что я поступила учиться в ВУЗ, да еще и научное отделение. Теперь уже второй год есть чем заниматься. Совмещаю работу с пятидневкой, учебу и семью с тремя детьми.
2: Здорово.
3: Так что, если нет на работе работы, отдыхайте, не будьте как я.
2: Да, кстати, правильно. Добрый вечер. Я всегда большую часть рабочего дня один в кабинете. И в соседнем еще одна женщина. Так что, в принципе, занимайся чем хочешь. В ноуте или в телефоне. Жаль, диванчика нету. Если что, менеджер по продажам на маркетплейс.
3: Ребят, пишите, как у вас можно потеряться на работе через сайт наш.ру или через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Сегодня мы вас поинтересовались, где вы можете потеряться на работе, когда неохота работать.
2: У нас никак не потеряться. Сварщики. Серега, привет, мой напарник.
1: Сереге привет, да.
2: Передаем Сереге привет. Да, ну как это не... Пошел за электродами.
1: И все, до обеда,
2: или в обед ушел за электродами, и до вечера.
1: Наш привет, преподаватель математики, самостоятельный контрольный или проверочный работы.
2: Прекрасно.
1: Отлично, да.
2: Работаю водителем такси, и придерживаюсь такого мнения, что на работе все-таки надо работать. От этого зависит наличие купюр в кармане. Но, если надоело и хочется вот сочкануть, то маршрут один на заправку. В Кристину Барселону, ну и домой с плохим настроением бороться.
1: А мне нравится, я работаю в банке, моя деятельность связана с разъездным характером. Поэтому, когда я не хочу сидеть в душном офисе, просто говорю, я поехал к клиентам. Кому, куда.
2: Вот, работаю в Большом театре. Под землей три больших здания. Историческая сцена, новая сцена и административное...
1: Над землей.
2: И административное здание. А под землей эти все здания соединены кучей коридоров, технических помещений, складов и прочим. Так что работаю 14, а иногда теряюсь на каком-нибудь минус пятом этаже.
1: Да, это замечательно. Есть куда
2: пошел
1: уйти.
2: Что-нибудь, а он куда? А он пошел в технический этаж. Куда?
1: Да, найди его там. Найди. Вообще, ты никто не будет искать.
2: А он там это...
1: Привет, напарник. У меня работа такая, что могу сказать, что уехал на замер и весь день гулять в парке. Отлучиться на ПВЗ зачем-нибудь важным для производства. Залипнуть в компьютере с умными... Вообще, работа кайф. Даже... Теряться не хочется.
2: А я всегда большую часть рабочего дня один в кабинете, и в соседнем еще одна женщина. Так что, в принципе, занимайся чем хочешь, в ноуте или в телефоне. Жаль, диванчика нет.
1: А я на дальнобое между Канадой и Америкой. Всю неделю потерян, и пишет нам Дмитрий из любимой нами уже теперь Манитобы.
2: Манитоба, да, вот. Доброе утро, Манитоба. Ну, да. Ну что, ребят, мы так понимаем, что вот эти вот майские денечки, они прекрасно подходят для того, чтобы затеряться на работе.
1: Ну, если честно, то да.
2: Ну, потому что еще же в феврале всем говорили, давайте уже после праздников.
1: Да.
2: Никто ж не уточнял, после каких и когда именно после праздников.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
5: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
6: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
7: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
8: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
10: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
11: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. «Время служить». По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры. Для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. А собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанской Луганской Народной Республике. Делегация 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Как отметили организаторы поездки, основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. В Воронеже 6 по 8 мая пройдет обработка городских парков и скверов от комаров и клещей. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Применяемые при обработке препараты создают длительный барьер от насекомых на весь сезон. Составы безопасны для горожан и их питомцев, но в целях предосторожности в парки и скверы не рекомендуется заходить во время обработки еще 2 часа после. Сегодня обработки уже подверглись Центральный парк и парк Алые Паруса, сквер Дубравы и парк Патриотов. Завтра с утра обработка пройдет в парке Орленок и лесопарке Оптимистов. Из-за большой площади некоторых зон отдыха работы проводятся в 2 этапа. Так, в Центральном парке будут проводить 3, а всего в этом году планируется обработать 35 парков и скверов. Еще в Воронеже и области начали обследовать пляжи к купальному сезону. Всего в аварийно-спасательную службу региона поступили 53 заявки, как от муниципальных структур, так и от коммерческих. Водолазы водного отряда областной аварийно-спасательной службы уже провели работы по расчистке акватории пляжа возле санатория имени Горького. Находки самые разнообразные, от относительно безобидных веток и коряг до бутылок, обрывков рыбацких снастей и даже тротуарной плитки. Ежегодно водолазы обследуют купальные места и пляжи для того, чтобы люди не травмировались во время купального сезона. Это были новости региона.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И
2: если хотите сочкануть, то...
1: Сегодня не получится. В этом части не получится.
2: Не, почему? Ну, если хотите.
1: Не, ну, если вы хотите сочкануть, можете просто не присылать нам никаких сообщений.
2: Да, а если не хотите, если хотите, так сказать, вонзить в этот день собственноручный титул «Умника дня», собственноручно добытый титул «Умника дня», то мы вам такую возможность предоставим. Все как обычно, мы с напарником будем разыгрывать титул. Два набора вопросиков, да, два игрока.
1: Каждому по 10.
2: Каждому по 10.
1: И по одной минуте.
2: И по одной минуте. Так что дождитесь, в скором времени пригласим вас в игру.
0: Реклама на 107 FM. Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
3: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
4: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
5: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна». Как Воронеж

0: немцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях. Аудитория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Грядущий вечер. Приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот пришло время, когда мы готовы всем желающим дать возможность забрать себе сегодняшний титул умника дня.
2: Да, титул среды.
1: Титул среды, да.
2: Четверг будет другой титул.
1: Четверг будет титул четверга. И, кстати, финальный.
2: Есть кодовая фраза.
1: Есть, конечно, кодовая фраза. Ты знаешь, но поскольку все мы немножко ленимся работать между праздниками, я решил заглянуть в интернет, посмотреть, что мне какие красивые крылатые фразы даст Паралиний. Ты знаешь, они все оказались какими-то такими очень душными, я бы так сказал. Все говорят, что лень — это плохо, лень — это плохо. Я нашел только одну фразу, которая говорит, что лень — это хорошо.
2: Так.
1: Лень — двигатель прогресса. Такая и будет первая кодовая фраза. Десятый, приславший ее сегодня.
2: Лень — двигатель прогресса. Автор 10-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши сообщения через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И начнется первый раунд, в котором примет участие Андрей. Давайте знакомиться. Андрей, добрый день.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Добрый день, напарники. Добрый день, наши.
2: Ну что, давайте начнем с главного вопроса. Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Сестры, конечно, с Андреем Германовичем.
1: Отлично. Но, да. Вы знаете, не все Андреи идут...
2: Одинаково полезны.
1: Ну ладно, давайте начнем.
2: Давайте начнем. Минута времени, поехали.
1: Какой латинской буквы обозначается электрическое напряжение?
3: У.
1: Правильно. Гражданином какой страны является боксер Мэнни Пакьяо?
3: Вьетнам. Ой, нет.
1: Филиппины. Кто является автором цикла пьес «Картинки с выставки»?
3: Дальше.
1: Мусоргский. В какой области Российской Федерации находится город Муром?
3: Дальше.
1: Во Владимирской. Сколько российских самодержцев носило имя Александр?
3: Три.
1: Правильно. Кто является автором сказки «Дядя Степа»?
3: Михалков.
1: Правильно. Сколько звезд на погоне у капитана первого ранга?
3: Одна, наверное.
1: Три. В каком веке у России в обращении появились бумажные деньги?
3: 19.
1: На 18. Сколько букв «С» в слове «пьеса»?
3: Одна.
1: Правильно.
2: Четыре верных ответа на 9 прозвучавших вопросов. 4 из 9 фиксируем.
1: Да.
2: Хороший результат.
1: Хороший,
2: благодарим вас, Андрей, и желаем хорошего продолжения дня. В скором времени пригласим второго участника игры, проведем второй раунд и узнаем, с каким результатом закончится второй раунд.
0: Наше радио.

0: Сергей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И если готовы побороться за титул «Умника дня» во втором раунде, то сейчас самое время это сделать. Нужна нам вторая кодовая фраза.
2: Где ты, Андрей Германович, читал вот в подтверждение твоей истины о том, что лень – двигатель прогресса?
1: Это не я сказал.
2: Ну, ты озвучил, да? Прямое тому доказательство, одно из очевидных – это водопровод. Человеку стало лень таскать воду, и он придумал систему, как бы вода сама текла к нему в дом. Поэтому, ребята, доставка воды.
1: Доставка воды. Водовоз.
2: Доставка воды, все крайне просто. Автор 10-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
3: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207 8507-21 16+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества. Чижик.
7: Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
11: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
12: Давай, отец, ты мужней.
13: За Родину!
14: Отец. В кино с 7 мая.
15: 16+.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
17: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
4: Хорошо сыграли, хорошо сидим, скоро вылетаем.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И пришло время начать второй раунд игры «Успеть за 60 секунд» и уже определиться все-таки, кто сегодня уйдет с титулом «Умника дня». Давайте знакомимся с вторым участником. Артемий у нас на
2: связи. Здравствуйте, Артемий.
3: Да, добрый день.
2: Ну что, ваш соперник Андрей сыграл с результатом 4 из 9. У нас с вами есть шансы. Есть шансы титул этот отвоевать вам. Вы готовы?
3: Да, готов.
2: Поехали. Какой из аспектов человеческой жизни изучает лингвистика?
3: Язык.
2: Правильно. Сколько букв «С» в слове «колоссально»?
3: Ну, две, наверное.
2: Правильно. В каком веке в России было отменено крепостное право?
3: Ну, в 19-м, конечно.
2: Правильно. Сколько звезд на погоне у капитана второго ранга?
3: Без понятия, предполагаю, что две.
2: Правильно. Кто является автором сказки «Доктор Айболит»?
3: Чуковский.
2: Правильно. Сколько российских самодержцев носило имя Павел?
3: Павел. Три.
2: Один. В какой области Российской Федерации находится город Ростов-Великий?
3: Новгородской.
2: В Ярославской. Кто является автором сборника музыкальных пьес «Хорошо темперированный клавир»?
3: Без понятия.
2: Иоганн Себастьян Бах. Бах. Гражданином какой страны является бегун Усейн Болт?
3: Ну, Ямайка.
2: Правильно. Какой латинской буквой обозначается сила тока?
3: Блин. Сила тока В.
2: Ну что, подводим итоги и имеем результат 6 из 10. Таким образом, у нас Артемий становится умником дня.
1: Да.
2: Прекрасный титул. Мы вас поздравляем. Хорошая игра, Андрей.
3: Спасибо вам тоже. До свидания.
2: Благодарим. Андрею, второму, точнее, первому участнику просто слова благодарности. И, ребята, напоминаю, если не у всех получается поиграть в игру «Успеть за 60 секунд» в эфире, а поиграть хочется, открывайте телефон, мессенджер Макс, либо социальная сеть ВКонтакте. В поиске вбивайте «Умник дня» и там или там находите мои каналы, которые посвящены непосредственно игре. Тем, кто не имеет возможности поиграть в эфире. Играть, ну, на мой взгляд, интереснее, азартнее, когда видишь результат в социальной сети ВКонтакте, но в мессенджере Макс есть свои плюшки. Например, информация о том, какой сегодня день. Ну, мало ли кому-то что-то нужно отметить. Вот
1: и что сегодня за день интересуется Андрей Германович Ломанов?
2: Специально для Дмитрия Сергеевича Ленского. В 1942 году на стадионе «Динамо» в осажденном Ленинграде прошел футбольный матч. Это значимое событие. Кроме того, сегодня день рождения Робеспьера. Кто помнит? Максимилиана Робеспьера.
1: Ты помнишь, Ленский? Дальше. Подожди.
2: Историю что, прогуливали,
4: да,
2: ребята?
4: Конечно, революционер. Что, мы помним, да, все, да, да, да. Все
2: один было. Из идеологов Великой Французской революции, который, собственно, был ею и сожран, этой Французской революцией. Если хотите чего-нибудь такого менее официозного, пожалуйста, день рождения Владимира Абрамовича Ятушева.
1: Ой, прекрасно.
2: Да. Да.
1: Прекрасно.
2: Но если хотите уж совсем приобщиться к прекрасному, день рождения певца, аранжировщика, продюсера, поэта-песенника, автора-исполнителя Максима Александровича Фадеева. Так что...
4: Давайте на Этуше остановимся.
2: Давайте. Вот, пожалуйста, ребят.
1: Целый набор, да, в общем-то.
2: Подписывайтесь на канал «Умник дня» в мессенджере Макс. Смотрите, что за повод, что за день. И, пожалуйста, расширяйте свой кругозор.
0: Наше радио.
5: С сегодняшнего дня прошу считать меня...

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И вот, друзья, парадоксально. Не далее, как вчера с напарником мы обсуждали такую тему, что животные эволюционируют вместе с нами.
2: Да?
1: Казалось бы, совершенно дикие животные вдруг приобретают какие-то особенности, да, которые дают им возможность либо лучше ориентироваться, либо быстрее соображать. Ну и сегодня я тебе могу сказать, я видел ролик, который меня просто шокировал. Банка, ну, бутылка пластмассовая с фантой.
2: Так.
1: Она была закрыта не до конца, и пчелы унюхали вкусный аромат сахарной водички.
2: Открутили пробку.
1: Они сначала прилетели. Их несколько прилетело. Они, знаешь, у них был консилиум. Они пытались сообразить, что же можно сделать. Потому что они пытались пролезть в щелочки. В щелочки там очень тоненькие, там никуда не пролезешь. В итоге они поняли, что эта крышка не зафиксирована жестко. И через некоторое время они втроем смогли ее отвинтить. Ну, если это не эволюция, и не командная работа, и не мозговой штурм, то что это?
2: Ой,
1: а говорят, что мозг у пчелки, он очень маленький.
2: Можно бесконечно рассуждать, что это такое. Мы еще человеческий-то мозг не до конца понимаем.
1: Да мы его вообще не понимаем.
2: А мозг животных... Все, что угодно это может быть. Может быть, это та самая эволюция. Может быть, это просто...
1: Я знаю, как это произошло.
2: Случайно.
1: Они посидели, покумекали. Потом, значит, в парке уселись на скамеечки. Посмотрели, как другие дяденьки, тетеньки и детишки открывают эти бутылочки. Такие сказали, оказывается, все просто.
2: Нет, полетели. Там потом просто прилетел этим мохнатый шмель. Научил, и дело пошло.
1: Он не фант открывал.
2: Мохнатый шмель. Там все дело в мохнатом шмеле, ребят.
1: Ну, не исключено. Но, ребята, вот как ни странно, очень много роликов, где животные показывают
2: совершенно... Или это нейросети осталось только...
1: Не-не-не, это точно
2: нейросети.
1: Да, я легко отличаю видео,
2: где
1: она, где нет.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
5: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру. Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
6: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей. 20 мая. Филармония. 6+.
7: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
8: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
9: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Сделано в России. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Обрушение части кровли спортзала Уральского колледжа технологий и предпринимательства произошло в Екатеринбурге. Из здания эвакуировалось около 100 человек. Пострадавших нет, сообщили в МЧС. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в момент происшествия никто из студентов и преподавателей в этом помещении, к счастью, не находился. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Около 2 миллионов граждан Украины проживают в России. Такое число назвала уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова. По ее данным, часть этих украинцев приняли российское гражданство. Москалькова также сообщила о работе по вопросам воссоединения семей России и Украины, члены которых оказались разделены из закрытых границ. Ранее омбудсмен сообщила о переговорах по обмену пленными с Украины в ежедневном формате. По словам Москальковой, прорабатывается вопрос о воссоединении 12 семей. Предварительно данный обмен должен состояться в ближайшее время. Электронные билеты на пригородные поезда к 35-му году будут продаваться по всей России, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Он назвал ключевыми направлениями новой программы цифровизацию и внедрение инновационных технологий. Это позволит расширить возможности оформления проездных документов в электронном виде и сократить очереди в кассах. Концепция также предусматривает масштабное обновление подвижного состава. До конца 35-го года власти планируют закупить до 7 тысяч новых электричек. Такой объем заказов обеспечит стабильную работу отечественным промышленным предприятиям, подчеркнул Мишустин. Основатель CNN Тед Тернер умер в возрасте 87 лет, сообщил американский телеканал. Тед Тернер – медиа, новатор и филантроп, основатель CNN, новаторского круглосуточного телеканала, который совершил революцию в телевизионных новостях, скончался в среду, указано в материале. Первый в мире круглосуточный новостной телеканал был запущен в 1980 году. Кроме работы в медиабизнесе, Тернер занимался благотворительностью, а также выступал за сокращение ядерного оружия. Генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров не планирует принимать участие в создании новой экранизации своей одноименной повести «Курьер». Он уточнил ТАСС, что речь идет не о ремейке его одноименного фильма, а о новой экранизации повести. Ее снимут к 40-летию оригинальной картины. Премьера запланирована на первый квартал будущего года. Если сюжет перенесут в современную реальность, успех картины во многом будет зависеть от подхода к проработке образа главного героя. Об этом заявил НСН кинокритик Александр Шпагин. По его словам, в 86-м году драматичное обострение в сочетании с иронической интонацией сделали фильм Шахназарова культовым. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
3: 18 часов и 4 минуты в столице Черноземья. Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте. Мы начинаем программу «Тема дня», вечернюю программу, которая призвана сопроводить вас до дома интересными, полезными историями. Как всегда,

0: 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне. Все это 9 мая. И сегодня мы встречаемся в студии с кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России Воронежского государственного педагогического университета Алексеем Ипатовым. Алексей Михайлович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Никита Юрьевич. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
0: Традиционная, можно сказать, уже встреча. Если можно, чуть поближе микрофон, да. Традиционная уже встречи, и, соответственно, перед 9 мая мы и будем говорить о Дне Победы, хотя с такой невозможно было не отреагировать на это интересное предложение, да, то есть вроде бы все заканчивается 9 мая, совсем скоро закончится Вторая мировая, но совсем скоро и начнутся новые события, которые будут не столь, наверное, ожесточенными в плане реальных физических столкновений, но те события, которые однажды в нашей истории чуть было не доведут до ядерной войны, она не случилась, и все это, конечно, в рамках войны, которую привыкли называть холодный. Как мы сегодня после завершения Великой Отечественной, после завершения Второй мировой, берем и приходим именно к холодной войне?
1: Ну, здесь, безусловно, верно было отмечено, что холодная война не имела такого физического противостояния на полях сражений, хотя локальные вооруженные конфликты, они, безусловно, были, и обе стороны противостоящие, и сторона, скажем так, стран соцлагеря и капиталистического лагеря противостояли друг другу на полях сражений, но такого накала действительно, как в Великой Отечественной, Второй мировой в целом не было. Но не будем забывать, что истоки холодной войны, они, по сути, зародились намного раньше, чем сама эта холодная война. Если мы возьмем и обратим внимание внимательно на взаимоотношения Советского Союза с союзниками по коалиции США, Великобритания, Советский Союз, великие державы, которые взяли на себя удар сокрушить вот эту коричневую чуму, изначально этот союз не имел, скажем так, носил вынужденный характер, будет правильно так сказать. Угу. Потому что противоречия, которые были между Советским Союзом и странами Запада, а, безусловно, Великобритания и США относятся к таковым, более того, после Первой мировой войны происходит сближение между Великобританией и США, хотя раньше у них было явное противостояние, и они начинают, по сути, развивать англосаксонский мир. И вот два вот этих сильнейших представителя англосаксонского мира вынуждены в 1941 году, по факту,
0: вынуждены
1: стать нашими союзниками, потому что у них долгое время, в 30-е годы, был выбор, на чью сторону встать, Советского Союза, либо Германии в случае столкновения. Первоначально они оценивали Гитлера как более слабого игрока, который будет не очень-то тяжело победить, но Гитлер перехитрил всех, и в своем стремлении завоевать мировое господство он привел к тому, что, казалось бы, непримиримые противоречия между советской, американской, британской внешнеполитическими линиями и в целом между государственными структурами, они вынуждены прийти были к союзу. Но еще в период 1941-1942 годов в переписке между Уинстоном Черчиллем и британскими дипломатами, американскими представителями, четко была, по сути, обозначена позиция, что СССР – это наш вынужденный союзник, что это тоталитарное государство, что это государство, которое стремится постоянно к экспансии, вот этот миф, который идет уже очень давно, значит, русские, Черчилль обращался в письмах именно как русские, то есть он называл, реже называл советы, русские стремятся к постоянной экспансии, поэтому наш союз, мы, конечно, им поможем, чтобы сокрушить Гитлера, но наш союз – это не союз двух друзей. Это союз вынужденный, а что будет дальше, неизвестно. Собственно говоря, мы с вами уже обсуждали как-то такой момент.

0: что в конце Великой Отечественной войны Черчилль своим военным предложил разработать план, практический план реализации плана немыслимой. То есть, 1945 год, март, Уинстон Черчилль, полностью находясь, в, как говорится, в трезвом уме и в доброй памяти, предлагает своим военным разработать план совместного с США удара и с использованием немецких дивизий по Советскому Союзу. Вот оно, все действительно отношение союзников к СССР как к своему партнеру по антигитлерской коалиции.
1: То есть, в принципе, когда все заканчивалось, могло все продолжиться только уже с другим действующим лицом в виде нашего врага. То есть, условно, была разбита Германия, а тут сняли маски бы британцы и, соответственно, Штаты. Ну, британцы, наверное, в первую очередь. Да. Мы прямо сейчас прервемся, 18 часов и 11 минут, в столице Черноземья, прервемся на небольшую рекламу. Сегодня с нами Алексей Ипатов, кандидат исторических наук. Мы говорим о том, как завершение одной войны, да, наверное, все-таки двух, назовем это, и Великой Отечественной, и Второй мировой, по факту стало началом другой, не менее серьезной, менее кровавой, наверное, все-таки, да, но вот именно более долгой и...
0: Не менее драматичной.
1: Не менее драматичной и очень хитросплетенной, так скажем, холодной войны, вот о чем сегодня говорим. Оставайтесь с нами, прервемся буквально пару минут.
2: Наше радио. Как звучит наше. Реклама на 107FM.
3: Неоклассик Оркестр приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
4: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
5: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров – приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Акция действует с 14 февраля. 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55. Код города 473. Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
1: И ответственно заявляю и Алексеем Ипатовым, кандидатом исторических наук, доцентом кафедры истории России Воронежского государственного педагогического университета. Сегодня оттолкнулись от Великой Отечественной войны, от ее конца. Победу в 81-ю годовщину мы будем отмечать, праздновать буквально вот уже в эту субботу. Но завершение одной войны явилось по факту началом другой. Холодная война, вот о чем мы сегодня говорим. И если есть определенная отсечка, вот сейчас Алексей Михайлович с чего, наверное, и начнет, как бы ее начало, официального, можно так сказать. Но все зародилось гораздо раньше, еще до, наверное, начала и Великой Отечественной.
0: Да,
1: еще со времен начала, наверное, Второй мировой, когда наши противники оценивали свои силы, с кем все-таки быть.
0: Да.
1: Вот. Итак, мы Из учебников истории знаем, что принято считать все-таки отправной точкой это Фултонская речь Черчилля, 1946 год.
0: Да, действительно, в отечественной традиции уже долгие годы, фактически с самого начала Холодной войны, традиционно именно Фултонскую речь премьер-министра бывшего Великобритании Уинстона Черчилля считают такой отправной точкой Холодной войны.
1: Почему?
0: Хотя сам, ну, потому что Уинстон Черчилль уже к этому времени, не будучи официальным государственным лицом, до этого, до приезда в США, он провел переговоры с новым президентом США Труманом, который сменил довольно, скажем так, ну не лояльно относящимся к СССР, а сдерживающим антисоветские, наверное, вот так настроение в США Франклина Делано Рузвельта, который умирает, к сожалению. Вот Труман настроенный явно более антисоветски, в то же время прекрасно понимает, что у них с Черчиллем немножечко сейчас они в разных условиях. Если Труман, как официальное лицо, он не может произносить каких-то таких громких заявлений делал, то Черчилль, человек, который как частное лицо выступает и попросил лично Трумана поприсутствовать на его выступлении, в случае, если Черчилль скажет что-то лишнее, всегда можно сказать о том, что ну, это частное мнение Уинстона Черчилля, я за него ответственность не несу, поэтому какие-то обвинения в адрес там, американской стороны здесь будут бессмысленны. Очень удобная позиция. Уинстон Черчилль выступает перед американскими студентами в небольшом городке Фултоне. И он, по сути, в своей речи, ее можно разделить на две таких смысловых части. В первой части Черчилль заявляет о том, что вот недавно великие державы, СССР, США и Великобритания, совместными усилиями одержали победу над нацистской Германией, ее сателлитами, ее союзниками, нанесли, скажем так, смертельный удар вот этому коричневой чуме, и он благодарит советский народ за его героизм, за его самоотверженность, за его огромный вклад в победу над фашизмом. Также лично он очень приветствует Сталина, которого он в своей речи называет своим добрым другом, но во второй своей части речи он заявляет о том, в то же время я вынужден, скажем так, заявить о том, что вот сейчас миру угрожает больше опасность, чем была при нацистах. Черчилль использует термины, которые к этому времени существовали, термин «железный занавес». Угу. Многие считают ошибочно, что этот термин введен именно Черчиллем в своей речи, но термин «железный занавес» он был еще в начале 20 века встречался в произведениях, например, выдающегося российского мыслителя и писателя Василия Васильевича Розанова, также в западной литературе он встречался, поэтому этот термин не нов. Черчилль просто его сделал, скажем так, более узнаваемым, что ли, более медийным. Но Черчилль заявляет о том, что вот у нас, скажем так, Европе угрожает экспансия, и Европу угрожает, он не называет прямо в своей речи СССР, но всем становится понятно, что, по мнению Черчилля, СССР над Западной, точнее, Западную Европу отделяет вот этим железным занавесом от Восточной, стремится насильственно установить коммунистический режим, хотя этого не было в странах Восточной Европы, и стремится к тому, чтобы Центрально-Восточную Европу полностью сделать коммунистическим. Более того, вновь вот, вот эти триггеры в западном обществе, которая опасалась того, что СССР вернется к идее мировой революции, к идее распространения своей власти коммунистической, они очень выгодны были для правительств западных стран в том плане, чтобы мобилизовать население для борьбы с внешним врагом. Естественно, СССР в данном случае был очень удобным образом, внешним врагом, для того, чтобы мобилизовать собственное население. Вот. Почему война получила название «Холодной», тут тоже будет ошибочно называть, что именно Черчилль был автором этого термина. На самом деле этот термин использовал знаменитый писатель Джордж Оруэлл, тот самый, который был ярым антисоветчиком, тот самый, который написал «Скотный двор» и «1984», фактически, в которых он карикатурно, как ему казалось, изображал советскую действительность. Вот. Джордж Оруэлл использовал термин «Холодная война» впервые. Черчилль, опять же, сделал его более медийным. Что в себя включала Холодная война? В чем были ее проявления? Чем она отличается от войны горячей, как говорится? Ну, Холодная война, в первую очередь, выражалась в гонке вооружений. И если мы говорим о вооружениях, естественно, в первую очередь мы должны говорить о вооружениях ядерных. До 1949 года США обладал монополией на ядерное оружие. Мы не будем с вами забывать, и для всех это должно быть, скажем так, аксиомой, что единственной страной мировой истории, несмотря на то, что она провозглашает себя демократическим государством, кричит постоянно о правах человека, о гуманных методах ведения войны, является Соединенные Штаты Америки. 1945 год, нанесение удара по Хиросиме и Нагасаки. Но мы должны понимать, что это удар, по сути, не по Японии. Это удар, который должен был продемонстрировать Советскому Союзу, что у нас есть такое оружие, и если вы не согласитесь на послевоенное условия, которые навязаны Западом, то мы это оружие можем применить против вас. Собственно говоря, американцами сразу же начинают разрабатываться удары ядерные по Советскому Союзу. Несколько планов было принято за период времени с 1945 по 1954 год. Самый крупный из них, самый масштабный, предполагал одновременно нанесение по территории СССР 600 ядерных ударов. Я вот не представляю, как разработчики этого плана, что они предполагали, они должны были прекрасно понимать, что Европу по-любому накроет, и многие другие страны.
1: Ну, им же все равно, да, как и сейчас.
0: Согласен, по большому счету. Но Великобритания, собственно, до нее, скорее всего, не дойдет это облако, поэтому все нормально. Вот. Еще одним проявлением, но СССР, скажем так, не пошел на поводу на вот этих угрозах. Сталин и военно-политическое руководство СССР после войны жестко оставил свою позицию, в том числе жестко оставил позицию в необходимости создания того самого Нюрнбергского процесса, который мы также с вами обсуждали в свое время, и суда над нацистскими преступниками, на чем Сталин еще начал настаивать на конференции в Тегеране в 1943 году. СССР в 1949 году создают собственное ядерное оружие, и тем самым получается паритет ядерный. И вот начинается, получается, вот эта ядерная гонка, которая стала одним из проявлений. Еще одно проявление – это, собственно, локальные вооруженные конфликты. Чем они отличаются от событий тоже Второй мировой и Великой Отечественной войны? Боевые действия велись, как правило, на локальной территории. Здесь мы можем назвать территорию Кореи 50-53 годы, территорию Вьетнама 1965-73 год, территорию Афганистана, ряд конфликтов на Ближнем Востоке. Особенность заключалась в том, что одна из сторон, как правило, участвовала в конфликте завуалированно, скажем так. Потому что СССР официально до перестройки участвовал со слов советских руководителей только, значит, военной помощью и технической помощью Северной Кореи. На самом деле мы прекрасно знаем, что советские летчики, в том числе герои Советского Союза Кожеду, Покрышко, они принимали самое активное участие в боевых действиях. То же самое было и во время Вьетнамской войны, когда советские, значит, инженеры военные помогали доблестному вьетнамскому народу отстоять свою независимость. Но американцы во время войны в Афганистане активно помогали местным жителям, местным военным, скажем так, и тем организациям, уже на тот момент существовавшим террористическим, которые вели боевые действия против СССР. Мы не забываем о том, что Аль-Каида, по сути, это та организация террористическая, которая была создана на американские средства на территории Афганистана для ведения войны против СССР. И Усама бен Ладен, который потом, собственно говоря, против своего хозяина, против своего создателя восстал, это продукт чистый США. Плюс, естественно, американцы на разных этапах холодной войны, они, получив, скажем так, хорошую оплеуху в Вьетнаме, немножечко перешли к другой стратегии. Глава ЦРУ Ален Даллес, тот самый, который в 1945 году, еще до плана немыслимое Черчилля в феврале 1945 года, вел переговоры с высокопоставленным нацистским начальником Вольфом о капитуляции Германии, США и Великобритании без участия СССР. Зачем это делалось? По очень понятным причинам. Потому что такого урона, как был нанесен в Восточной Европе, особенно Советскому Союзу, Западная Европа не получила. Поэтому выгодно было сдаться западным союзникам и, возможно, даже организовать совместную акцию против СССР. Поэтому американцы на одном из этапов холодной войны начинают, по сути, переход от возможного непосредственно вооруженного противостояния к экономическому изматыванию СССР. Для них не было секретом то, что СССР тратил большие средства для того, чтобы поддерживать свой военно-промышленный комплекс на высоком уровне. Но они забывали один момент. имея намного меньше возможности финансировать свои крупные какие-то программы, СССР добивался выдающихся результатов. Спутник Земли, который в том числе можно использовать в военных целях, космическое противостояние, полет Гагарина в космос, это все также было сопряжено с успехами военной промышленности. Потому что в 49-м году мы получили паритет, а в 53-м вышли вперед немножечко в ядерном гонке.
1: В 49-м получили паритет, испытав ядерную бомбу.
0: Да, а в 53-м мы испытали успешно водородную бомбу. Тем самым мы вышли вперед.
1: А, кстати, вот по поводу 49-го года. Там же НАТО было образовано.
0: Все верно.
1: Когда... А вот все-таки бомба и испытания, это был ответ еще на 45-й год? Или, возможно, это был ответ как раз-таки на вот эту вот организацию, которая образовалась 4 апреля, а испытания в августе уже были в конце?
0: В первую очередь, это был способ образумить наших бывших союзников, о планах которых по нанесению и удара в рамках плана «Немыслимое», и о планах ядерных. Советская внешняя разведка, военная разведка, блестяще работавшая, она знала о многих этих планах. Для них не было это секретом. Поэтому нужно было, во-первых, показать, что у нас есть собственное оружие теперь. И нужно было, во-первых, остудить горячие головы, так называемых ястребов американской политики британской, которые постоянно на разных этапах холодной войны призывали к нанесению удара по СССР. То есть пора перестать играть в локальные войны, необходимо объединиться. Собственно, во многом поэтому очень быстро планы изменились на Германию, на Западную Германию, потому что ее хотели, скажем так, наказать надолго, но, как вы прекрасно знаете, несмотря на то, что Германия платила репарации, Германия получала одновременно помощь по плану Маршалла.
1: План Маршалла, да.
0: То есть одновременно мы наказываем, и с другой рукой мы восстанавливаем Германию. Для чего? Для того, чтобы использовать ее против СССР. Что касается создания НАТО, то здесь, безусловно, это тоже имело значение. НАТО, создание в 49-м году, 12 государств, 10 европейских и 2 североамериканских, собственно говоря, США и Канада, создают наступательный, хотя они сейчас везде в своих промо-роликах пишут о том, что они носили оборонительный характер, он, естественно, был наступательный. Это свидетельствует, свидетельством этого, точнее, является то, что сразу же начинается продвижение на восток, не куда-то, хотя у разных членов НАТО были проблемы и в других регионах, но начинается продвижение на восток, и именно к границам Советского Союза. Особенно отчетливо будет это видно, когда уже, по сути, закончится официально холодная война в 91 году, но мы прекрасно понимаем, что неофициально она продолжается и до сих пор, новый виток. И это вот будет заметно тогда, когда страны, бывшие участницы Советского блока, войдут в НАТО.
1: У нас 2 минуты буквально до ухода на небольшой перерыв. Мы с вами сделали акцент на испытании еще и водородной бомбы. 53-й год. Как раз начало вот именно такого периода повышенной напряженности. Наверное. Казалось бы, должно было охладить такое испытание такого оружия.
0: Здесь вопрос заключается в том, что если мы берем гонку вооружений, США всегда были впереди по количеству самих ядерных боеголовок. В чем мы их превосходили? Мы их превосходили в мощности одного заряда, и самое главное, все верно, в средства доставки, системы доставки. Это было всегда на стороне СССР преимущество. Собственно говоря, первая межконтинентальная баллистическая ракета – это именно советская ракета. По поводу того, должно ли было их охладить, мы не забываем о том, что не только в военных рамках действовали, то есть не только было создано НАТО. Вспомним маккартизм в США, 49-й год, сенатор Маккарти, по сути, изменяет демократию. Он заявляет о том, что нужно запретить коммунистическую идеологию на территории США. По сути, демократическое государство – это полное нарушение. Многие американские представители профессорской элиты, профессорские преподаватели, которые испытывали к этому времени коммунистические взгляды, по сути, их академическим карьерам наступил конец. Им поставили условия. Либо вы отказываетесь от коммунистических взглядов, либо вы больше не работаете в университетской сфере.
1: Настоящая демократия.
0: Настоящая демократия. Демократия бывает совершенно разная. Бывает демократия с кулаками. Что мы неоднократно видим на примере политики стран Запада.
1: Прямо сейчас.
0: Да.
1: В том числе. Да, ну, мы прервемся. 18 часов и 30 минут в столице Черноземья. Сегодня в студии Алексей Епатов, кандидат исторических наук. Мы говорим в преддверии празднования Дня Победы, 81-й годовщины, о том, что победа в этой войне еще... явилось не просто началом холодной другой войны, да, а в принципе, по большому счету, ну, если так подумать, и разозлило нашего врага, который на время становился нашим союзником. Потому да. Как это так? Такие потери и амбиции, собственно, не заканчиваются, а становятся только больше. Ну, собственно, это, наверное, и в том числе помогало в этой холодной войне, о которой мы сегодня говорим. Прервемся. У нас будет еще 10-12 минут для того, чтобы подвести итог. А прямо сейчас реклама, новости середины часа. Оставайтесь с нами.
2: Наше радио. Проверено. Наша реклама.
6: На Авито новогодняя хватамба и скидки на товары до 80%. Самое время распаковать в себе музыканта, мастера на все руки, чемпиона по подаркам. Хорошая история попробовать себя в разных вещах. На Авито. Хватамба — название распродажи в категории товары, проводимые на Авито с 1 по 23 декабря 2025 года. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
2: По итогам всероссийского онлайн-голосования в премии «Автомобиль года в России-2025» победителем в номинации «Бренд года» признан новый российский бренд «Tenet». Читайте и узнавайте больше об автомобилях «Tenet» на autogoda.ru. Контент предназначен для лиц 18+.
7: Многоуважаемая публика, разрешите представить шоу, которое ежедневно становится ареной искрометных шуток, неожиданных поворотов и умопомрачительных историй. Вас ждут захватывающие рубрики и зажигательные конкурсы. Никакой магии, чистое искусство создателей, талант исполнителей и ловкость рук наших ведущих. Встречайте, виртуозы слова и настоящие укротители эфира, поэт Дмитрий Ленский и его муза Алиса Вокс в еженедельной программе «Шоу дня» по будням с 12 до 16 часов.
8: Не пропустите, все трюки выполнены исключительно профессионалами без дублеров и страховки.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Наши новости.
10: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. В числе новых проектов развития рыбного хозяйства и производства кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры. Для медиков предусмотрена жилищная поддержка. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским в день его 90-летия. Глава региона вручил юбиляру знак отличия почетный наставник Воронежской области. Александр Гусев отметил, что труды Ласунского наполнены душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. А собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Министерстве здравоохранения Воронежской области наградили врачей, которые оказывали помощь детям в Лисичанской Луганской Народной Республике. Делегация 7 специалистов в течение 10 дней провела диспансеризацию около 1500 детей и подростков до 17 лет в прифронтовом городе. Инициатива возникла после февральского визита председателя Российского детского фонда Дмитрия Лиханова в регион, а предложение поддержал губернатор Александр Гусев. Как отметили организаторы поездки, основная сложность заключалась в доставке детей на осмотры из-за дистанционного обучения и оперативной обстановки. В Воронеже с 6 по 8 мая пройдет обработка городских парков и скверов от комаров и клещей. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Применяемые при обработке препараты создают длительный барьер от насекомых на весь сезон. Составы безопасны для горожан и их питомцев, но в целях предосторожности в парки и скверы не рекомендуется заходить во время обработки еще 2 часа после. Сегодня обработки уже подверглись Центральный парк и парк Алые Паруса, сквер Дубравы и парк Патриотов. Завтра с утра обработка пройдет в парке Орленок и лесопарке Оптимистов. Из-за большой площади некоторых зон отдыха работы проводятся в 2 этапа. Так, в Центральном парке будут проводить 3, а всего в этом году планируется обработать 35 парков и скверов. Еще в Воронеже и области начали обследовать пляжи к купальному сезону. Всего в аварийно-спасательную службу региона поступили 53 заявки, как от муниципальных структур, так и от коммерческих. Водолазы водного отряда областной аварийно-спасательной службы уже провели работы по расчистке акватории пляжа возле санатория имени Горького. Находки самые разнообразные, от относительно безобидных веток и коряг до бутылок, обрывков рыбацких снастей и даже тротуарной плитки. Ежегодно водолазы обследуют купальные места и пляжи для того, чтобы люди не травмировались во время купального сезона. Это были новости региона.
11: Тема дня. Вечернее шоу с Никитой Кочерговым.
1: 18 часов и 35 минут в столице Черноземья. Мы сегодня в рамках программы «Тема дня» с Алексеем Ипатовым говорим о начале холодной войны. А началом явилась как раз-таки, ну, по большому счету, победа Великой Отечественной и завершение Второй мировой. НАТО, да, вот мы там остановились где-то. В 49-м году, если не ошибаюсь, 4 апреля, вот, как вы сказали, 12 стран, да?
0: Да, 12 стран. Уже в 52-м году происходит первое расширение. В НАТО попадает Испания и Турция. Все очень понятно. Закрыть советским кораблям проход Гибралтар, с одной стороны, с другой стороны, проливы Боспор-Дарданелл. Не дать Советскому Союзу распространить свое влияние в этом регионе.
1: А Советский Союз как отвечает? Чем?
0: Советский Союз, ну, так как страны Восточной Европы не попали под план Маршалла, который был тоже, скажем так, в рамках холодной войны, довольно эффективным инструментом. Я немножечко сейчас коснусь плана Маршалла. Это США, которые практически не пострадали от боевых действий, только там Гавайи от японцев пострадали немножечко. США разработали послевоенный план помощи оказания странам Европы. На Восточной Европе СССР не позволил этот план распространить. США предложили Советскому Союзу этот план. СССР по понятной причине отказался. Одним из политических условий принятия плана Маршалла было убрать коммунистов из правительства стран. Как прекрасно понимаете, СССР не мог убрать коммунистов из своего правительства.
1: Ну да.
0: Вот. Соответственно, и страны восточные, также страны Восточной Европы, которые оказались освобождены Красной Армией и которые, по мнению западного мира, СССР оккупировал, хотя СССР не оккупировал эти страны. Да, в рамках политической борьбы он поддерживал коммунистические режимы, но, учитывая тот вклад, который Красная Армия, а не западные союзники, внесли в освобождение этих стран, ничего удивительного в том, что люди сделали свой выбор в пользу коммунистов, здесь нет. Поэтому это осознанный выбор этих людей.
1: Ну, кстати, оккупировали-то Соединенные Штаты, и оккупация продолжается по сей день,
0: да,
1: если
0: в значительной степени.
1: Да.
0: Вот. И получается, в 49-м году, вместо того, чтобы создавать в ответ на создание НАТО военно-политический блок, страны Восточной Европы, которые понимают, что в одиночку очень сложно последствия войны преодолеть. Мы-то говорим о том, что была победа, да, но насколько тяжело последствия было для стран Восточной Европы. Восстановление шло очень тяжело. Поэтому страны Восточной Европы организуют в 49 году Совет экономической взаимопомощи, то есть чистый экономический союз. И только в 1955 году, в 55-м, через 6 лет после создания НАТО, создается организация Варшавского договора, которая в ответ на расширение НАТО должна была стать некой такой преградой общей коллективной системы безопасности для стран Восточной Европы. Только через 6 лет.
1: Угу.
0: Собственно говоря, вот так.
1: Да, вот тебе и ползучие, да?
0: Да.
1: Обвинения в том, что советы ползут в разные стороны, пытаются захватить.
0: На деле было все наоборот.
1: Все наоборот. Мы с вами говорили о том, что 53-й год характеризуется новым витком, что ли, да, холодной войны, и является одним из, наверное, серьезным периодом напряженности в этой пока еще не законченной получается истории, потому что мы уже с вами сказали, в 91-м году, конечно, ничего не закончилось. Mm-hmm. Должно было, по идее, да, по логике вещей, и НАТО распасться, и все отношения быть другими. Но не случилось. Вот именно этот период пиком напряженности принято считать Карибский кризис, когда мир чуть было не скатился в ядерную войну. Насколько это было действительно так, насколько Карибский кризис мог, вот был на грани, что ли, да, и чуть было не взорвался в прямом и переносном смысле слова?
0: Ну, те сведения, которые есть в открытом доступе, которые мы можем оперировать, говорят о том, что мир был очень близок к ядерной войне. По одной простой причине. США, не имея межконтинентальной баллистической ракеты тому времени, искал территорию, где бы разместить свои ядерные ракеты, чтобы они могли угрожать столице СССР, Москве. И он нашел эту территорию в Турции. Американцы размещают в 61 году на территории Турции ядерные ракеты. И по дальности полета ракеты, эта дальность полета позволяет нанести в случае необходимости удар по столице СССР. Естественно, Советский Союз в этой, скажем так, в этом противостоянии немножечко оказался в уязвимой позиции. Но еще в 59 году в далекой Кубе начинается антиамериканская революция, которую возглавляет Фидель Кастро, и совместно с которым действует аргентинский революционер Эрнесто Гевара, который более известен по прозвищу Че Гевара. Да? Uh-huh. И вот им удается, казалось бы, немыслимое. Им удается нанести удар по американской администрации военной в Кубе и изгнать ее. Но американцы решили не тратить много сил военных на то, чтобы подавить вот этот, с их точки зрения, мятеж. Хотя на самом деле это было вполне оправданное стремление кубинцев к своей независимости. Uh-huh. И они просто решили задавить Кубу экономически. Поэтому они блокируют частично побережье Кубы, не давая Кубе торговать. Но кубинцы, молодые кубинские лидеры, заявляют о том, что они хотят выстраивать отношения с Советским Союзом, хотят строить социалистический строй, потом перейти к коммунизму. И обращаются, скажем так, с помощью поддержать их. В Советском Союзе военно-политическое руководство задумалось над этим вопросом, каким образом, учитывая, что США фактически полностью заблокировали побережье Кубы, как помочь Кубе в данной ситуации. Но было совершенно очевидно, что если СССР разместит свои ядерные ракеты на территории Кубы, то они будут угрожать уже, в свою очередь, Вашингтону. То есть в этой ядерной гонке можно достигнуть вновь паритета. Угу. Можно снять, скажем так, ту угрозу, которая существует в отношении Москвы с теми ракетами, которые есть в Турции. Разрабатывается и блестяще, на мой взгляд, реализуется операция «Анадырь» по названию одной из сибирских рек, «Холодная река» и так далее. Но те условия, в которых советские войска перевозились, они были, конечно, очень тяжелые. Потому что, по сути, войска перевозились на торговых судах, на огромных, люди сидели в трюме при 30-40 градусной жаре, при отсутствии каких-то там элементарных условий бытовых удобных, но несколько десятков тысяч солдат, офицеров были переброшены на Кубу, и были переброшены ракеты с ярибоголовками. Американский самолет-разведчик, который прилетал над территорией Кубы, делал снимки, и специалисты, которые эти снимки потом расшифровывали, начали бить тревогу. На Кубе есть ядерное оружие. Американцы оказались шокированы тем, что Советский Союз сумел проскочить американский флот, который курсировал вдоль берегов Кубы, и сумел поставить. В военно-политическом руководстве обеих стран начинает нагнетаться вот эта обстановка. В США были непростые отношения между главой ЦРУ и ФБР и президентом Джоном Кеннеди. Кеннеди не был сторонником открытого вооруженного конфликта с СССР, ЦРУ, ФБР и лидер Пентагона заявлял о том, что нужно наконец-то поставить Советов на место. Нужно нанести удар, который покажет им, кто здесь главный. Кто в доме папа, как говорится. Да? В советском военно-политическом руководстве тоже были мнения такие, что нужно доводить до открытого конфликта. Иначе мы в этом противостоянии так и будем отстающей стороной. Но Кеннеди и Хрущев прекрасно понимали, что в ядерной войне победителей не будет. Угу. Поэтому за спиной, ну, не был поставлен Фидель Кастро в подробности переговоров телефонных, не были поставлены подробности телефонных переговоров ни американские спецслужбы, как говорится, ни высокопоставленные многие советские военачальники. Переговоры, по сути, велись ограниченным кругом лиц, и удалось прийти к паритету. Удалось понять, что ядерные вот это удары, которые могли бы нанести, они приведут к жертвам, но они не приведут к достижению победы одной из сторон друг на другом. Поэтому решили сойтись на том, что США деблокируют побережье Кубы, убирают свои ракеты из Турции ядерные, СССР выводит свои войска с территории Кубы, в том числе ядерное оружие. Вот это решение помогло спасти мир, но оно во многом привело к некоторому сначала размежеванию между СССР и Кубой. Фидель Кастро оказался обижен Хрущева за то, что действовал за его спиной. Но, с другой стороны, СССР и США решали более глобальные проблемы, чем проблема на данный момент, имела бы Куба на своей территории ядерное оружие или нет. Здесь вопрос стоял о угрозе возможной мировой войны вновь. Поэтому пришли к вот этому моменту.
1: Обострение, которое конец 70-х, начало 80-х, оно было настолько же острым и опасным?
0: Ну, афганская война не носила, наверное, такой острый характер, но здесь вот что такое холодная война? Череда взаимных ошибок. Когда произошла война в Корее, в Корее был достигнут паритет. Ни одна из сторон не взяла верх. В Вьетнаме, казалось бы, СССР торжествовал после Вьетнама, США потерпели поражение. Да, но США воевал не напрямую с СССР, но все было понятно и очевидно, что СССР поддерживает Вьетнам. Для американцев поражение во Вьетнаме, как наглядно свидетельствует, например, блестящий фильм Фрэнсиса Форда Коппола «Апокалипсис сегодня» и многие другие киноленты, которые посвящены этому, это большая боль. Большая боль, которая очень сильно повлияла на американское общество и на принятие политических решений. Но, на мой взгляд, немножечко оно вскружило голову нашему руководству, что вот мы уже вышли вперед и так далее, и они позволили себя втянуть в авантюру в Афганистане. Когда заявляют о том, что вот мы не должны были вмешиваться в Афганистан, не будем забывать, что американцы еще в 60-х годах, по сути, отказались от прямого столкновения с СССР, и они перешли по плану главы ЦРУ Алена Даллеса к другой доктрине. Они перешли к тому, чтобы измотать СССР экономически в этой холодной войне, навязать Советскому Союзу чуждые ценности, стараться благодаря своей пропаганде, благодаря демонстрации в кинолентах различных сюжетов, навязать, значит, советскому населению алкоголизм, наркоманию. А Афганистан, не будем забывать на тот момент, да и сейчас во многом, это государство, которое является крупнейшим поставщиком героина во всем мире. И во многом наркотрафики определяются как раз-таки западными странами. Поэтому стремление их, естественно, было направить этот наркотрафик в Советский Союз. Свои там были геополитические интересы у Советского Союза, поэтому то, что СССР в этот конфликт вмешался, с одной стороны, было ошибочным, в какой-то степени не учли местные особенности власти. С другой стороны, оно было во многом оправдано. Вот. Но такого, конечно, противостояния, как в 1962 году, не было. Другое дело, что американцы грамотно использовали вот этот конфликт для того, чтобы отыграться за поражение во Вьетнаме. И им, будем говорить честно, это во многом удалось. И к 1989 году СССР выводил войска, по сути, не достигнув тех целей, которые, наверное, военно-политический руководство перед собой ставило. Полностью обезопасить этот регион от радикального исламизма, увы, не удалось. Проблему с наркотрафиком решить, увы, тоже не удалось. К тому же, образ Советского Союза, который западная пропаганда активно формировала у населения, империя зла, термин, который применил Рональд Рейган, этот термин, он во многих умах западных жителей очень сильно поселился. И в кинематографе. В нашем детстве, в моем детстве, в детстве моего поколения очень популярны были американские фильмы, когда у нас начали появляться, например, фильм «Рэмбо 3». Что мы там видим? Вот он, бравый герой Джон Рэмбо, американец, пьет виски, курит, при этом убивает значительную часть советских военнослужащих в Афганистане. советские военнослужащие, как в этом фильме представлены, полными олухами, которые не могут воевать, и один американец их уничтожает. То есть вот таким. В детстве, понятно, мы этого не понимаем, мы восхищаемся Джоном Рэмбо. Сейчас ты понимаешь, что на тот момент на население в период перестройки таким образом оказалось колоссальное влияние. Угу. Мягенько, вот это soft power, мягкая сила, которая из-под воль заставляет вас задуматься о том, что мы, наверное, не сильные, вот они сильнее, они могут нас победить и так далее. Это же очень сильное влияние.
1: А еще у них есть космический флот, если да. посмотреть «Стартрек».
0: Ну, «Страх», да, все. Абсолютно верно.
1: Я и дружу, что они с инопланетянами. Да. Сейчас, да. кстати, Трамп собирается рассказать, как глубока эта дружба, крепка и так далее, и тому подобное. Да, вы сказали, что... у нас уже надо заканчивать.
0: Ну, в 1991 да. году, я извиняюсь, что перебью, в 1991 году американцы официально выпустили медаль в честь победы в холодной войне. И вот президент Джордж Буш-старший награждал участников холодной войны, которые к тому моменту были живы, этими медалями. И, казалось бы, все. Угу. Распался СССР, НАТО создавался изначально как борьба против СССР. Логично было бы, что НАТО давно было распуститься. Угу. Что мы видим сейчас? Мы видим, что НАТО существует, и в нем уже намного больше участников, чем в том же 91 году. Более того, мы не будем забывать один момент. Когда Горбачев согласился на объединение Германии, одним из условий было то, что НАТО не будет продвигаться на восток дальше, чем Германия. Что мы видим сейчас? 95-й год, уже нет СССР, Россия, не являясь таким активным политическим игроком, как сейчас, но у нас происходит первое расширение НАТО на восток. И в НАТО входят те государства, которые ранее входили в состав социалистического лагеря.
1: Ну и прямо сейчас Ленинградская область граничит с...
0: Калининградская, Ленинградская область, Псковская область граничит со странами НАТО.
1: Да, увы. То, что нас приводит к выводу, что, в принципе, холодная война как была, так и есть, продолжается, и даже исходя из вот, реалий, которые сейчас происходят, прямо сейчас, в эту секунду, еще и с достаточно острыми горячими проявлениями в рамках этой холодной войны. Ну что ж, значит, будем следить и заниматься тем, что доносить до вас информацию, дорогие друзья, в том числе и в рамках наших эфиров, которые, к сожалению, имеют тенденцию заканчиваться, как и сейчас. Скажем огромное спасибо кандидату исторических наук, доцент кафедры истории России Воронежского государственного педагогического университета Алексей Патов был с нами. Алексей Михайлович, как всегда, был рад видеть.
0: Спасибо огромное Никите Юрьевичу и всей радиостанция «Наше радио» за прекрасную просветительскую деятельность, и будем надеяться, что вы и дальше продолжите свою многогранную деятельность в этом направлении. Успехов даже, может, вам и всего доброго.
1: Да, может быть, даже целую миссию, но без экспертов нам никуда, поэтому всегда рады видеть. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами в рамках программы «Тема дня». До встречи в эфире уже завтра в 18:04. Счастливо. Пока. Приятного вечера.
12: Радио. Так звучит наше.
13: Реклама на 107 FM.
14: Наша погода.
15: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
16: Саженцы плодовых и декоративных культур. Рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
17: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
18: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205 04 45 205 04 45. Варикоза нет. Здоровые ноги украшают.
19: ООО «Варикоза нет центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Читайте в свежем номере газеты «Коммуна».
20: Как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда? Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты Воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
21: Аудитория 12+.
22: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
23: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
24: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
25: В Забайкале действуют сотни очагов.
24: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
26: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
27: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
28: «Наше радио».
29: Блеск.

0: В эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины в Белгородской области пострадали четверо жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В селе Черемошное дрон ударил по легковому автомобилю. Двое мужчин получили минно-взрывные и баротравмы. В городе Шебекино беспилотник атаковал трактор на территории предприятия. Водителя с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями госпитализировали. Кроме того, за медпомощью самостоятельно обратился мужчина, который пострадал накануне при атаке дрона в Шебекине. Нефтяная компания «Татнефть» выиграла в арбитражном суде Татарстана иск в отношении авиастроительного предприятия «Туполев» корпорации «Ростех» на сумму 11 миллиардов 700 миллионов рублей. Нефтяники обвинили производителя самолетов в необоснованном обогащении. При этом суть требования пока не раскрывалась. Решение может быть опротестовано. Это уже не первое разбирательство двух компаний. Ранее суды двух инстанций взыскали с авиастроителей более 6 миллиардов рублей за срыв контракта по самолету Ту-214. Ранее утвержденные планы предусматривали, что с 2025 года Туполев должен был выпускать по 10 этих самолетов в год. Однако в конечном итоге производитель смог сделать только один. Суд увеличил срок лишения свободы для бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садоклиева. Его признали виновным в превышении должностных полномочий, передает ТАСС. Новый приговор вынес суд в Симферополе. В 2025 году Садоклиева уже осудили за взятки и дали 5,5 лет строгого режима, а также штраф в 1 миллион 700 тысяч рублей. Путем частичного сложения срок увеличен до 7 лет в колонии строгого режима. По данным следствия, экс-глава МЧС использовал служебный внедорожник Land Cruiser в личных целях, заправлялся, ремонтировал за казенный счет, плюс использовал спасателя в роли водителя. Ростелеком вновь предупредил своих абонентов из Москвы, что в ближайшие дни возможны ограничения на мобильный интернет. О таких мерах в период с 5 по 9 мая операторы начали предупреждать еще 4 числа. Другие операторы сообщали, что временные ограничения во время подготовки и проведения праздничных мероприятий к Дню Победы могут коснуться не только Москвы, но и области. В этот период рекомендуется выходить в сеть через Wi-Fi. С 5 мая абоненты сообщали об отсутствии мобильной связи и проблемах с доступом ко всем сервисам. Лауреатом Платоновской премии в номинации «За воссоздание образа человека в прекрасном и яростном мире отечественной истории и русской культуры» станет писатель Евгений Водолазкин. Премию вручат в рамках 15-го международного Платоновского фестиваля искусств в Воронеже 30 мая, сообщили в правительстве региона. Водолазкин – прозаик, филолог, специалист по древнерусской литературе, автор романов-бестселлеров «Лавр» и «Чагин». Программа форума рассчитана на месяцы, включая в себя десятки мероприятий с участием актеров и музыкантов из 5 стран. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: Ну, среда, вечер, разумеется, говорить будем про машинки. Но, вы знаете, мы с напарником пришли к такому выводу, что между праздников никакие серьезные социальные автомобильные проблемы мы затрагивать не будем. Мы оставим их после праздников. Да. Сегодня поговорим о машинах, которые нам запомнились по кинофильмам, пообсуждаем, повспоминаем их. Их много было, много очень самых необычных и интересных. А сейчас у меня есть небольшая информация для тех, кто еще не переобулся, потому что судя по тому, как звучат шипы по асфальту периодически, понимаешь, что еще далеко не все подготовились к летнему сезону. Icon Tires. Крупнейший шинный завод России выпустил 20-миллионную шину под собственным брендом Icon. Это важное событие, что завод сохраняет высокий уровень доверия к своей продукции после масштабного ребрендинга в 2023 году. Напомню, что компания производит премиальные шины Icon Автограф и шины среднего ценового диапазона Icon Характер. По итогам 2025 года бренду Icon удалось укрепить позиции в России. Доля шин Icon в общем объеме всех ценовых диапазонов составила 13%, тогда как по итогам 2024 года она составляла 12%, а в 2023 – 10%. Также можно отметить, что компания удержала лидерство в сегментах А и Б. В 2023 году, например, это была четверть рынка, а в 2025 году получилось достичь результата уже в 35%. То есть Icon – это больше трети всех шин на рынке России. Ну, вообще-то, приятно отмечать рост производства, так как это наш российский производитель с высоким качеством. Есть шины и премиального, и среднего ценового сегмента. Так, друзья, сейчас мы совсем ненадолго прервемся, а дальше будем говорить про машины из кинофильмов.
0: Реклама на 107FM.
2: Neo Classic Orchestra приглашает на идеальное музыкальное свидание в атмосфере 3000 свечей 20 мая. Филармония 6+.
3: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
4: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
5: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
6: Планируете строительство или ремонт? Компания «Протек» предлагает все необходимое. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, трубы, крепеж, кровельные и отделочные материалы. В наличии качественная продукция для любых задач. От мелкого ремонта до крупного строительства. «Протек» – все для стройки в одном месте. Телефон в Воронеже 2-100-100.
0: Телефон рекламы.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И как мы уже объявили, что сегодня хотим поговорить о машинах, которые снимались в кинофильмах. И, кстати, если у вас есть прям какой-то автомобиль, который вы считаете самым лучшим с точки зрения киноактера, можете присылать свою версию, например, через наших ботов, через сайт наш.ру. Но только объясните, почему вы так считаете. Напарник, есть ли у тебя какой-нибудь автомобиль, который ты считаешь, что он просто тебе безумно в кино...
2: Шевроле Камара, Бамблби из Трансформеров. Причем, что я сидел в этом Шевроле Камара.
1: Жуткая машина.
2: Пустая, как барабан. Ну, то есть, вот абсолютно ничего, никакого. Но вот этот мускулкар, да, как их называют.
1: Да, мускулкар.
2: Я очень люблю, что Мустанги, что Камара, ну, вот именно вот за их брутальность такой вот, они такие, как качки такие, ну, как накачанные, на анаболиках.
1: Причем, ребят, нужно понимать, что один, что другой, это автомобили, они и называются маслкары, их даже спорткарами никто не называет, потому что к спорту они имеют очень опосредованное отношение. Да. Большой, мощный американский мотор, слабенькая управляемость, вот, они должны реветь, быстро разгоняться.
2: Жрать много бензина.
1: Жрать много бензина, галлонами причем, сразу галлонами.
2: Да.
1: Может, помнишь, Настя Нифонтова, кстати, приезжала, был у нее желтенький такой.
2: Не помню.
1: Она, по-моему, быстро от него отделалась. Вот. Но, тем не менее, и если говорить о, собственно, этих маслкарах, то, между прочим, Ford Mustang с точки зрения киноактера, он лидер. То есть он снялся в самом большом количестве фильмов. Mm. То есть это самый титулованный автомобиль. Но, на мой взгляд, конечно, самый неожиданный автомобиль и самый забавный — это DeLorean DMC, как правильно говорить, 12-й, который снимался в фильме «Назад в будущее». И оригинальный, но он, по большому счету, просто очень оригинальный автомобиль. Как коммерческая история, это был полный провал. То есть там еще и уголовное дело завели на владельца всего этого проекта. Вот. Но он отличался тем, что у него были нержавеющие элементы кузова. То есть они такие были, как-то вроде бы это к автомобилю отношения не имеет. И, по большому счету, вот эти уникальные двери, которые открывались наверх, действительно, решение было неожиданное. Машина не продавалась совершенно, очень плохо она продавалась, тираж был небольшой. А вот после появления ее в фильме, и фильм, когда фильм мгновенно практически стал культовым, вот, все стали за ним гоняться, а его уже нету. И сейчас его практически невозможно купить, особенно на ходу, потому что вообще там, мало того, что сама машина конструктивно ужасная, она еще и с таким двигателем, для которого, в общем-то, достаточно сложно найти запчасти. И, в общем, как правило, они недолгоиграющие. Я помню, когда мы пытались что-то про него снять, мы нашли в Москве DeLorean. Выяснилось, что их два. И на ходу только один.
2: И то его на эвакуаторе подвозят.
1: Его, естественно, подвозили на эвакуаторе.
2: Он не своим ходом подъезжает.
1: А тот, который видели мы, для него не могли никак достать какой-то бульбулятор. Без него вообще машина-то не работала, не заводилась. Его можно было только выкатить и сфотографировать с ним. Но, тем не менее, один из самых легендарных автомобилей в кинофильмах. Давайте ненадолго прервемся и продолжим наш разговор про киномашины. Кинотачки, так его и назовем. Вот.
0: Новое на нашем. Ленинград. Король и Шут.

0: Тест-драйв по-нашему.
1: И сегодня в тест-драйве по-нашему мы обсуждаем всевозможные тачки из кинофильмов.
2: Я, кстати, которые... Андрей Геннадьевич, извините, я перебью. Вспомнил еще один автомобиль, который мне очень нравится. Это автомобиль Aston Martin DB5.
1: Ну, конечно.
2: Автомобиль Джеймса Бонда, которого там и пулеметы, и катапульты, и ракетницы, и бронированное там что-то. А и сиколок даже, мне кажется, какая-то кислота льется.
1: Не, масло там, по-моему, вытекало. Но ты обрати внимание, вот на самом деле, какая интересная игра и вообще задумки сценаристов и тех, кто прописывал, да, собственно, эти машины, как они будут выглядеть в кино. Потому что, ведь, в принципе, ну, Aston Martin, это, ну, просто хороший автомобиль. Но культовым он стал как раз за счет вот всех этих примочек. DeLorean за счет своего плутониевого реактора и сумасшедшего профессора, который сделал из него прямо такую машину...
2: Машину времени.
1: Да, говорит, если уж делать машину времени, то пусть она будет стильной, как говорил главный герой. А что касается еще Dodge Charger, да, который в «Форсаже» был.
2: Во множестве фильмов. «Придурки из откуда-то», у них, по-моему, тоже Dodge Charger. Очень во многих фильмах Dodge Charger фигурирует.
1: Но тут нужно понимать, что, во-первых, вот на мой взгляд, в машине ничего привлекательного нету, за исключением вот этих трех дросселей, которые прямо на капоте торчат, да, то есть потому что он, ну, просто очень оригинально
2: смотрелся. Безумно Макси не Charger ли у него?
1: Нет, по-моему, нет.
2: Вот еще тот самый старый безумный
1: Макс. А вообще все может быть. Может быть, да. Вот. Но, кстати говоря, если мы вот про «Форсаж» будем говорить, да, то, конечно, ну, Вин Дизель там великолепен, просто, на мой взгляд. А еще я даже не знал, совсем недавно узнал, что большую часть трюков на этом автомобиле он выполнял самостоятельно, без дублеров. Ему настолько все это перло просто.
2: И
1: там.
2: Чем закончил Вин Дизель? В последних «Стражах Галактики» он играет «Я есть Грут». Так, на секундочку. Ребят, если вы думали, что это анимированный... Нет, ребят, это анимированный персонаж, но его анимировали с Вина Дизеля.
1: На парень, имею в виду, нельзя столько качаться.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Бавария ПСЖ в 22:00. Только в ОККО. 18+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Шедевры русской классики от Inverno Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
11: Без возрастных ограничений.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И продолжим обзор кино-биби, которые произвели на нас впечатление. Я тут сообщение почитал наших слушателей. Вот. Ну вот Леша из Краснодара очень активно пишет нам. Ему все машины, судя по всему, нравятся. Вспоминает автомобиль из фильма «Тупой еще тупее», которого переделали в собачку. Такой mm-hmm. лохматый. Но вы знаете, на самом деле у этого автомобиля никакой ни предыстории, ни какого-то продолжения нету. Автомобиль просто снялся в фильме, выполнил свою роль смешного грузовичка, на котором перевозили животных. Пишут нам, что в «Безумном Максе» снимался такой автомобиль, как австралийский Ford Falcon. Вполне вероятно. Еще написали нам про автомобиль капитана Немо из «Лиги выдающихся джентльменов». Ну, там красивая машина была, очень оригинальная, сделанная, но...
2: Знаешь, Андрей Геннадьевич, сейчас я боюсь, ты мне, наверное, должен помочь.
1: Давай, попробую.
2: Это 60-е годы Citroën DS.
1: Ну, это фантомасовский.
2: Автомобиль Фантомаса, да. Автомобиль многие герои французских...
1: Он и в комедиях снимался.
2: Везде. И, на мой взгляд, это... Лучше, одно из лучших воплощений, дизайнерских воплощений автомобиля той эпохи. Плюс пневмо, он же на пневме был. И автомобиль снялся в огромном количестве, и на него смотришь, и понимаешь, насколько интересно много было, много интересных решений. Расположение зеркала заднего вида, очень много.
1: И ты обрати внимание, на самом деле, даже если мы посмотрим на автомобиль Джеймс Бонда, то это вторичность. Потому что крылья выезжали у автомобиля Фантомаса.
2: Ну.
1: То есть у автомобиля Фантомаса было много технических каких-то решений, которые позволяли ему уходить от комиссара.
2: От комиссара Жюва.
1: Жюва. А еще второй французский автомобиль, который тоже стал фактически культовым, это Peugeot 406 в фильме «Такси». В 98-м году вышла первая лента, по-моему, в 98-м. Вот. И, но тут я хочу всех очень сильно разочаровать. Потому что это чистой воды маркетинг. Дело все в том, что то, что вытворял там этот автомобиль, на реальном автомобиле Peugeot это сделать было просто невозможно. Потому что, во-первых, ну, будем даже считать, что что-то там с мотором он придумал, но машина моноприводная, машина с передним приводом, и когда он пытается стягаться вот с этими Mitsubishi Evolution'ами в какой-то серии, я не помню, вторая серия, «Япошка!» кричали. «Ниндзя!»
2: Да не, много автомобилей, которые вот смотришь и понимаешь, что ну, они сыграли прям вот главную роль в фильме.
1: А ты знаешь, какая была, оказывается, грустная история с автомобилем СМЗ, который снимался в фильме «Операция И». Ну, помнишь, там
2: Моргунов... Мотоколяска какая-то.
1: Ну, она инвалидная коляска uh-huh. была, да. Так вот, выяснилось, что не всем это понравилось, особенно всяким партийным людям, uh-huh. потому что автомобиль, предназначенный для, ну, собственно, определенной категории граждан, uh-huh. стал автомобилем бандитов. И вот эти разговоры, они долго ходили. Ну, понятно, что никто не вырезал, уже ничего не сделаешь, но уже фильм вышел и вышел, так что ничего страшного. Ну, и многие вспоминают сегодня «Кадиллак Миллер Метеор», это в фильме «Охотники за привидениями», тоже затюнен.
2: Это же переделанный катафалк. Абсолютно. Это изначально был катафалк машинок для перевозки, извините, так, в последний путь.
1: А так они его и покупали,
2: да.
1: Списанный катафалк.
2: Да. И...
1: дальше бегали с пылесосами там и прочими предметами. Ну, фильм потрясающий, да и машина очень смотрелась вот в этом во всем обвесе оригинально. В общем, для кино не жалели фантазии и денег, чтобы как-то эти машины выглядели, ну, совсем необычно. Прервемся ненадолго. Если есть какое-то мнение по поводу лучших киномашин, пишите через наших ботов или через сайт наш.ру.
0: Наше радио.

0: «Тест-драйв» по-нашему.
1: И сегодня вспоминаем автомобили, которые стали культовыми благодаря каким-либо кинолентам.
2: Могу Кстати, вспомнить один автомобиль, который... История которого как бы спорная. Фильм «Кобра». Помнишь,
1: да,
2: на чем
1: конечно,
2: гонял
1: конечно,
2: Кабретти? Я. И тут как бы многие говорили, что это «Меркьюри Монтерей» 50-го года.
1: Это «Форд».
2: Это было такое подразделение «Меркьюри», которое... Ну, собственно, Ford Motors, но только как бы среднебюджетные, между Фордами, которые были бюджетными, и более премиальными машинами. В общем, люди там копья ломали в интернете относительно того, что это за машина. Дело в том, что вот то, как бы, к чему все ссылаются, Monterey 50-го года вышел только в 52-м году. И приходит к выводу, что это на самом деле Monterey Six Passenger Coupe, 6-пассажирный купе. И автомобиль был действительно уникальный, потому что таких автомобилей в природе не существовало. Был дизайнер специальный, который занимался разработкой, ну вот, тюнил тачки для кино. Он купил 4 непонятных каких машины, сварил их из кусков. В общем, ну там же их бьют, переворачивают
1: конечно,
2: эти машины.
1: Конечно.
2: До, условно говоря, до 21 века дожила из этих 4 только одна. И далее ее история очень любопытна. Потому что якобы ее отправили на какую-то свалку, где ее выкупил кто-то. По одной легенде сам Сталлоне, по другой еще кто-то. Потом эту тачку угнали у законного владельца. Долго ее искали, пытались перепродать. Судебные разбирательства. В общем, по итогу так и непонятно, что это за автомобиль. Ну и тем более, что вряд ли у нее есть какой-то ПТС, где написано модель.
1: Да нет, конечно. Я в свое время был в музее Volkswagen, который... Это отдельный музей. Это все машины, которые были созданы компанией для кинофильмов. И то же самое. Там вот есть машина, сваренная из 2-3 автомобилей, и ты вообще не поймешь, что это. То есть не говоря уж про марку, про модель даже говорить не буду. А тут у меня еще, знаете, немножко статистики есть любопытные. Ну, как статистики, просто фактов. Что Бэтмобиль вот этого фильма 66-го года, его можно посмотреть в одном из музеев Лос-Анджелеса. Он там стоит. Вот этот вот катафалк из «Охотников за привидениями» тоже находится в музее, но уже в Нью-Йорке. А вот несколько Делорионов из «Назад в будущее», как вы понимаете, для фильма готовили не один автомобиль. Всегда готовится несколько автомобилей. Они, оказывается, используются в тематических парках Universal. И, ну, я так понимаю, что кататься вряд ли. Ну, может, и катают на них. Кто его знает. В принципе, я вам так скажу, кататься на Делориона ничего особенного. Вот если бы в будущее или в прошлое.
2: Да.
1: Ну, куда-нибудь.
2: Все, напарник, давай будем потихонечку собираться и укатываться в наше сказочное Замкадье. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что составили нам компанию. И мы традиционно всех обнимаем, а некоторых даже целуем.
1: Некоторым жмем руку крепко, некоторым делаем это нежно. И, друзья, услышимся уже завтра. Надеемся, завтра будет прекрасный солнечный день. И вот та гроза, которая обещает, пройдет где-то мимо Москвы. Пока, ребят.
2: Расходимся.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
3: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Международный фестиваль «Мультпрактика» пройдет в Воронеже с 22 по 24 мая. Премьеры мультфильмов со всего мира, творческие встречи, лекции и мастер-классы. Все бесплатно. Ждем всех в кинотеатре «Синема Парк» и парках города. Билеты бронируй на сайте kassir.ru. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора и правительства Воронежской области без возрастных ограничений.
5: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
6: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров. Приобрести путевку со скидкой в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
8: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают.
9: ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие на территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. В числе новых проектов развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры. Для медиков предусмотрено жилье. Личная поддержка. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. Собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Воронежской области продолжаются работы по обновлению коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность водозабора Пришиб в Калачевском районе достигла 15%. Капремонт сетей в Калаче – 50%, что улучшит водоснабжение для более чем 32 тысяч жителей. В селе Хохово реконструируют водозабор для 4,5 тысяч жителей. В Бутурлиновке заключен контракт на капремонт теплотрассы для более 1 тысячи жителей. Прилагаем все усилия для решения важнейших задач в соответствии с поручениями губернатора Александра Гусева, подчеркнул министр ЖКХ Евгений Бажан. В РВК «Воронеж» подтвердили уход гендиректора Вадима Кстенина. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Новым гендиректором с 21 мая станет Сергей Болгов. Ранее он занимал должность в управлении по тарифам, затем работал в коммерческих стройорганизациях. С конца 2019 года возглавлял инспекцию государственного строительного надзора Воронежской области. Еще директор транспортной компании «Воронеж Пассажир Транс» Игорь Лисунов покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Игорь Лисунов стал директором «Воронеж Пассажир Транса» в конце ноября 2025-го. До назначения он более 30 лет работал на различных постах в государственных, бюджетных и коммерческих организациях. В Воронеже с 6 по 8 мая пройдет обработка парков и скверов от комаров и клещей. Препараты безопасны для горожан и питомцев, но в парки не рекомендуют заходить во время обработки и еще 2 часа после. Обработанный Центральный парк, парк Алые Паруса, сквер Дубрава, парк Патриотов. Завтра обработают парк Орленок и лесопарк Оптимистов. В Центральном парке работы проведут трижды. Всего планируют обработать 35 парков и скверов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 10 мая в фирменных магазинах «Агроэко» шашлык из свинины в маринаде 419 рублей 99 копеек за килограмм. Горячий, сочный шашлык от «Агроэко» – идеальный выбор для вашего отдыха.
2: Предложение действует с 27 апреля по 10 мая 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
3: Если вы профессиональный мастер по поклейке обоев, «Обойный мир» приглашает вас к сотрудничеству. Мы работаем с качественными обоями от классики до модных дизайнерских коллекций. Для вас честные цены и стабильные бонусы. Подробности партнерской программы узнавайте по телефону в городе Воронеж 260-60-50.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Внимание! В садовом центре «Диантус» рассада по низким ценам. Саженцы роз от 169 рублей. Город Воронеж, Карпинского, 39А. Телефон 202-04-10.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290-0707. Код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наша реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
3: Квартиру сниму на суточно.ру.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Прошу зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти. Уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: За Родину!
10: Отец. В кино с 7 мая.
11: 16+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
13: Наши новости.
14: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел рабочую встречу с главой администрации Терновского района Михаилом Брагиным. Они обсудили социально-экономическое развитие на территории и инвестиционные перспективы. В 2025 году район занял первое место в областном рейтинге по мобилизации дополнительных доходов в бюджет. Они выросли на 30 миллионов рублей. Объем инвестиций в основной капитал составил почти 883 миллиона. В числе новых проектов развитие рыбного хозяйства и производство кормовых добавок. Район привлекает молодые кадры. Для медиков предусмотрено жилье. Личная поддержка. К 300-летию села Терновка планирует создать общественное пространство «Терновка-парк». Его представят на всероссийском конкурсе лучших инициатив по развитию городской среды. Александр Гусев отметил высокую результативность работы муниципалитета. Губернатор Александр Гусев провел встречу с краеведом, почетным гражданином Воронежа Олегом Ласунским. В день его 90-летия глава региона вручил юбиляру знак отличия «Почетный наставник Воронежской области». Александр Гусев отметил, что труды Ласунского, наполненные душой человека, без остатка влюбленного в свое дело. Собранная им библиотека – одна из крупнейших культурных ценностей региона. Губернатор поблагодарил краеведа за увековечение памяти об Андрее Платонове и Осипе Мандельштаме и пожелал юбиляру здоровья и активного долголетия. В Воронежской области продолжаются работы по обновлению коммунальных сетей в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Готовность водозабора Пришиб в Калачевском районе достигла 15%. Капремонт сетей в Калаче – 50%, что улучшит водоснабжение для более чем 32 тысяч жителей. В селе Хохово реконструируют водозабор для 4,5 тысяч жителей. В Бутурлиновке заключен контракт на капремонт теплотрассы для более 1 тысячи жителей. Прилагаем все усилия для решения важнейших задач в соответствии с поручениями губернатора Александра Гусева, подчеркнул министр ЖКХ Евгений Бажанов. В РВК «Воронеж» подтвердили уход гендиректора Вадима Кстенина. Он написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Новым гендиректором с 21 мая станет Сергей Болгов. Ранее он занимал должность в управлении по тарифам, затем работал в коммерческих стройорганизациях. С конца 2019 года возглавлял инспекцию государственного строительного надзора Воронежской области. Еще директор транспортной компании «Воронеж Пассажир Транс» Игорь Лисунов покидает свой пост. Об этом сообщила пресс-служба мэрии. Игорь Лисунов стал директором «Воронеж Пассажир Транса» в конце ноября 2025-го. До назначения он более 30 лет работал на различных постах в государственных, бюджетных и коммерческих организациях. В Воронеже с 6 по 8 мая пройдет обработка парков и скверов от комаров и клещей. Препараты безопасны для горожан и питомцев, но в парки не рекомендуют заходить во время обработки и еще 2 часа после. Обработанный Центральный парк, парк Алые Паруса, сквер Дубрава, парк Патриотов. Завтра обработают парк Орленок и лесопарк Оптимистов. В Центральном парке работы проведут 3. Всего планируют обработать 35 парков и скверов. Это были новости региона.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Саженцы плодовых и декоративных культур, рассада клубники в Бобяковском плодопитомнике. Не пропустите время посадки. Телефон 2-565-525. 2-565-525.
3: С 30 апреля по 17 мая музей Крамского представляет выставку Светланы Синенко «Там, где живет свет» в рамках проекта «Наше». Автор виртуозно экспериментирует с техниками, передавая в своих работах гармонию природы, свет и фактуру.
4: Информационный партнер «Наше радио Воронеж». Без возрастных ограничений.
5: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
6: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
7: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
8: Жизненные ситуации бывают разные, но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
9: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание. Крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
10: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20.12. На нашем радио в Воронеже.
11: Введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
15: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит «Наше».

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру в 5 округах Белгородской области, сообщил вечером губернатор Вячеслав Гладков. В Грайворонском округе в селе Гороподол повреждена крыша двух частных домов и социальный объект. В селе Акулиновка Борисовского округа на территории сельхозпредприятия повреждены ангар и 4 единицы техники. В поселке Борисовка оборудование коммерческого объекта. В селе Новотоволжанка повреждены 2 частных дома, а в Белгородском округе в селе Ясной Зоре КАМАЗ и легковой автомобиль. Ранее Гладков сообщил ранение 4 человек при атаке беспилотников. Вывоз иранского ядерного топлива в США – одно из условий предполагаемой сделки между Вашингтоном и Тегераном, заявил Дональд Трамп. Он отверг возможность вывоза в другую страну. Президент США также подтвердил свое намерение ослабить санкции против Ирана в случае, если тот согласится на американские условия. Сегодня же Трамп заявил о преждевременности прямых переговоров с Тегераном. Глава Белого дома предупредил, что бомбардировки Ирана возобновятся с большей силой, если он откажется заключать сделку. Административный протокол по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений составлен на генерального директора Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова Екатерину Светличную. В России так называемое международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено. Карточка дела размещена на портале судов общей юрисдикции Москвы. Основания для составления протокола в судебных материалах не раскрываются, передает РБК. Светличная возглавляет библиотеку имени Некрасова с июля 2023 года. Около 14 тысяч жителей Кировской области остались без света из-за непогоды, и ведутся восстановительные работы после прохождения грозового фронта, сообщило правительство региона. В Кирове упали 15 деревьев, травмированы 2 человека. По поручению губернатора Александра Соколова состоялось совещание по вопросам ликвидации последствий непогоды. Российский теннисист, 9-й ракетка мира Даниил Медведев заявил, что поддержит бойкот турниров «Большого шлема», если игроки сочтут эту меру правильной. Он видит проблему в том, что организаторы зарабатывают огромные деньги, но игроки получают очень маленький процент по сравнению с другими видами спорта. На этой неделе группа из 20 ведущих теннисистов ATP и WTA, включая Арину Соболенко, Новака Джоковича и Яника Синера, выпустила совместное заявление, в котором выразила разочарование уровнем призовых на предстоящем Ролан-Гаррос. Позже 1-я ракетка мира Соболенко допустила, что теннисисты могут в будущем устроить бойкот. Призовой фонд открытого чемпионата Франции в этом году составит 61 миллион 700 тысяч евро. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 2 миллиона 800 тысяч евро, финалисты по 1 миллиону 400 тысяч. Однако ведущие игроки отмечают, что на призовые организаторы закладывают менее 15% от своей выручки. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 20. 8 800 333 47 20.
3: Санаторий имени Горького предлагают уникальную возможность для пенсионеров приобрести путевку со скидкой

0: в 20%. Чистый лесной воздух, живописные пейзажи, оздоровительные процедуры и активный досуг. Дорогие пенсионеры, в ваших руках ваше здоровье и хорошее настроение. Забронируйте путевки в санаторий имени Горького и подарите себе незабываемый отдых и заряд бодрости на целый год. Подробности по телефону 8 800 201 6313. 8 800 201 6313. Акция действует с 14 февраля 2026 года по 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290-0707, код города 47.

0: Наша реклама.
1: Первые шаги.
2: Первая любовь.
1: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается, видимо, нам это нужно. В общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник —

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Целуями, нежными

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: Весна требует легкости и открытой обуви. В клинике варикоза «Нет» в Воронеже избавляют от варикоза без операций, скальпеля и долгой реабилитации. Только современные технологии и опытные врачи. Верните легкость своей походке. Звоните по телефону в Воронеже 205-04-45. 205-04-45. Варикоза «Нет». Здоровые ноги украшают. ООО «Варикоза «Нет» Центр». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Читайте в свежем номере газеты «Коммуна», как воронежцы участвуют в создании первого российского высокоскоростного поезда. Сколько стоят дачи под Воронежем и на что обратить внимание при покупке? Воронежец проехал автостопом расстояние от Земли до Луны и обратно. Пациенты воронежской поликлиники восстанавливаются после инсультов с помощью видеоигр. Спрашивайте газету «Коммуна» каждую среду во всех газетных киосках города и оформляйте подписку в почтовых отделениях.
5: Аудитория 12+.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: догонят. Наше радио. Так звучит наше.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующая нота направлена во все аккредитованные иностранные дипмиссии и представительства международных организаций. Захарова напомнила, что Минобороны 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. В этом случае российские вооруженные силы нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центру принятия решений, предупредили на Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка – не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в дорогую недвижимость, земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, а затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40% из 104 матчей турнира. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

умылся и почистил зубы, и подумав, я решил, что бриться мне лень. Я вышел и пошел, куда глядели глаза, благо было светло.

0: «За сценой».
1: Ребята, всем привет! Это Яна Лукьянова. И сегодня узнаем, с кем заколабилась группа «Электропартизаны» и поговорим на латыни с формацией «Нуки». Группа «Электропартизаны» выпустила дуэтный альбом. Релиз получил название «Оркестр меланхолия». В записи приняли участие Тем Булатов из «Люмен», Макс Иванов из «Торбы на круче», Михаил Башаков и другие артисты. Всего в альбоме 12 треков. Вадим Курылев рассказывает о концепции пластинки.
2: Рок-группа, разросшаяся до мощностей оркестра, полувымышленная формация на базе группы «Электропартизаны». Таков был изначальный замысел для нового альбома. Для осуществления этой концепции нам понадобилась поддержка музыкантов и вокалистов других групп. На каком-то этапе мы все же решили отказаться от расширения штата инструменталистов, ограничившись на этот раз только приглашенными вокалистами. Просто потому, что это наиболее заметно для песен, когда их поют разные голоса. Но оставляем за собой право на надежду, что когда-нибудь запишем и настоящий сборный рок-оркестр. А для начала проекта уже хорошо было реализовать концепцию с приглашенными вокалистами.

0: Послушать дуэтные треки от группы «Электропартизаны» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Формация «Нуки» представила новый трек «Sove et Coagula». Это латинское выражение ассоциируется с алхимией и буквально переводится как «разделяй и соединяй». Подробнее об истории создания этой песни узнали у Дарьи Ставрович.
1: Идея этой песни родилась из беседы с интереснейшим персонажем. В тексте много цитат, что-то, конечно, преувеличено для эффектности, но, честно говоря, не сильно. Как обычно, человеческая природа – главный и неиссякаемый источник вдохновения. Также, мне кажется, Витя написал совершенно охренительный рифак. Помимо того, что это, в принципе, один из лучших рифов, когда-либо написанных, он еще идеально попадает в настроение. Я прямо вижу, как копыта главного героя цокают в ногу со временем. Всем слушать и можно почитать.

0: Послушать новый сингл «Нуки» уже можно на всех цифровых площадках. Ну а на сегодня это все. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Счастливо!
1: За сценой. Наше радио.

груди гильза оберег. Черный ворон, не кружи, ни сегодня, нет, после войны. Напьемся тишины. А брось, приятель, не грусти, близится восход. Друг прикроет, Бог простит, пуля не возьмет.

0: Наше радио сделано в России.
1: Бабушка, месяца май, а в белой кружке черный чай.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением Агроэко приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С и Е – заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
3: Вадим Самойлов, Агата Кристи. Легенда русского рока с оркестром. Это не вечер при свечах, это настоящий симфорок. Ваши любимые песни, грандиозное шоу, мощное звучание, крутые музыканты. Все по-честному. Легенда. Ждем всех 4 июня 2026 года в МТС Лайф Холл Воронеж. Возрастное ограничение 16+.
4: Инди. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж 290 0707 код

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Недельная дефляция зафиксирована в России впервые с начала года. По данным Росстата, с 28 апреля по 4 мая индекс потребительских цен составил 99,98%, то есть дефляция равна 0,02%. При этом с начала года все еще наблюдается рост цен на 3 с лишним процента. Цены на плодово-овощную продукцию снизились в среднем на 2,7%. Больше всего подешевели огурцы, по данным Росстата, на 11,5% и помидоры на 7,5%. Куриные яйца, по данным Росстата, подешевели на 1%. Мясо кур стало дороже на 0,5%. Также чуть выросла стоимость говядины, мороженой, рыбы, сыров. Снижение цен на неделе зафиксировали и в Минэкономразвитии. Снижение цен и торговых наценок на социально значимые товары зафиксировано в некоторых регионах России после заключения соглашений о стабилизации цен. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба. Соглашение заключается между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. По данным ФАС, в среднем по 39 категориям товаров в 11 регионах цены снизились почти на 11,5%. Ведомство рекомендует активнее заключать такие соглашения по социально значимым продуктам питания. Крупный пожар произошел в селе Вышка в Брянской области. Огонь охватил 17 строений, сообщили в МЧС. К тушению привлекали силы и средства по повышенному рангу. Пожарным удалось локализовать возгорание. По предварительной информации, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Сегодня же в Брянской области произошел пожар на свинокомплексе «Мираторга» в Севском районе в результате атаки дрона. Никто из сотрудников не пострадал. Первая в Европе коммерческая служба роботакси запущена в Хорватии. Поездки предоставляются на беспилотных автомобилях китайского производства. Хорватский стартап начал работу в Загребе, столице страны. В парке 10 автомобилей. Они оснащены программным обеспечением для автономного вождения от китайской компании Pony AI. На данный момент беспилотное такси можно заказать через приложение по фиксированной цене 1 евро 99 центов, 175 рублей. Шансов на успешный прокат в России у британской сказки «Вверх по волшебному дереву» немного, так как российскому зрителю совершенно незнаком литературный первоисточник. Об этом НСН рассказала член ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хожинская. Картина британского режиссера Бена Грегора выйдет в российский прокат завтра. «Вверх по волшебному дереву» — это экранизация серии книжек Эннет Блайтон, на которых выросли несколько поколений английских детей. По словам Хожинской, это немножко не на нашу аудиторию, хотя фильм может быть вполне достойный. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Программа про панк предназначена для лиц старше 18 лет. Про панк.
4: Добрый вечер, мальчишки и девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу про панк на волнах нашего радио, и я ее бессменный ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Сразу скажу, что в последнее время у меня не очень хорошее настроение, но об этом, может быть, когда-нибудь я и расскажу. Но сегодня будет очень такая прикольная передача лично для меня, потому что я вам буду рассказывать всего лишь об одной группе, но моей любимой российской группе. И название у нее «Тени свободы». Очень актуально сейчас говорить о свободе, особенно о ее тенях. Я даже не знаю, с чего начать, потому что у меня есть список песен, которые я для вас подготовил. И эти песни, послушав именно сейчас, готовясь к этой передаче, хотя, в принципе, я, наверное, не готовился, потому что, ну, с любимыми так не поступают. Но, послушав все песни, я понял, что как же актуальны стали они на данный момент. И, конечно же, чтобы сразу вас вовлечь, так сказать, в это настроение, я хочу вам поставить первую песню под названием «Для тупиц». Поехали! Поехали!

Сразу хочу вам сказать, что я полюбил не только группу, но и вокалиста, как человека творческого, Ваню Глобина, потому что, ну, во-первых, они все мои друзья. Пользуясь случаем, хочу передать всем привет. Ребята, если вы слушаете эту передачу, я по вам скучаю, я хочу вас всех обнять, я реально жду ваш новый альбом, я слежу за вашими новостями, я очень надеюсь, что он будет на русском языке, хотя, в принципе, мне не важно, и в этой передаче я поставлю песню не только на русском языке, потому что у группы «Тени свободы» был альбом. Кстати говоря, давайте к ней сразу и перейдем. Все дело в том, что Ваня Глобин настолько творческая личность, что он эти альбомы щелкает как орешки. Даже его пацаны-музыканты, которые с ним играют в группе, об этом заявляют, что у него где-то в столе еще пара альбомчиков-то на будущее уже припрятаны. Лично по себе я, так сказать, не могу, потому что, ну, нет у меня такого, так сказать, такой возможности писать столько много альбомов, и пусть они вдруг где-то меня ждут. Итак, давайте сразу же перейдем к альбому Bring It Down 2012 года, который был, наверное, мне кажется, экспериментальным. Для чего? С 2010 года в голове Вани Глобина наверняка появились какие-то мысли о том, что да, неплохо бы попробовать себя, так сказать, на иностранном поприще. Вдруг прокатит. Любая группа, в принципе, желала в то время, мне кажется, гастролировать по Европам, по Америкам. Ну и вообще, скажем так, быть, так сказать, мировыми звездами. И вот для этого наверняка и выпущен был альбом под названием Bring It Down. Ну и песня одна из шести, а там всего лишь шесть песен, называется My Defect.

я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех», и сегодня передача посвящается моей любимой российской группе под названием «Тени свободы». И мы продолжаем. Вы знаете, я с ребятами настолько давно знаком, что даже моя старшая дочь, будучи маленькой, ходила со мной на концерты и пела со мной песню. Все дело в том, что когда, так сказать, я стал папой по выходным, и примерно, я даже не помню, сколько это было лет назад, но это не важно. Моя старшая дочь Маша ходила в школу в Москве, ну а я ее забирал на выходные домой. И каждую пятницу с шоссе энтузиастов мы ездили на машине, конечно же, по пробкам. И нам ничего не оставалось, как слушать музыку. И у меня была дисковая магнитола в машине, в которой, конечно же, был альбом «Тень свободы» под названием, кстати говоря, «Тень свободы» 2015 года. Вот как раз это примерно даже больше, чем 10 лет назад. Так и мы с моей дочерью Машей, конечно же, заучили этот альбом до дыр, и самая крутая песня, особенно для нее, потому что она ей запомнилась тем, что на одном из концертов в Москве мы вместе с ней исполняли эту композицию. Я хочу, чтобы вы ее тоже послушали и представили, как это было. И, кстати говоря, после этой песни у моей дочери Маши случился первый стейдж-дайвинг, с чем я ее, в принципе, до сих пор и поздравляю. Песня называется «Сделать этот мир».

Вообще, я хочу сказать, что группа «Тени свободы» и Ваня Глобин очень интеллектуально рассказывают о наших проблемах с вами и вообще о проблемах в мире. И знаете, когда вроде бы как бы ничего не случается, слушаешь эти песни, и они кажутся вот как-то вот, ну, вот песни и песня. Но как только что-то произошло, эти песни становятся настолько дико яркими, крутыми и неповторимыми, что ты думаешь, блин, где я был раньше, почему мы все раньше об этом не задумывались? И действительно, я хочу вас всех спросить, а раньше мы вообще не задумывались о том, что у нас впереди и вообще, чем мы живем сегодня и как мы будем жить завтра. Ну, а Ваня Глобин с группы «Тени свободы» давным-давно представляли и давали нам понять, что нас ждет и вообще, как нам быть. И следующую композицию я бы хотел бы, посвятить всем радиослушателям, потому что вдруг нам когда-нибудь не с кем будет даже поговорить. И следующая песня называется «Поговори со мной».

Хочу, кстати, заметить, что ребята сразу сделали свой выбор и разъехались по разным странам, по разным городам, от Израиля до Европы. И надеюсь, что у них там все хорошо, нашли себе работы, увезли с собой свои вторые половинки, и я надеюсь, что они там счастливо живут. Еще раз повторюсь, что я по ним очень скучаю, хотел бы их навестить, обнять, но ситуация сегодня такова, что не все возможно, но я уверен, что в сердцах и в мыслях мы с ними очень сильно схожи. Ну, а мы переходим к следующей композиции, которая как раз говорит о том, что если вдруг когда-нибудь случится что-то такое, после чего уже нечего будет сказать, надо будет, наверное, повеселиться. Повеселиться придется, потому что, ну как без веселья, так сказать, на похоронах. И следующая песня называется «Последняя вечеринка».

Ну, а я вам напоминаю, что вы слушаете передачу «Про панк» на нашем радио, и я ее ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». Давайте я напомню вам мыло, на которое вы должны присылать мне песни, потому что, ну, что-то вы куда-то немножко подевались. Конечно же, там есть, но сегодня я ваши песни ставить не буду. Думаю, что, может быть, на следующей неделе вы их услышите. А сегодня, я повторюсь, вы слушаете передачу про мою любимую группу «Тени свободы». Ну, а мыло для тех, кто хочет прислать мне свои композиции, записывайте, дорогие друзья. propunk@naše.ru. Еще раз повторю, propunk@naše.ru. Дорогие друзья, самые главные два альбома группы «Тени свободы» родились и выпустились, конечно же, 2015 и 2016 года, на мой взгляд. Один называется «Тени свободы», а второй альбом называется «Эволюция оскорбляет». Как это сейчас актуально звучит. Ну, несмотря ни на что, хотел бы, конечно, поставить первую песню с альбома 2016 года под названием «Эволюция оскорбляет», и называется она «Не твой герой».

Хочу вам рассказать одну небольшую историю, как много-много лет назад на одном из фестивалей в городе Екатеринбург мы как-то сидели с Ваней на какой-то деревяхе огромной, типа пня или что-то такого. С нами еще наша общая подруга была Алиса Пися, которая, кстати, тоже живет в Израиле, ей тоже огромный привет передаю. И, соответственно, общались на любимые наши темы, и Ваня мне говорит: «Серег, вот я, говорит, не понимаю, ты такой открытый чувак, с тебе так просто с людьми общаться, а мне, говорит, наоборот, я типа замыкаюсь, и мне сложно вообще с людьми какой-то контакт находить». И я понял, почему. Потому что все его мысли как раз идут в музыку. Именно поэтому у него в столе всегда было по два, а может быть даже и больше, новых альбома. Я еще хочу сказать, что у ребят из «Теней свободы» у каждого есть свой проект. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, но я точно их ставил в передаче про панк. А вот проект Вани Глобина, который действительно отличается от «Теней свободы», называется «Сыны». И альбом так и называется – альбом для друга, если я не ошибаюсь. И там очень много классных композиций. Они вообще совершенно не похожи ни в музыкальном плане, ни в текстовом. Но одну из этих песен мы с моей младшей дочерью Сашей уже зазубрили до дыр. Не эту песню я вам поставлю, ну потому что все-таки передача называется «Про панк». Поэтому впервые на нашем радио сайт-проект группы «Тени свободы» Вани Глобина под названием «Сыны». И песня называется «Очаковский джин-тоник». Уверен, вы в этой песне каждый себя найдете. Слушаем.

Ну и, конечно, после такой классной душевной песни про чаковский джин-тоник. Кстати говоря, я пил джин-тоник, когда учился в институте. И более того, я один раз, выпив 1,5-литровую бутылку джин-тоника, пошел сдавать экзамен. И, ну, скажу сразу, что он уже был давным-давно, так сказать, сдан, как это обычно делается у нас в России. И поэтому я никого не боялся и пошел. И когда подошел ко мне преподаватель и что-то у меня спросил, я ему ответил, он посмотрел на меня, говорит, и на ушко мне сказал: «Ты чего?» Я ему говорю: «Да, что такого?» Ну и, короче, вроде бы я экзамен все равно сдал на троечку, и самое главное. Ну, а мы переходим дальше. Кстати, а Минздрав предупреждает, что такого делать, в принципе, не нужно. Но это, так сказать, на ваш страх и риск. Но мое дело предупредить. Ну, а мы едем дальше, и я вам напоминаю, что сегодня передача про мою любимую группу «Тени свободы». У нас не так много времени остается, и сейчас я хотел бы кинуть камень в огород всех тех, кто занимает высокие должности, потому что все мы знаем, чем выше должность, тем, конечно же, больше ответственность. И в новостях нам постоянно рассказывают, что уже очень-очень много ответственных лиц несут сейчас очень серьезную ответственность, особенно, так сказать, в военном секторе. Но мы не будем в это углубляться, конечно же, и поэтому следующая песня про всех губернаторов. И называется она «Подарок губернатора».

Дорогие друзья, в конце передачи я хотел бы сказать вам, что я верю в мир, я верю в людей, я верю в любовь, доброту, в отношения между людьми, и я уверен, что мы-то с вами умеем их выстраивать, просто нам почему-то мешают. Я не хочу вдаваться в подробности, дабы не стать группой «Тени свободы», так сказать, в кавычках, но все же я вам хочу сказать напоследок самое главное. Оставайтесь собой, любите друг друга, не совершайте плохих поступков, потому что именно менять мир надо себя. И напоследок хотел бы поставить вам, наверное, одну из самых крутых композиций, после которой у меня лично наворачиваются слезы. Я хотел бы, чтобы именно на этой ноте мы сегодня с вами попрощались, и вы действительно поняли, насколько серьезна ситуация на данный момент. Завтра вы столкнетесь с новостями такого же характера, как, в принципе, мы сталкиваемся уже несколько лет. И поэтому я хотел бы, чтобы между этими новостями проскакивало что-нибудь хорошее. Ну, а хорошего, к сожалению, мало. И поэтому я с вами прощаюсь. И последняя песня от группы «Тени свободы» называется «Не страшно проснуться». Услышимся с вами в следующую среду в 23:00 в передаче «Пропанк». С вами был Сережа Метель из группировочки «Смех». И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Наша. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, завтра в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агреэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня», и дорога домой станет интересной.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

облачка в буране, тянутся цветы герани, за оконный переплет снег идет, и все в смятении, все пускается в полет. Черной лестнице ступени, перекрестка

словно с видом чудака. С верхней лестничной площадки, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака. Потому что жизни ждет, не оглянешься и святки, только промежуток краткий смотрит.

с ним стопами теми, в том же темпе, с ленью той или с той же быстротой, может быть, проходит время.

0: навсегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Москва настоятельно призывает власти зарубежных стран обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева своих дипломатов, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Соответствующая нота направлена во все аккредитованные иностранные дипмиссии и представительства международных организаций. Захарова напомнила, что Минобороны 4 мая опубликовала официальное заявление в связи с угрозами Киева нанести удар по Москве в День Победы 9 мая. В этом случае российские вооруженные силы нанесут ответный удар по Киеву, в том числе по центру принятия решений, предупредили на Фрунзенской набережной. Ранее сегодня некоторые украинские СМИ сообщили, что Киев отверг предложение России о перемирии 8 и 9 мая. Ключевая ставка снижается медленно, так как цель Центробанка не кратковременный рывок, а устойчивый и долгосрочный рост экономики. Такой комментарий дал регулятор. Там пояснили, что высокая инфляция свидетельствует о перегреве экономики. При низкой инфляции рост становится сбалансированным, а ресурсы используются оптимально. ЦБ 24 апреля снизил ключевую ставку до 14,5% годовых. Никулинский суд Москвы принял обеспечительные меры по антикоррупционному иску Генпрокуратуры к бывшему первому заместителю министра обороны Руслану Саликову, следует из базы данных инстанции. Речь идет об аресте всего спорного имущества на сумму более 7 миллиардов рублей, передает Интерфакс. Генпрокуратура просит обратить доход государства в земельные участки, здания в Подмосковье и в Республике Северная Осетия. Следственный комитет обвинил Саликова в создании преступного сообщества, участники которого похищали бюджетные средства, затем их легализовали, а также в получении взяток. Саликов задержан в начале марта и помещен под домашний арест. Центральное командование вооруженных сил США утверждает, что американские силы вывели из строя танкер под иранским флагом в районе Оманского залива. За судном наблюдали во время его прохождения через международные воды в Ормузском проливе по пути в иранский порт. Американцы неоднократно предупредили танкер о нарушении блокады. После того, как экипаж не отреагировал, истребитель из пушки вывел из строя руль танкера. Самолет был запущен с авианосца. Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино заявил, что принесет хот-дог и бутылку Кока-Колы тому, кто купит билет на финал чемпионата мира за 2 миллиона долларов. Инфантино объяснил цену на билеты большим спросом и наличием разрешения на их перепродажу в США. На прошлой неделе на платформе перепродажи билетов FIFA было выставлено 4 места на финал чемпионата мира 19 июля в Нью-Джерси по цене чуть менее 2,3 миллиона долларов за каждое. В начале апреля FIFA повысила цену на билеты на 40% из 104 матчей турнира. Билет на финал подорожал до 11 тысяч долларов. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио.
1: Проходящий.

0: Наше радио.
1: Наверное, журавли летают на Бали, а я все на мели, не прет, вот.

Я люблю поезда, это, видимо, с детства. Никуда от себя, от природы не деться. Я ищу свою радость, она рядышком где-то. Мне что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном, если можно, с печеньем. Да не бог весь каким, а я хочу с юбилейным. Вот вам 200 рублей, хозяюшка, невзначай. За все про все полтораста, остальное на чай. Вы не будете чуть свет, и в дверь купе не стучите. Не нарушьте идиллию,

прескуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Меня зовут Елена, я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
3: Инди, свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12, на нашем радио в Воронеже.
4: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 290 0707, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикера в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Музыка поколений.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль «Единство. Спорт. Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество в РН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.
4: Превращая свою жизнь

Вижу я во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь

не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки уже за возможность. Большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню. И хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На смотр-конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже малооблачно, температура воздуха днем 27 градусов тепла. Ветер западный слабый, атмосферное давление ниже нормы, геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Иван. Год назад я пришел в Агроэко бойцом скота. Думал, не справлюсь, работа серьезная. Но меня научили, наставник всегда был рядом. Теперь я знаю, нашей команде любая цель по плечу. Мы работаем сообща, и результаты радуют, а качество на высоте. Приходи в наш коллектив, получай опыт и стань настоящим профессионалом вместе с Агроэко. Подробности на сайте agroeco.ru или по телефону 8 800 333 47 00.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Индия. Свежий звук и атмосфера. Новая программа «Акустическая кухня» с Кириллом Неоном. Четверг, 20:12. На нашем.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио» Воронеж. 290 0707. Код города 473.
7: Так звучит наше.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Просто проваливай. Я не хочу разговаривать, не надо втирать мне вновь и вновь, что это цена за нашу любовь. И сколько бы я ни просил, отпусти, но у меня уже нету сил, я ухожу, прости.

0: не хочу разговаривать.
1: Наши новости.
2: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев сообщил об отмене военного парада на главной площади Воронежа в День Победы. Причина – усиление террористической активности киевского режима. «Мы не имеем права рисковать, ведь на параде всегда большое скопление людей», – пояснил глава региона. Торжественные собрания, возложение венков и патриотические акции пройдут в каждом муниципалитете. Бессмертный полк состоится в цифровом формате. Александр Гусев пообещал, что традиционные парады обязательно вернутся. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов обсудили итоги участия спикеров в Совете законодателей в Санкт-Петербурге. Ключевые темы – реформа МСО, финустойчивость регионов и гражданское единство. Президент поддержал инициативу о переносе сроков погашения задолженности по бюджетным кредитам. Парламентарии дорабатывают законопроекты о роботизации предприятий, готовят фестиваль единства «Спорт Воронеж». Александр Гусев поддержал эти инициативы. На оперативном совещании обсудили подготовку к архитектурному форуму «Зодчество ВРН» 21-22 мая. Тема форума «Отцы и дети» – ключевое событие – объединенное заседание союзов архитекторов и строителей с законодательной инициативой. Впервые вручат награды за вклад в развитие отрасли. На осмотр конкурс поступило более 150 работ из 23 регионов. Пройдет профориентационный форум для старшеклассников и студентов. Губернатор Александр Гусев отметил значимость мероприятия. Еще из новостей дня. Сегодня в Воронеже открыли движение по понтонному мосту в Шилово. Переправа, соединяющая Шилово и Новогремячинское, была закрыта с 30 апреля из-за паводка. Автомобилистов просят быть осторожными. Перед мостом все еще есть скопление воды. Заезд остается мокрым. Это уже не первое закрытие. Мост ранее закрывали 12 апреля, но уже на следующий день снова перекрыли из-за подъема воды. По данным МЧС, в области остаются затопленными еще 4 низководных моста. По одному в Грибановском и Борисоглебском районах и 2 в Рамонском районе. В Воронеже стартовала регистрация на ежегодный предпринимательский форум имени Столя, который пройдет 26 и 27 мая. Главная тема – сильный бизнес в сильном регионе. В программе 2 дня и 5 тематических направлений – сила рынка, сила команды, сила развития, сила управления, сила системы. Участники обсудят привлечение аудитории, кадры, господдержку, искусственный интеллект, налоги и юридическую безопасность. В рамках форума состоится церемония награждения победителей премии имени Столя. И последнее. В Калачевском районе предотвращено мошенничество с участием 19-летнего курьера из Подмосковья. Молодой человек должен был забрать у 74-летнего пенсионера 520 тысяч рублей, которые ему якобы грозили уголовной ответственностью. Однако полицейские вовремя предупредили потерпевшего, и тот передал курьеру не деньги, а билеты банка приколов. Молодого человека задержали, в суде он признал вину, раскаялся и помог раскрыть преступление. Суд учел это, а также положительные характеристики, отсутствие отягощающих обстоятельств. В итоге парня приговорили к 2 годам условно, с испытательным сроком 2 года. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Это были новости региона.